Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

Местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Главное окружное радио.

0: реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ERT, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Программа.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+. Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
5: И что ты сделал?
4: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
6: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
7: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Ханты-Мансийске проверили ход строительства школы в районе Су-967. Югра завершила плановую речную доставку топлива в труднодоступные поселки. Югорский национальный центр России впервые присоединится к Всероссийскому свадебному фестивалю. Готовность новой школы в Ханты-Мансийске достигла 42%. Речь о стройке в районе Су-967. Ход работ на объекте проинспектировала депутат Государственной Думы Ольга Ануфриева в рамках рабочей поездки в столицу Югры. К проверке присоединились местные парламентарии, представители администрации и профильных ведомств. Будущий образовательный центр площадью 24 тысячи квадратных метров рассчитан на 1500 мест. В помещениях разместятся лаборатории, мастерские, библиотека, актовый зал и функциональные зоны. Помимо этого появятся два бассейна. Они будут доступны также жителям близлежащих домов. Что касается нынешнего положения дел, сейчас подрядчик ведет сразу несколько видов работ, включая укладочные, кровельные и монтаж инженерных сетей. На прилегающей территории планируют построить котельную, она обеспечит автономную работу систем теплоснабжения. Участники инспекции также посетили и новое здание детского сада «Дюймовочка», которое ввели в эксплуатацию в декабре прошлого года. Сейчас здесь насчитывается более 200 воспитанников. Для полноценного развития ребят, в том числе с ограничениями по здоровью, в учреждении имеются студия Монте-Сори, бассейн, шахматный и музыкальный залы. Летняя навигация в Обертышском бассейне принесла важный результат. Северный завоз в труднодоступные поселки Югры выполнен в полном объеме. По данным регионального департамента экономического развития, в отдаленные территории доставлено более 33 тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов, из которых почти две трети – уголь, остальное – нефтепродукты. Все это уже распределили по шести районам – Белоярскому, Березовскому, Кандинскому, Нижневартовскому, Октябрьскому и Ханты-Мансийскому. По словам экспертов, запасов хватит, чтобы бесперебойно обеспечивать работу котельных, дизельных, электростанции и социальных объектов в течение года. Важно, что доставка завершена строго по графику, и теперь у муниципалитетов есть время для подготовки к предстоящей зиме. Отмечу, следующая доставка топлива речным транспортом состоится только в навигацию 2027 года. В Югре с начала купального сезона зафиксировано 23 происшествия на воде. Это на 5 больше, чем годом ранее. В них погибли 14 человек, еще 23 удалось спасти. Неутешительную статистику публикует Управление МЧС России по Югре. В ведомстве отмечают, в жаркую погоду все больше людей стремятся отдохнуть у воды, но забывают об элементарных мерах безопасности. В топе рисков купание в необорудованных и запрещенных местах и недостаточный контроль за детьми. В Югре на сегодняшний день официально открыты и допущены к эксплуатации лишь два пляжа в Нефтеюганском районе и Белоярском. И последнее. Национальный центр России в Ханты-Мансийске впервые присоединится к Всероссийскому свадебному фестивалю. Он пройдет 8 июля в День семьи, любви и верности. Ожидается, что в рамках празднования, например, в Москве поженятся более 100 пар. Торжественные церемонии также организуют в филиалах центров в Красноярском и Приморском краях. А в столице Югры свои союзы зарегистрируют 4 пары. У каждой особенная история. Например, Александр Попов и Надежда Крепанова познакомились 3 года назад в интернете. Светлана Горбачева и Олег Антонов из Нижневартовска нашли друг друга через группы знакомств в 2024 году. Светлана – незрячий человек, освоила специальную технику и отправила Олегу в Чебоксары голосовое сообщение. Спустя 1.5 месяца он переехал к ней в столицу Самотлора. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 7 часов 5 минут, 26 июня, сегодня пятница.
5: Да.
0: Алексей только что написал нам сообщение. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Telegram и Макс. Вот можно прямо сейчас написать, какие классные новости с самого утра. Алексей пишет: доброе утро, ура! Сегодня последний рабочий день и в отпуск. Море, солнце, пляж.
5: О,
0: всем хорошего дня, отличное настроение желает Алексей. Алексей, мы вам завидуем.
5: Спасибо.

0: невероятно.
1: Да мне не завидуем.
2: Да я завидую,
1: что
2: я завидую по-настоящему.
1: Ну, я немножко, если честно, вот ты видишь на мне вот эту вот красивую глаженную футболку, да, с логотипом радио Югра. А ты видишь футболку, а за ней скрывается целая история.
2: Давай.
1: Я сегодня утром снял ее с сушилки.
2: Так.
1: Она немножко у меня мятенькая была. Я думаю, надо погладить футболку. Ну, ты же не любишь, когда я в неглаженную прихожу. Да, вот. Думаю, надо погладить. Все, включил утюг, поставил ее, пошел там пока что-то там сделать быстренько и погладить футболку.
2: Ага.
1: Возвращаюсь назад, беру в руку утюг и понимаю, что я мне нечего гладить, где футболка, куда она делась. Я начинаю искать футболку, минут пять ее ищу по дому, а она на мне. А футболка на мне, понимаешь?
2: То есть до такой степени ты еще спал?
1: Маленько устал, да, видимо.
2: Ты, получается, ходил.
1: Пять минут искал футболку. Ладно, очки.
2: Ну да.
1: Я уже понимаю, что бывает такое, да, очки на глазах или там на голове, и ты не можешь.
2: На футболку.
1: На футболку. Она же на мне, вот же она, видно же.
2: Какая прелесть. Слушайте, если вы точно так же сегодня встретили утро, ну или, может быть, как-то по-особенному, напишите, расскажите. Интересно, всегда интересно посмотреть, послушать, подглядеть. Сидеть, так сказать, и подумать, ну не, у меня пока еще все нормально. Я-то еще пока нормально себя чувствую. Поздравляю всех жителей.
1: Пульт от телевизора в холодильнике находил.
2: Молодец какой. Вот, Алексей пишет, что он так всегда телефон теряет, а он в руке. Ой, ребята, будьте предельно внимательными, конечно. Еще раз, да, хочу сказать, что поздравляю всех с немножечко наступившей прохладой.
1: Да,
2: Ханты-Мансийске сегодня великолепно. Прямо сейчас плюс 19, плюс 18 даже часы мне пишут. Это потрясающе. Я вышла, ветерочек обдувает. Да, мошки, да,
1: это
2: большое
1: отлично.
2: Количество.
1: У меня, понимаешь, у меня на такую температуру настроен кондиционер дома. Ну, вообще, на самом деле, это такой достаточно энергозатратный прибор, поэтому я не очень люблю его включать. А теперь не надо ничего включать.
2: Но пока
1: все
2: что
1: замечательно.
2: Не надо. Пока что точно не надо. Кстати, а по поводу борьбы с мошками, загляните в нашу официальную группу во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». А Николай Владимирович Авдонин придумал новый способ борьбы с мошками. Загляните, посмотрите, как вам такое. Расскажите, комментарии напишите. А плюс ко всему, не забывайте, что у нас теперь есть свой канал, и он тоже в нашей официальной группе во ВКонтакте. Заглядывайте в этот канал. Там сегодня голосование интересное. Ну и вообще, в целом, много всего интересного ждет нас в ближайшие 4 часа.
1: А я вот тебе хочу сказать, у нас в группе там фотография, где я в доспехах, да, прячусь от мошек. А я подумал, ты вот на прогулке ходишь, и как бы ты вроде как пытаешься, ну там, худеть, еще что-то там. Пищевая пленка может заменить доспехи. Обматываешься, оставляешь вот только вот, как
2: носик?
1: Это называется? Ну, одно лицо оставляешь.
2: Носик
1: и все, и пожалуйста.
2: Глазки.
1: И худеешь, и комары
2: и
1: не кусают.
2: И мошки не кусают. Молодец,
1: отлично.
2: Отличный способ. Молодец, Николай Авдонин.
1: Даша Кузнецова.
2: Доброе утро, Югра.
1: Доброе утро.
3: Радио Югра. Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7:12. 26 июня, пятница сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями и возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем +22, в Сургуте 26, выше 0, в Нижневартовске +29, в Тюмени 24 градуса тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске и Лентории 24 градуса тепла, в Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово воздух прогреется до 22 градусов, +30 в Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном, в Когалыме 28 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени +18, в Сургуте и Нижневартовске 24 градуса выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 26 июня, пятницу.
0: Радио Югра.

0: радио Югра.
1: 7 часов 16 минут, 26 июня, сегодня пятница. И вот Алексей только что услышал песню команды «Лепреконцы про море». Говорит, о, песня про меня. Алла пишет, доброе утро. Делаю оладушки. Ну, как вот утро встречают класс. Люди, да? Алла делает оладушки и говорит тебе, что с ней тоже относительно недавно случилось такое из калачки, которые были, ну, где-то на голове, может быть, вот здесь вот, где возле шеи висели.
2: Да, это постоянно, мне кажется, история у многих. У очкариков у многих такая.
1: Не знаю, я всю жизнь очкарик. У меня пока что такого...
2: У тебя не было такого ни разу?
1: У меня было... Нет, на самом деле, такого у меня вообще никогда не было, но у меня была интереснейшая история. Я несколько дней назад потеряла свои солнцезащитные очки. Mm-hmm. Надо понимать, они с диоптриями, там, ну, чтобы за рулем ездить и все остальное. И я помню, у меня нормально вроде с памятью. Mm-hmm. Я помню, что я вышла из машины.
2: Да, вот это вот ты мне не... Ты неделю назад что было, ты не помнишь.
1: Смотри.
2: Ладно, давай.
1: Я вышла из машины, я была в очках. Я пришла домой, у меня есть отработанные... Ну, видишь, я же еще такой человек, я вот, ну, все по чертежу, да? Mm-hmm. То есть я вышла, точнее, зашла домой, у меня дома обувница. Я положила, по-привычному, положила очки в футляр. Положила очки. И все, и пошла там заниматься каким-то своим делами. Потом мне нужно было еще раз куда-то уехать. Я, собственно, выхожу, а очков нет. А дома у меня девчонки сидели. И я, значит, где очки, девчонки?
2: Вы взяли. Ну-ка, нет, признавайтесь,
1: девчонки,
2: карманы выворачивали.
1: Не, мы не брали. Угу. Давай смотреть по сумкам. Везде. Я искала везде. Понимаешь ты? Я залезла в шкаф. Даже залезла там, где не может быть. Ну, всякому.
2: В холодильник
1: залезла.
2: Молодец. Это... Ну, в общем, я теперь тоже всегда смотрю после пульта.
1: В общем, три дня я искала очки. Или два ли дня. В конце концов, выяснилось, что каким-то волшебным образом эти очки оказались у моей подруги в сумке, а она из сумки без памятства просто выложила их и положила у себя на тумбочке дома, где-то куда-то глубоко. Я говорю, ты зачем это сделала?
2: Это называется клиптомания. Ты подруге это. К психологу посоветуй сходить. Это лечится, говорят.
1: Ну, в общем, вот такая вот история. День блаженства отмечается сегодня. Неофициальный, но очень приятный праздник, призывающий замедлить темп жизни, насладиться простыми радостями, уделить время ментальному здоровью. И, собственно, он отмечается ежегодно. Угу. 26 июня, да.
2: Хороший день, совпало.
1: Но в пятницу, ну почему нет? Да после
2: конечно.
1: Аванса, да ну сам Бог велел, да?
2: Тогда и футболки, и очки теряться не будут, если мы чуть-чуть замедлимся, правда? Это ведь происходит из-за того, что все на бегу, на скаку.
1: Согласна.
2: Поэтому
1: абсолютно.
2: Надо чуть-чуть замедлиться, выдохнуть, и все
1: абсолютно
2: тогда наладится.
1: Согласна. День прощения отмечается сегодня, это тоже неофициальный праздник, он посвящен осознанному отказу от старых обид, избавлению от гнева, поиску душевного какого-то спокойствия. Ну вот что нужно сегодня делать? Отпускать обиды. Обиды, это точно. Но постарайтесь оставить в прошлом накопившуюся какую-то злость по отношению к какому-то определенному человеку или к нескольким людям. Найдите в себе смелость сделать первый шаг и извиниться перед теми, кого вы могли обидеть, потому что попросить прощения, уметь просить прощения, это дар, на мой взгляд. Обязательно простите себя. Это очень важный аспект сегодняшнего дня, который помогает снять и внутренний груз вины и улучшить эмоциональное состояние. Я уверена абсолютно, что каждый человек, который сейчас находится в компании с нами, за что-то себя простить точно не может. Вот сегодня надо отпустить.
2: Нужно
1: хотя бы
2: попробовать, да, потому что, мне кажется, простить другого человека как-то попроще бывает.
1: Чем себя?
2: Иногда, чем, да, себя за что-то.
1: Я абсолютно согласна. Ну и еще сегодня, вот Алла спрашивает, а что это мы сегодня про щетку зубную говорим? Так сегодня день рождения зубной щетки.
2: Конечно.
1: Собственно...
2: на щетке день рождения.
1: Я хочу сказать, что мне кажется, что я вообще никогда в жизни не задумывалась, как щетка появилась, но она, мне кажется, была всегда. Все время была, но...
2: Раньше люди первобытные рождались сразу со щеткой в руках.
1: Да. Но вообще те, которые родились в 1498 году, уже у них щетки точно были. Говорят исследователи, что пальма первенства принадлежит находчивым китайцам, которые умудрялись чистить зубы специальными палочками с расщепленными концами. Мне всегда казалось, что это история про индусов. Ну ладно. В общем, с того, собственно, момента идет, вот это вот шагает зубная щетка по планете. Надо сказать, что здесь у нас на Руси, в России, также заботились о красоте и здоровье зубов. При дворе Ивана Грозного использовали маленькие маленькую такую миниатюрненькую зубную метлу для зубов, так она называлась.
2: Одну на всех в углу стояла во дворце.
1: Ну, практически. Там предусмотрен был пучочек такой щетинки. Петр Первый стремился прививать культуру своим согражданам. Перед тем, как встречать иностранных подданных, он заставлял вельмож и прочее свое окружение за неимением зубной щетки зубы чистить влажной тряпицей, на которую помещался растолченный мел. Ну, то есть тоже уже тогда думали о том, что зубы должны быть белыми. В общем, сегодня отмечаем день рождения зубной щетки. Вопрос сегодняшнего дня. Какого она у вас цвета? Мы сегодня все-все-все про зубные щетки вам расскажем.
2: Ну и от вас тоже послушаем все-все про ваши зубные щетки.
0: Утро начинается здесь. Югра.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
5: Никто не ставит лайков? Обнови контент! Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
6: Лайк.
5: Общение.
6: Лайк.
5: Знания.
6: Лайк.
5: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 7:25, и через мгновение встреча с коллегами. Сегодня, между прочим, их последний эфир перед отпуском, а сегодня это Алена и Максим, а там, конечно же, стихи. Сейчас-то все и узнаем, что они нам подготовили. Встречайте.
2: Если бы люди были иероглифами китайскими, то Николай Авдонин был бы Тефань-Вань. Не привлечь его праздниками, выходными майскими. Он работа надежная, он не лежи, он встань. А Даша Кузнецова была бы Лаобань. Она важнейших решений виртуоз. Она главная здесь. Она радиомамань. Лаобань. В переводе означает босс. А Макс Горшков сверху колючий, но внутри такой ранимый балагур, затейник, хохотун. Он переводится как трогательный, милый. Он китайский иероглиф Ганьдун. И вновь у нас на связи студия радио Югра. Ребята, прием.
3: Прием, прием, ребята. А себе какой иероглиф подготовил? Ты же думала об этом, Алена.
2: А я нет.
4: Поведи с ней диалог, пожалуйста.
2: Ну, давай тогда я буду иероглиф опытная. Вот так
3: опытная?
2: Вот, давайте. Опытная.
1: Подожди, иероглиф опытная. А вот это слово, которое про Макса, а его точно можно? Вот,
3: это официальный гандунь. Да, да, иероглиф китайский. Я даже знаком с ним, конечно.
2: Это такой трогательный, милый.
4: На, вот я тебе принес.
1: Так, ребята, слушайте, но сегодня вот что. Сегодня радость у вас. Вы сегодня еще чуть-чуть и в отпуск, да, Максим.
3: Да. Поэтому не важно, как ты звучишь.
1: Я хочу, да. Алена, я хочу, чтобы ты, когда вы вернетесь из отпуска, составила весь список того, как ты за все время называла Макса. Потому что...
3: Ты думаешь, вдруг... она в отпуске будет этим заниматься, вспоминать, как она Макса называла?
1: Послушай, но вдруг забудет. Опять же, это для нас, понимаешь? Но вдруг мы... как тебя? Вот это вот как?
3: Вдруг мы забудем такое
1: как
3: короткое
1: Макс
3: слово
1: зовут?
3: Максим, да?
1: Да,
3: угу.
1: Да, так, Макс,
2: он
1: Макс.
2: Был, смотрите, Лукс Лизун был, угу. Амбрасьюган был, угу. А Купырь был.
3: Ты прямо сейчас хочешь это, да, начать?
2: Мюнитер был.
3: Ну, вот. Да? Сильно хочешь в отпуск?
2: Кузовок рогатый был.
1: Да, тоже хорошо. Ребят, слушайте, вы...
2: Так тоже было.
1: Алена, остановись, пожалуйста.
4: Можно заявить через вас?
1: Можно? Максим, можно?
3: Я думаю, что в данном случае заявление не нужно, Максим. По факту возбуждается хулиганка, насколько я знаю. Я хулиганил было.
1: Ребят, ну что вы там, определились с планами на отпуск? Где вас искать?
3: Максим, кроме как душить Алену, что ты собираешься планировать делать в отпуске?
4: В смысле, где скрываться?
1: Да, да.
4: Слушайте, да, Черное море.
1: Черное море,
3: большое, глубокое, кто ее там найдет, да?
4: Я копил 10 лет.
2: Что ты?
4: Копил 10 лет и решил вывести семью.
1: На Черное море?
4: На Черное море.
1: Что ты мало тогда накопил?
4: Ага. Потом Средиземное, потом Адаманское, потом... я же 10 лет копил.
1: Максим, так Максим учит географию.
4: Да, вот. А так, конечно же, замечательный тюменский источник.
1: О, прекрасно.
3: Круто.
1: Кстати, по поводу, ну, не тюменских источников, вообще в целом Тюмени. Я выезжаю сегодня в Тюмень. Не, кого?
3: Тюмень?
1: Я сегодня в Тюмень выезжаю и проведу потрясающие выходные в Тюмени, поэтому, если вдруг кто собирается, если что, встретимся.
4: Могу посылочку передать.
1: Давай, давай, Максим, давай.
2: Привези магнитик.
1: Из Тюмени. Хорошо, да. Ален, хорошо. Я могу тебе даже немножечко воздуха привезти в Тюмени. Выйду на набережную Туры и, собственно, как это сказать, поймаю воздух в баночку.
3: А ты умеешь выбирать подарки.
2: Слушай, что ты его привезешь? Просто
1: так в баночке, я же тебе говорю.
2: Привезешь и дунешь в меня.
3: Во рту наберет и будет всю дорогу везти.
4: Нет,
3: его.
4: Нет, после всех этих, вот если бы люди были, понимаешь, Ален, тут даже баночка воздуха для тебя, это знаешь, это большое.
3: Это уже роскошь, да, практически Шанель.
1: Ребята, все, отличного вам отпуска, прекрасного настроения. Передавайте спасибо. Привет Черному морю, передавайте спасибо. Привет куда
3: Тюмени.
1: Там? Тюмени.
4: А вам сколько еще работать?
1: Месяц, Максим, месяц.
4: А сколько?
1: Месяц.
3: Месяц.
2: А в часах сколько?
4: 30 дней.
1: Ладно, ну, ребята, все. Да, ну, все.
3: Всего доброго.
1: Хорошего пока. Отпуска. Пока, пока, ребята. Пока.
2: Пока.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
5: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Ханты-Мансийске проверили ход строительства школы в районе Су-967. Югра завершила плановую речную доставку топлива в труднодоступные поселки. Югорский национальный центр России впервые присоединится к Всероссийскому свадебному фестивалю. Готовность новой школы в Ханты-Мансийске достигла 42%.

0: частройки в районе Су-967. Ход работ на объекте проинспектировала депутат Государственной Думы Ольга Ануфриева в рамках рабочей поездки в столицу Югры. К проверке присоединились местные парламентарии, представители администрации и профильных ведомств. Будущий образовательный центр площадью 24 тысячи квадратных метров рассчитан на 1500 мест. В помещениях разместятся лаборатории, мастерские, библиотека, актовый зал и функциональные зоны. Помимо этого появятся два бассейна. Они будут доступны также жителям близлежащих домов. Что касается нынешнего положения дел, сейчас подрядчик ведет сразу несколько видов работ, включая укладочные, кровельные и монтаж инженерных сетей. На прилегающей территории планируют построить котельную. Она обеспечит автономную работу систем теплоснабжения. Участники инспекции также посетили и новое здание детского сада «Дюймовочка», которое ввели в эксплуатацию в декабре прошлого года. Сейчас здесь насчитывается более 200 воспитанников. Для полноценного развития ребят, в том числе с ограничениями по здоровью, в учреждении имеются студия Монтессори, бассейн, шахматный и музыкальный залы. Летняя навигация в Обертышском бассейне принесла важный результат. Северный завоз в труднодоступные поселки Югры выполнен в полном объеме. По данным регионального департамента экономического развития, в отдаленные территории доставлено более 33 тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов, из которых почти две трети – уголь, остальное – нефтепродукты. Все это уже распределили по шести районам – Белоярскому, Березовскому, Кандинскому, Нижневартовскому, Октябрьскому и Ханты-Мансийскому. По словам экспертов, запасов хватит, чтобы бесперебойно обеспечивать работу котельных, дизельных, электростанции и социальных объектов в течение года. Важно, что доставка завершена строго по графику, и теперь у муниципалитетов есть время для подготовки к предстоящей зиме. Отмечу, следующая доставка топлива речным транспортом состоится только в навигацию 2027 года. В Югре с начала купального сезона зафиксировано 23 происшествия на воде. Это на 5 больше, чем годом ранее. В них погибли 14 человек, еще 23 удалось спасти. Неутешительную статистику публикует Управление МЧС России по Югре. В ведомстве отмечают, в жаркую погоду все больше людей стремятся отдохнуть у воды, но забывают об элементарных мерах безопасности. В топе рисков купание в необорудованных и запрещенных местах и недостаточный контроль за детьми. В Югре на сегодняшний день официально открыты и допущены к эксплуатации лишь два пляжа в Нефтеюганском районе и Белоярском. И последнее. Национальный центр «Россия» в Ханты-Мансийске впервые присоединится к Всероссийскому свадебному фестивалю. Он пройдет 8 июля в День семьи, любви и верности. Ожидается, что в рамках празднования, например, в Москве поженятся более 100 пар. Торжественные церемонии также организуют в филиалах центра в Красноярском и Приморском краях. А в столице Югры свои союзы зарегистрируют 4 пары. У каждой особенная история. Например, Александр Попов и Надежда Крепанова познакомились 3 года назад в интернете. А Светлана Горбачева и Олег Антонов из Нижневартовска нашли друг друга через группы знакомств в 2024 году. Светлана – незрячий человек, освоила специальную технику и отправила Олегу в Чебоксары голосовое сообщение. Спустя 1.5 месяца он переехал к ней в столицу Самотлора. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 36 минут. 26 июня, пятница сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 22, в Сургуте плюс 26, 29 градусов тепла в Нижневартовске и плюс 24 в Тюмени. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске и Лентори 24 градуса выше 0, в Советском, Нягани, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово воздух прогреется до 22 градусов. В Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном плюс 30, в Когалыме 28 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 18, 24 градуса выше 0 в Сургуте и Нижневартовске, в Тюмени 16 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 26 июня, пятницу.
0: Радио Югра.

0: me.
1: Реклама.
2: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дридин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама, лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7 часов 47 минут. Овны, сегодня у вас есть все шансы заполучить пусть и не всемирное признание, но похвалу от близких как минимум.
1: Тельцы, сегодня некоторые представители знака получат предложения, от которых не захотят отказываться.
0: Близнецы, это будет удачный день для случайных встреч, которые принесут вам только положительные эмоции.
1: Раки, сегодня возможны приятные события в семье, на фоне которых померкнут все неурядицы.
0: Львам, сегодня вероятны неожиданные денежные поступления, и от этого они будут так приятны.
1: Девы, сегодня вам разрешается делать все не ради пользы, а ради собственного увеселения.
0: Прекрасно, весы! Звезды говорят, вы сделаете очень важные шаги для будущих успехов.
1: Скорпионы, сегодня вселенная приготовила для вас очень приятные сюрпризы. Будьте готовы удивляться.
0: Стрельцы, сегодня вы будете абсолютно несокрушимы в своей правоте. Весь день твердо стойте на своем.
1: Козероги, сегодня ни при каких обстоятельствах не ставьте под сомнение свой успех. Наоборот, думайте о пополнении выгоды.
0: Водолеи, сегодня вы легко определитесь с приоритетами и не потратите время напрасно.
1: Рыбы, сегодня оставьте для любимого дела чуть больше времени, чем обычно.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 54 минуты. Я хочу сказать, что это песня от Косты Лакосты, да? Это вот посвящается всем. Вот любая дама, которая пользуется Comfort Lost Cherry, может сказать, это для меня. Просто для меня. Я вот, например, про себя так сказать не могу. Tom Ford великолепные. Духи потрясающие, горячо мной любимые. Кроме Lost Cherry. Вот не могу. Поэтому, Коста, извини. Просто извини.
2: У меня друг есть, который мы, ну, когда встречаемся, еще я к нему домой захожу, он выходит, начинает брызгаться, и меня брызгать тоже своими духами, да, и я уворачиваюсь обычно.
1: То есть не любишь ты? Небольшой?
2: Ну, я же уже набрызган своими, зачем мне еще какой-то? И дело в том, что я слышу их запах, и мне это не нравится.
1: Хорошо.
2: Он приятный, но...
1: Но не мой.
2: Но когда ты его постоянно слышишь, мне кажется, это мучение.
1: Да, мы это сегодня...
2: Да, фразеологизмы пора объяснять, и в очередной раз от Фании пришел фразеологизм. Все... познается в сравнении.
1: Вот, видишь, вот. Конкретно прямо вот сейчас практически про духи. То есть у тебя есть свои, ну там туалетная вода, там или что у тебя, парфюм какой. И друга твоего ты сравниваешь и понимаешь, ну твой, конечно, клевый, да, молодец, но мой, вот это.
2: Ну мой для меня, а твой для тебя.
1: Да.
2: Вот. И вообще, на самом деле, это древняя мудрость, которая, ну, не имеет, что ли, одного автора. Философия вообще такая наука, которая склонна рассуждать о том, что все познается в сравнении. И вообще античным философам, в частности, Аристотелю, приписывают идею о том, что, ну, мир вот такой, и нужно все именно сравнивать. Очень много трудов у античных философов по этому поводу. Рене Декарт, французский философ 17 века, у него был труд «Правила для руководства ума». Вот так вот он назывался, и он там тоже формировал эту мысль всяко. Но вроде как авторство, точнее, не авторство, а конкретное формирование вот этой вот фразы приписывают Фридриху Ницше в 19 веке. Он тоже об этом много очень размышлял. Но вот конкретно, чтобы он конкретно такую фразу сказал, ничего подобного нет. Вообще говорят, что у Лафонтена и Эзопа, вот басни есть про зайцев и лягушек. И там вот как раз иллюстрируется эта мысль. Ага. Там зайцы никогда не видели трусливее себя животных, да, и тут встретили вдруг лягушек и перестали бояться собственной тени. И тоже вот вроде как идея, что все познается в сравнении. Но еще есть один автор, которому вроде как тоже приписывают, это Александр Дюма. В романе «Граф Монте-Кристо» есть фраза прям вот конкретная. «В мире нет ни счастья, ни несчастья. Все познается в сравнении». Вот практически цитата.
1: Прекрасно. Спасибо, Фанье, и тебе за хорошее объяснение.
3: Утро начинается здесь. Йога.

0: Труднодоступные поселки Югры выполнен в полном объеме. По данным регионального департамента экономического развития, в отдаленные территории доставлено более 33 тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов, из которых почти две трети – уголь, остальное – нефтепродукты. Все это уже распределили по шести районам – Белоярскому, Березовскому, Кандинскому, Нижневартовскому, Октябрьскому и Ханты-Мансийскому. По словам экспертов, запасов хватит, чтобы бесперебойно обеспечивать работу котельных, дизельных электростанций и социальных объектов в течение года. Важно, что доставка завершена строго по графику. И теперь у муниципалитетов есть время для подготовки к предстоящей зиме. Отмечу, следующая доставка топлива речным транспортом состоится только в навигацию 2027 года. Нижневартовск активно инвестирует в обновление своих образовательных учреждений. На их ремонт в этом году направлено 57 миллионов рублей. Особое внимание уделяется детскому саду «Самолетик», где сейчас ведется масштабная реконструкция кровли основного здания. Подрядчик уже демонтировал старую крышу и приступил к укладке утеплителя и стяжки. Готовность объекта оценивается в 30%. Ожидается, что ремонт завершится к 10 августа, но есть вероятность досрочного окончания к концу июля. Обновление кровель также запланировано в детских садах. Садах «Дружная семейка» и «Умка». Помимо этого, в текущем году в Нижневартовске планируется частичный ремонт фасадов и благоустройство территории школы номер 18, а в 12-й активно восстанавливают бассейн. Очередное мероприятие комплексной программы «Свой бизнес» состоится в Югре. Завтра в кампусе школы 21 в Сургуте пройдет информационная встреча, на которой эксперты разберут все практические вопросы создания и ведения собственного дела. Участники встречи узнают о действующих в регионе льготах, субсидиях и грантовой поддержке для ветеранов СВО, а также познакомятся с банковскими продуктами, включая использование искусственного интеллекта для повышения эффективности работы. Особую ценность представляет практический блок. Опытный бизнес-наставник проведет тренинг по стратегии и поиску точек роста, а выпускник программы «Свой бизнес» на личном примере покажет, как превратить идею в работающий проект. Отмечу, мероприятие призвано не только дать знания, но и создать сообщество единомышленников, где ветераны и их близкие смогут получить моральную и профессиональную опору. Участие бесплатное, регистрация открыта на сайте фонда «Мой бизнес». И последнее. Национальный центр «Россия» в Ханты-Мансийске впервые присоединится к Всероссийскому свадебному фестивалю. Он пройдет 8 июля в День семьи, любви и верности. Ожидается, что в рамках празднования, например, в Москве поженятся более 100 пар. Торжественные церемонии также организуют в филиалах центров в Красноярском и Приморском краях. А в столице Югры свои союзы зарегистрируют 4 пары. У каждой особенная история. Например, Александр Попов и Надежда Крепанова познакомились 3 года назад в интернете. А Светлана Горбачева и Олег Антонов из Нижневартовска нашли друг друга через группы знакомств в 2024 году. Светлана – незрячий человек, освоила специальную технику и отправила Олегу в Чебоксары голосовое сообщение. Спустя полтора месяца он переехал к ней в столицу самотлора. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. «Автомол». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
4: 8:05. Сегодня, напомню, 26 января. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты что, какой января? Что ты несешь? Господи, какой
5: январь. А представь, 26 января сейчас, и у нас такая погода.
4: Ты понимаешь, какое дело? У меня, видимо, вот в голове отложилось. Я же говорю, с самого утра я включаю телевизор, там идет...
5: Ноль в Ханты-Мансийске.
4: Не в Ханты-Мансийске, в Сургуте. По Первому каналу сегодня там бегущая строка.
5: Часть строка, ну и что она там?
4: И там погода все время. Mm-hmm. И в «Бегушке» в этой, ну, все время смотрю там. И они никогда мимо не стреляли.
5: Не показывали, да.
4: Вообще, а тут в Сургуте 0 и в Ханты-Мансийске плюс 3. Я думаю, ребята, я убедилась, посмотрела в часы, посмотрела в телефон, ну, в интернет, я имею в виду, и посмотрела, там все нормально с температурой, а у них что-то вон. Ну ладно, может быть, они так мстят нам за то, что у них не очень лето.
5: Мне кажется, вообще в Москве там не знают, ну просто куда, в север, это где-то на севере. Ну, что-то
4: нормально. Ладно, день рождения зубной щетки отмечается сегодня, и мы выясняем, какого цвета ваша зубная щетка. Посмотрите на нее, вспомните, расскажите в комментариях, обязательно примите участие в голосовании. +7 950 510 66 66.

0: 56. Это номер для ваших сообщений. А Телеграм и Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Там сегодня, кстати, можно проголосовать за несколько вариантов сразу. Белая, черная, зеленая, красная, фиолетовая, синяя, прозрачная. Понятно, что все цвета мы сюда написать не можем, поэтому...
1: Не хватит, да, у нас. Да. Тем более, если писать женские цвета, то вообще тогда не хватит ничего.
0: А что, есть женские цвета?
1: Конечно, есть женские и мужские цвета. Мужских 7 всего. А женских, я не знаю, может, 7 миллиардов. Я не знаю, сколько там у вас.
0: Вот это вот каждый охотник, это мужские, а вот это вот нежно-розовые.
1: Конечно.
0: Пурпурно, какой-нибудь там пурпурно-розовый, какой-нибудь еще там нежно-голубой, что-нибудь
1: вот это все ваши же девчоночьи цвета, конечно.
0: Кстати, это хорошая мысль.
1: Мне кажется, это очевидно. Вообще, на самом деле, я себя поймал на мысли, вот когда сегодня уже начал участвовать в этом опросе, вчера специально ничего не делал, чтобы, ну, по чесноку. И я понял, что мне надо для того, чтобы вспомнить, какого цвета моя щетка, надо посмотреть на нее, потому что я не знаю.
0: Серьезно?
1: Серьезно. И я то ли оранжевая, то ли желтая, то ли еще какая. У меня, на самом деле, их, по-моему, штуки три лежит. Угу. Вот в стаканчике. И я вот всеми за какую пользуешься? Рука ухватилась... Первое. Ага. А то и чищу
0: зубы. То есть, получается, у тебя вот и каждый день это делаешь. Сколько раз, кстати, в день ты чистишь зубы? По чесноку?
1: Два минимум. Два минимум. В выходные один минимум.
0: Но бывает иногда.
1: Бывает и вообще не чищу в выходные.
0: Вот, кстати, по поводу вот не чищу в выходные и вообще вот не чистки зубов и всего остального, я все-таки настаиваю на том... Я не стоматолог. Я там не... Я только чисто по своим ощущениям могу сказать и потому, что мне говорили там специалисты. Я все-таки за то, чтобы мы минимум два раза в день чистить. Мы, не только мы с тобой, а в целом люди. Чистили зубы два раза в сутки. Это минимум, потому что, ну, слушайте, лечить зубы гораздо дороже, чем их чистить. И вот даже специалисты говорят, что после каждого приема пищи на зубах что? Остается налет.
1: Налет, конечно.
0: И поэтому от этого налета нужно избавляться. Он твердеет, все это уходит в десны. И главная опасность, которую несут эти зубные отложения, это бактерии, которые развиваются у тебя во рту. Именно они приводят к кариесу, воспалению десен, а потом опять это болезненное лечение, а болезненное во всех смыслах. И больно зубки лечить, и больно деньги отдавать. И
1: это
0: ты
1: да.
0: понимаешь, Поэтому проще...
1: Слава богу, есть бесплатная стоматология, в которую я вот сегодня пытаюсь записаться. По-моему, 6:15 надо вечером. Не утром, стоматология уже вечером. Поэтому у нас, собственно, утром и не получилось. Ты знаешь о том, что вообще на самом деле вредно чистить часто зубы? Так же, как и голову мыть часто вредно. И зубы, ну ты же царапаешь эмаль.
0: Ничего не царапаю.
1: Ну как не царапаешь? У тебя жесткая щетка, по-любому.
0: У меня электрическая.
1: Тем более, жесткая электрическая щетка.
0: Ага.
1: Во-вторых, обладает абразивом паста зубная. Так или иначе, но обладает. Пусть небольшим, но обладает.
0: Слушай,
1: и чем чаще ты чистишь зубы, тем больше ты повреждаешь зубную
0: вот
1: эмаль.
0: Вот давай по поводу пасты, да? Хорошо,
1: давай.
0: По поводу щетки, я буду все равно стоять на том, что я буду чистить эти зубы бесконечно, лишь бы...
1: Бесконечно не будешь, когда-то они у тебя выпадут все равно.
0: Не надо. Так вот, что касается...
1: Я надеюсь, ты доживешь до того времени, когда зубы у тебя выпадут сами.
0: Я бы хотела, чтобы они у меня остались до самого конца, пускай они со мной будут.
1: Ну хорошо, да.
0: Подожди, вот что касается чистки зубов. Ну, во-первых, я уже достаточно давно перешла с обычной щетки на электрическую, ультразвуковую. Она не так сильно повреждает эмаль. И плюс ко всему, что касается пасты. Я отказалась от всяких вот этих вот дешевых паст, которые продаются везде, на каждом углу. Я беру нормальную, правильную, профессиональную пасту, ту, которую советуют стоматологи. Причем я хочу сказать, это не самая дорогая паста, которая вообще есть на рынке. И я вижу результат. У меня были проблемы с деснами, это откровенно так. Мне там пришлось сделать несколько манипуляций. Благо, в нашей стоматологии все исправили, и после этого мне было предписано пользоваться только твердой зубной щеткой и определенной пастой. Я так делаю, у меня нет проблем ни с деснами, ни с эмалью, ни, собственно, с зубами.
1: Я тебя поздравляю.
0: И никаких у меня там царапок нет.
1: Я же тебе не говорю про то, что у тебя должны быть. Ты думаешь, это будет видно, как будто ты, я не знаю, чайник содой начистила или что? Не так ведь это все на
0: не
1: самом деле.
0: Не так работает.
1: Но ты же все равно стираешь зубную эмаль.
0: Как
1: не стираешь, в смысле, в стиральной машинке, а когда ты щеткой пользуешься, и если ты будешь, например, вот встанешь и сутки будешь чистить зубы,
0: захочешь
1: поставить рекорд Гиннесса. Например, вот за деньги, да, ты поставишь рекорд, тебе денег дадут.
0: Может быть.
1: Ты сотрешь, я думаю, вот прежде чем ты рекорд поставишь, ты зубы сотрешь до корней.
0: Расскажите, какого цвета ваша зубная щетка прямо сейчас.
2: Радио Югра. Утро начинается.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 14 минут. 26 июня, пятница сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 22, в Сургуте плюс 26, 29 градусов выше нуля в Нижневартовске и плюс 24 в Тюмени. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске и Лентори днем 24 градуса тепла, в Советском, Нягань-Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 22, 30 градусов тепла в Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном, в Когалыме плюс 28. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 19, в Сургуте и Нижневартовске 25 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 26 июня, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:18. Мы выясняем сегодня, какого цвета ваша зубная щетка. В нашей официальной группе во ВКонтакте, в нашем канале во ВКонтакте, везде можно принять участие в голосовании. Там, кстати, сегодня есть возможность проголосовать за несколько вариантов. И есть сообщение. Евгений пишет, вообще пофиг.
2: Я совершенно согласен.
1: У Аллы розовая зубная щетка. Антон, как всегда, со стихотворениями. Не щепетилен я насчет... Еще раз. Не щепетилен я насчет так, какого цвета моя щетка. Неважно цвет ее какой, лишь бы она была зубной. Молодец, Антон. И в продолжении, да?
2: Вообще, да, мы говорили о том, что слишком часто зубы тоже не надо чистить. Ну, правда, если ты, скажем, 5 раз в день ешь. Ну, всякое бывает. Вот я, например, часто ем. Достаточно понемножку, но часто. И если я после каждого приема пищи буду чистить зубы, я сотру зубную эмаль.
1: Ну, подожди, а если ты будешь это делать без зубной пасты, просто выметающими движениями этой зубной щетки, чтобы между зубов у тебя там ничего не оставалось.
2: Ну, ирригатор, в конце концов, придумали. Это вообще бесполезная штука. Щеткой просто чистить зубы без зубной пасты. Мне кажется, они вот созданы просто друг для друга. Uh-huh. И вот то, что можно щеткой почистить зубы без пасты, это вот один из мифов распространенных. Да? А еще есть, часто же люди спорят по поводу того, вот я проснулся утром, и неприятный вкус во рту, например, конечно. Ощущения неприятные. Некоторые сразу чистят зубы, а потом пьют кофе и едят. А потом ты еще раз чистишь зубы?
1: Нет, я потом просто полощу.
2: А, вон что. И совершенно правильно делаешь. С одной стороны, нет, вообще на самом деле нужно чистить зубы после приема пищи. Mm-hmm. Это аксиома. Все, mm-hmm. как бы запомнили это. Но с завтраком есть такая интересная штука. Если, например, ты выбрала, я знаю, что ты так не делаешь, но тем не менее, сок или какие-то фрукты, mm-hmm. то кислота размягчает mm-hmm. эмаль. Mm-hmm. И когда ты начинаешь сразу же после приема чистить зубы, ты вроде как ее все полезные вещества из эмали вычищаешь. Mm-hmm. Mm-hmm. И специалисты говорят, что надо подождать, в этом случае нужно подождать примерно час,
1: после
2: чтобы
1: еды?
2: Все нормализовалось, да, и потом чистить зубы. А если у тебя времени нет, то вот как ты совершенно
1: просто
2: правильно
1: делаешь,
2: прополоскать.
1: Знаешь, я мало себе представляю, ну, видишь, может быть, потому что у меня график работы такой, да, я мало себе представляю, что я такая встала, угу. пошла там в душ и не почистила зубы. Потом только поела, пришла сюда, здесь вот это вот, вот этот огнедышащий дракон практически, но я мало, ну, это привычка, понимаешь,
2: ну, понятно,
1: это привычка.
2: Да, да.
1: Я, конечно, не могу себе представить, что я встала с утра и зубы не почистила. Это как это правда, как в душ не сходить, да? То есть, как
2: но вообще, по большому
1: себя, как
2: счету, ты
1: не...
2: делаешь неправильно.
1: Я понимаю, я понимаю.
2: Вообще, чистят зубы после еды. Ты их пачкаешь во время еды.
1: Но привычка, дело такое. Конечно, я сейчас 43 года, я чищу их как только встаю, а тут так.
2: Что-то я делаю не так.
1: Не так, неправильно.
2: Как-то я неправильно живу. Переосмыслила свою жизнь.
1: Да, Вячеслав пишет. Доброе утро, уже как 9 лет, только электрическая щетка. 2 раза в год стоматолог. 40 годиков, пока все зубки свои на месте. Ту-ту-ту. Вячеслав, мы с вами в одной лодке, потому что я тоже несколько лет назад перешла на электрическую зубную щетку. Причем, знаешь, некоторые там рассказывают, ой, мне нужно было месяц для того, чтобы случился этот переход. Я вот это вот не могла.
2: Да, у меня
1: там прикоснуться этой электрической зубной щеткой к зубам. Она там что-то там вот это вот такое все. Нет-нет.
2: Да
1: а
2: и вообще электричество во рту.
1: Я хочу сказать, я только взяла электрическую эту щетку, и я только поднесла ее к зубам. Я поняла, мое. Mm-hmm. И все, я теперь другой щеткой, конечно...
2: Любовь с первого раза.
1: Вообще, это действительно так. Я предлагаю через несколько минут поподробнее поговорить про электрические...
2: Я предлагаю через несколько минут еще раз почистить зубы и поговорить про электрические щетки.
1: Ну, почти.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их, кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: марках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:27 и немножечко хочется сейчас поговорить про электрические, ультразвуковые эти, как его,
2: зубные щетки.
1: Да. Это крутое изобретение, которое, тот человек, который это изобрел, руку только пожать, обе, хочу сказать, да. И надо понимать, что все ультразвуковые щетки, это электрические, но не все электрические ультразвуковые.
2: Да. Понятно.
1: Здесь обычную электрическую щетку и ультразвуковую разделяет,
2: пропасть.
1: Ну, практически, там, знаешь, там чистота, там принцип чистки, там влияние на пасту, там движение щетки в руке самой, и там еще и безопасности и противопоказания. Вот, например, что касается чистоты, скорости, да, чистота, скорость, да. Обычная электрическая щетка, у нее щетинки совершают от 15 до 48 тысяч движений в минуту, да? Ты представляешь, какая она, представляешь, у нее...
2: Да, представляю.
1: Да, и вот жужжит она маленечко. Это
2: маленечко.
1: Не сильно. Это не так, что ты включил и весь дом разбудил. Нет, конечно. Что касается ультразвуковой щетки, еще раз, смотри, у обычной электрической от 15 тысяч до 48.
2: Я понял.
1: У ультразвуковой от 96 миллионов до 192 миллионов вот этих вот движений в минуту.
2: Мне кажется, это вот вранье, если мягко говоря.
1: На самом деле нет.
2: Правда?
1: Это правда так.
2: Я почему так говорю? Я никогда в жизни не пользовался электрической и зубной щеткой.
1: Это крутая вещь.
2: И поэтому миллионы оборотов.
1: Но просто, ты представляешь, вот насколько умные умы сделали это. Ультразвуковая щетка мне нравится чуть меньше, чем обычная электрическая. Вот как раз таки из-за частоты вот этих вот движений. Мне тяжело, что ли,
2: голова
1: что она...
2: вибрировать начинает. Такой же скорости,
1: она
2: да?
1: просто громче звучит, ультразвуковая, она громче. Ты когда, собственно, ее помещаешь в рот, она громче. Слышно же вот здесь,
2: да?
1: в мозгу. Ну, в голове слышно тебе.
2: То есть у тебя мозг вибрирует при этом.
1: Практически. В общем, мне ультразвуковая щетка, мне больше нравится обычная электрическая.
2: Но насколько я понимаю, ультразвук – это частота колебаний.
1: Да,
2: высокая,
1: да, да,
2: очень,
1: конечно, да.
2: Но ты звук сам не слышишь.
1: Ты его каким-то образом ощущаешь,
2: когда чистишь.
1: Ну, там немножечко гул и жужжание. Не, конечно, ты когда к зубам ее подносишь, ты все равно чувствуешь, что она там... практически, только не так громко, да. Дальше, что касается принципа чистки. Обычно электрическая, она чистит механически, что ли. Щетинки там об эмаль, они совершают такие вот движения, да. И, собственно, соскабливают налет физической силы. Что касается ультразвуковой щетки, то чистит она акустически. Щетинки там почти не двигаются визуально. Если под микроскопом смотреть, да. Основную работу делают ультразвуковые волны, которые, собственно, создают вот это там, движение вот это вот, да, когда они с пастой и со слюной взаимодействуют, и они такие пузырьки, что ли, получаются. Мне вот этот вот момент не очень. Вот обычная электрическая в этом случае мне гораздо больше нравится.
2: А вот с обычными электрическими щетками, они же еще бывают разные,
1: да.
2: Есть, которые вот колебания просто совершают, а есть у которых вращательные движения. И я вот слышал про то, что вот эти щетки вращательные, это, опять же, я за что купил, за то и продаю. А я вычитал о том, что они более вредны, потому как они зубной камень загоняют под десну. И здесь есть риск как раз развития всяких инфекционных заболеваний, десен и всего прочего.
1: Именно поэтому...
2: Действительно так?
1: Это действительно так. Во всяком случае, так специалисты говорят. И именно поэтому я выбрала себе как раз-таки обычно выметающие, которые выметающими движениями работают. А круглое — это вообще не мое. Через несколько минут продолжим.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра завершила плановую речную доставку топлива в труднодоступные поселки. Югурским ветеранам СВО расскажут о создании и ведении собственного дела. Ханты-Мансийский национальный центр России впервые присоединится к Всероссийскому свадебному фестивалю. Северный завоз в труднодоступные поселки Югры выполнен в полном объеме. По данным регионального департамента экономического развития, в отдаленные территории доставлено более 33 тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов, из которых почти 2/3 уголь, остальное нефтепродукты. Все это уже распределили по 6 районам – Белоярскому, Березовскому, Кандинскому, Нижневартовскому, Октябрьскому и Ханты-Мансийскому. По словам экспертов, запасов хватит, чтобы бесперебойно обеспечивать работу котельных, дизельных электростанций и социальных объектов в течение года. Важно, что доставка Остановка завершена строго по графику. И теперь у муниципалитетов есть время для подготовки к предстоящей зиме. Отмечу, следующая доставка топлива речным транспортом состоится только в навигацию 2027 года. Нижневартовск активно инвестирует в обновление своих образовательных учреждений. На их ремонт в этом году направлено 57 миллионов рублей. Особое внимание уделяется детскому саду «Самолетик», где сейчас ведется масштабная реконструкция кровли основного здания. Подрядчик уже демонтировал старую крышу и приступил к укладке утеплителя и стяжки. Готовность объекта оценивается в 30%. Ожидается, что ремонт завершится к 10 августа, но есть вероятность досрочного окончания к концу июля. Обновление кровель также запланировано в детских садах «Дружная семейка» и «Умка». Помимо этого, в текущем году в Нижневартовске планируется частичный ремонт фасадов и благоустройство территории школы номер 18, а в 12-й активно восстанавливают бассейн. Очередное мероприятие комплексной программы «Свой бизнес» состоится в Югре. Завтра в кампусе школы 21 в Сургуте пройдет информационная встреча, на которой эксперты разберут все практические вопросы создания и ведения собственного дела. Участники встречи узнают о действующих в регионе льготах, субсидиях и грантовой поддержке для ветеранов СВО, а также познакомятся с банковскими продуктами, включая использование искусственного интеллекта для повышения эффективности работы. Особую ценность представляет практический блок. Опытный бизнес-наставник проведет тренинг по стратегии и поиску точек роста, а выпускник программы «Свой бизнес» на личном примере покажет, как превратить идею в работающий проект. Отмечу, мероприятие призвано не только дать знания, но и создать сообщество единомышленников, где ветераны и их близкие смогут получить моральную и профессиональную опору. Участие бесплатное, регистрация открыта на сайте фонда «Мой бизнес». И последнее. Национальный центр «Россия» в Ханты-Мансийске впервые присоединится к Всероссийскому свадебному фестивалю. Он пройдет 8 июля в День семьи, любви и верности. Ожидается, что в рамках празднования, например, в Москве поженятся более 100 пар. Торжественные церемонии также организуют в филиалах центра в Красноярском и Приморском краях. А в столице Югры свои союзы зарегистрируют 4 пары. У каждой особенная история. Например, Александр Попов и Надежда Крепанова познакомились 3 года назад в интернете. А Светлана Горбачева и Олег Антонов из Нижневартовска нашли друг друга через группы знакомств в 2024 году. Светлана, незрячий человек, освоила специальную технику и отправила Олегу в Чебоксары голосовое сообщение. Спустя 1.5 месяца он переехал к ней в столицу Самотлора. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 8 часов 37 минут. 26 июня, пятница сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 22, в Сургуте плюс 26, в Нижневартовске 29 градусов тепла, в Тюмени плюс 24. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске и Лентори днем 24 градуса тепла, в Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 22, в Мегионе, Лангепасе, Покачевске, в Чах и Радужном плюс 30, в Когалыме 28 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 19, в Сургуте и Нижневартовске 25 градусов выше нуля. Это был прогноз погоды на сегодня, 26 июня, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:41, мы продолжаем разговор. Выясняем сегодня, какого цвета ваша зубная щетка. Алла пишет: розовая. А есть еще сообщение. И здесь, что касается цветов. У Натальи она серая, у Александра черно-зеленая, у еще другой Натальи она желтая. А вот, кстати, что касается меня. Мы про тебя поговорили, да? А про меня-то нет. У меня черная и белая. Классические цвета, потому что электрическая. На самом деле, я объясню, почему я не взяла там, знаешь, ну какую-то там... Их там много всяких разных тоже, но такая интересная штука с этими электрическими щетками. Чем необычнее цвет, тем она дороже. Да, хотя по функциям...
2: Ну, как машина.
1: Все то же самое, понимаешь? Ага. Поэтому я подумала, что белое, что черное, что фиолетовое, что там красивые зеленые
2: одинаково
1: всякие.
2: Одинаково хорошо чистить.
1: Одинаково чистить. Поэтому переплачивать там лишние 2000, я за это...
2: 2000 за цвет?
1: Ну, 2 или там сколько-то. Но они же разные, слушай, ну по функциям, правильно? Они же там отличаются, и в какой-то щетке есть там мягкий уход сначала, ну, то есть, чтобы там ротик привык, понимаешь, там зубки, чтобы привыкли.
2: Ничего себе.
1: Потом там есть у тебя там щетки, в которых есть ночной режим, дневной режим.
2: То есть она сама ночью приходит и начинает чистить тебе зубы, да? И она встанет меня, вот это вот, дай поспать.
1: Ну, нет, ну, почти.
2: Ночной режим для чего? Чтобы он тише был?
1: Ну, вечерний, да нет, ну, вечерний режим, когда, ну, это же маркетинговый ход, ты что, не понимаешь? Так же, как и паста на ночь, ну, вот ночная паста, ну, это же ерунда.
2: Да почему?
1: Ну, потому
2: что... Ну, вот тут как раз нет, я тут с тобой не соглашусь, это ведь есть определенные добавки, которые в пасте присутствуют, какие-то тебя успокаивают.
1: В
2: пасте, в твоей пасте посредством зубной пасты присутствуют, да. Ну, ты понимаешь, что есть же, ну, например, там, с мятой, она, может быть, бодрит мята или, наоборот, успокаивает. Я уж не знаю эффект, но я думаю, все зависит от того, какие травы добавлены туда, какие там ароматизаторы и все прочее. У нас как-то была с тобой Инна Козерец, стоматолог вот здесь из нашей стоматологии ханты-мансийской. И она же рассказывала про то, что пасты бывают разные, вот как раз у нее, говорит, у меня там для утра одна паста, для вечера другая, для обеда третья, для детей пятая, для мужа восьмая. И каждая... Вот правда, я тоже, у меня несколько паст. Я не выбираю их, как ты там говоришь, какие-то дорогие. Я беру простые, недорогие пасты.
1: Но вот они как раз-таки хуже, конечно.
2: Я понимаю, но я выбрал для себя фирму, я про нее почитал, и меня все устраивает. Да, меня все практически устраивает. И да, есть паста, которой я пользуюсь утром, а практически у нее нет вкуса. То есть она меня как, ну, не на что не настраивает. Она меня успокаивает.
1: То есть нет такого, зубы почистил, все, пора бежать на работу. Нет такого. А ирригатор у тебя есть?
2: Нет. Если честно, я вот сегодня только выяснил, что такое ирригатор.
1: Давай так, через несколько минут я расскажу, что такое
2: вот
1: ирригатор.
2: Вот расскажи поподробнее, потому что пока что это
1: как
2: просто
1: думаешь,
2: какой-то компрессор водяной. Я думаю, у тебя есть, да. Не один, скорее
1: Нет,
2: всего.
1: Нет, ирригатор у меня один. Есть, но один.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
4: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
0: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «СОМ». До 30 июня в магазинах «СОМ» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. СОМ. Ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах СОМ. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
6: Сила состязаний на облазах. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на облаце. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский облац. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
7: 6+.
8: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
10: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
7: А, тот самый цветочный у молотка?
10: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
7: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-800.

0: Тут 99 11 18.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8 часов 52 минуты обещала про ирригатор. Но да, сначала да. Давайте, да, еще раз. Какого цвета ваша зубная щетка? Мы сегодня выясняем. Есть сообщение от Елены. Она пишет темно-синее. Mm-hmm. И в нашем голосовании обязательно нужно принять участие и зайти в канал, в наш, в официальной группе во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра», и просто в группе принять участие в голосовании. Там 8 вариантов ответа. За все, кстати, можно проголосовать. Ну, кто знает, может, у кого-нибудь набор щеток неделька.
3: Ну, у меня несколько зубных щеток. Видишь? Вообще, на самом деле, еще я не знаю, для чего я это делаю. Может, я куркулем становлюсь как бы со временем. Но у меня еще не распакованные там штук 5, наверное, щеток.
2: Ну, хорошо.
3: Лежит
2: вот отдельно. Давай сейчас немножко про ирригатор, я обещала, а потом все-таки про то, как и сколько раз, как часто нужно менять там зубную щетку и все остальное. Но об этом уже в следующем часе. А, короче, ирригатор. Ирригатор – шикарная штука, устройство, которое помогает убирать у тебя из, значит, всех вот этих твоих...
3: Щелочек между зубами, да?
2: Всю грязь, все бактерии.
3: Еду.
2: Да, да, из труднодоступных мест.
3: Ага.
2: И давай сначала плюсы, да, а потом минусы. Минусов достаточно у ирригатора. Но, в общем, смотри. Если у тебя, например, брекет-система или несъемные протезы, и здесь зубная нить, ультразвуковая щетка, все это бесполезно. Угу. Здесь поможет только ирригатор. Это настоящий спаситель. Он выбивает остатки еды из вот этих вот всех вот...
3: труднодоступных мест.
2: Да.
3: Из межзубных пространств.
2: Да.
3: Он не под напором поддает воду.
2: Да,
3: тоненькой струйкой, насколько
2: это, да,
3: я понимаю,
2: пульсирующая струя под определенным давлением, которую ты тык-тык-тык-тык, парочек выводишь, и все в порядке. Дальше. Вот это еще из плюсов. Вот эта пульсирующая струя, она стимулирует кровообращение, и при регулярном использовании не на очень большой мощности десны перестают кровоточить. Если есть проблема с кровоточащими деснами, то, пожалуйста. В общем, становятся они плотнее, десны, после того, как ты пользуешься этим ирригатором.
3: Перестают кровоточить. Я так понимаю, что это еще и массаж просто.
2: Конечно, да, это массаж.
3: За счет этого
2: конечно,
3: они перестают
2: кровоточить. Отличная профилактика пародонтита, это как раз-таки ирригатор. Дальше. Струя проникает на глубину где-то примерно 6-7 миллиметров. Она вымывает бактерии оттуда, да, из всех вот этих дырочек, куда не доберется ни ультразвуковая щетка, ни нитка, ни ёршики, ничего туда не доберется. Дальше. После использования ирригатора ощущения во рту феноменальные.
3: Да.
2: Так сказать, язык у тебя по верхней поверхности, как, да?
3: Верхней части. Верхняя поверхность.
2: Да, зубов, он у тебя скользит практически. Знаешь,
3: скрипит. Поверхность,
2: да,
3: и пониженность.
2: Да. В общем, скрипит, как по стеклу, потому что там смывается бактериальная пленка со всей поверхности языка и неба, все это
3: там
2: делает.
3: Там же тоже
2: ирригатор.
3: Липидная мантия, да, про которую мы с тобой так часто говорим в последнее время.
2: Это
3: да?
2: Точно, абсолютно. Ну и плюс ко всему, главная причина неприятного запаха изо рта – это бактерии. В задних уголках рта, на спинке языка, вот там, вот там далеко.
3: Корень языка,
2: ирригатор,
3: да?
2: Все это вымывает, все это убирает, вода все это смывает, и у тебя становится чистое дыхание.
3: Вообще, на самом деле, ирригатор, я, правда, честное слово, только сегодня я узнал, что это такое.
2: Только сегодня.
3: Ну, правда, я думал, это какое-то, ну, типа там зубочистка какая-то продвинутая.
2: Нет.
3: Не знаю.
2: Получается, как будто бы продвинутая зубочистка.
3: Вот, ну, а тут она это все водой делает. И это единственная штука, которой я прям заинтересовался.
2: Это крутая штука.
3: Они приобрести ли мне ирригатор?
2: Единственное, я тебе так скажу, слишком дорогой брать точно не стоит. Вот в районе 3000 этого вполне достаточно для того, у него там масса насадок. Хочешь язык чисти, хочешь щеточкой вымывай, хочешь тонкой струйкой, хочешь потолще. Ну, короче, там их знаешь сколько?
3: Ой, я боюсь, я столько времени на это потеряю. Просто я тут выяснил, что, оказывается, каждый человек примерно на планете у нас тратит 38 дней на то, чтобы чистить зубы. Это больше месяца.
2: Отпуск. Как будто
3: да,
2: бы.
3: Практически.
2: Целый отпуск.
3: Вот представь,
2: потратить.
3: Пошел в отпуск, а тебе все это время только зубы чистить.
2: Ладно,
3: больше ни на что времени нет.
2: Обещала еще про минусы рассказать.
3: Да,
2: самый главный минус в ирригаторе, то, что он не заменяет щетку. Но некоторые думают, что можно там надеть вот эту насадочку, щеточку и как будто бы почистить. Это заблуждение. Ирригатор не счищает вот этот зубной налет, он только смывает рыхлые остатки. Помните об этом, да? И если налет прилип к эмали, то никакой ирригатор не поможет. Сначала чистим, потом пользуемся ирригатором. Дальше, если у вас острый пародонтит или там какие-то еще заболевания, вот эта мощная струя может затолкать бактерии еще глубже в ткани, и случиться может нехорошенькое. Дальше, если поставить максимальный режим и направить струю строго вот в десны, между зубами, да, туда, можно травмировать повредить это все, да, и начнется кровотечение, которое не очень быстро можно остановить, и потом, опять же, развитие бактерий. Ну и плюс, конечно же, в резервуаре для воды, туда же нужно же заливать воду.
3: Ну, понятно, конечно.
2: Если есть люди, которые не до конца...
3: Надо его чистить.

0: Конечно,
1: понимаю,
0: его нужно чистить. Конечно, там образуется биопленка, а потом плесень. Вот, вот если не выбирать оттуда воду. Ну и дальше что? Не забываем его, конечно же, заряжать, потому что он тоже такой, как телефон заряжаешь его, да. И иногда бывает, если у тебя не очень качественный ирригатор, у него вода разбрызгивается не только вот так вот у тебя изо рта, но она, собственно, из струи из этой самой не очень хорошо, и все это вся ванная у тебя, все вот это.
1: Вот если так полезен этот ирригатор, с одной стороны, и вот столько у него минусов ты столько назвала, я что-то не очень хочу.
2: Ладно, я тебе сейчас расскажу.
1: Мне кажется, можно раз в неделю на мойку заехать, попросил ей керхером.
0: Ой, я хотела бы на тебя посмотреть.
3: Утро начинается здесь.

0: местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Нижневартовск активно обновляет образовательную инфраструктуру. Югорским ветеранам СВО расскажут о создании и ведении собственного дела. Югорчанка завоевала путевку на чемпионат Европы по плаванию на открытой воде. Нижневартовск активно инвестирует в обновление своих образовательных учреждений. На их ремонт в этом году направлено 57 миллионов рублей. Особое внимание уделяется детскому управлению своих образовательных учреждений. На их ремонт в этом году направлено 57 миллионов рублей. Особое внимание уделяется детскому саду «Самолетик», где сейчас ведется масштабная реконструкция кровли.

0: инновационная встреча, на которой эксперты разберут все практические вопросы создания и ведения собственного дела. Участники встречи узнают о действующих в регионе льготах, субсидиях и грантовой поддержке для ветеранов СВО, а также познакомятся с банковскими продуктами, включая использование искусственного интеллекта для повышения эффективности работы. Особую ценность представляет практический блок. Опытный бизнес-наставник проведет тренинг по стратегии и поиску точек роста, а выпускник программы «Свой бизнес» на личном примере покажет, как превратить идею в работающий проект. Отмечу, мероприятие призвано не только дать знания, но и создать сообщество единомышленников, где ветераны и их близкие смогут получить моральную и профессиональную опору. Участие бесплатное, регистрация открыта на сайте фонда «Мой бизнес». Югорчане продолжают активно помогать тем, кто сегодня особенно нуждается в поддержке. Высокую социальную ответственность вновь продемонстрировала компания «Югра-Энерго». Ее сотрудники направили очередную партию полезного груза в гуманитарный добровольческий корпус для дальнейшей отправки бойцам в зону специальной военной операции. Защитникам доставят медикаменты, перевязочные и противоожоговые средства, костыли, средства личной гигиены, влажные полотенца и сухие супы быстрого приготовления. Муниципальный координатор гуманитарного добровольческого корпуса Елена Тимофеева поблагодарила руководство и коллектив компании за неравнодушие и отметила, что за каждой коробкой с лекарствами и средствами реабилитации искреннее желание поддержать тех, кто сегодня выполняет боевые задачи. Для защитников такая посылка становится не только практическим подспорьем, но и теплой весточкой из дома. И последний чемпионат России по плаванию на открытой воде стартовал в Пензенской области. В программе заплывы на 5 и 10 километров, смешанные эстафеты и новый спринтерский формат 3 километра с выбыванием. Главная цель для участников – попасть в национальную сборную на чемпионат Европы, который в скором времени пройдет в Париже. Югорчанка Яна Курцева завоевала серебро на дистанции 10 километров, оставив позади многих сильных соперниц. И что самое главное, уверенно оформила путевку на заветное первенство. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. «Автомолл». Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. «Автомолл86.ру».
2: Радио «Югра». Окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
4: 9:05, 26 июня, сегодня пятница. Мы про зубные щетки. Какого цвета ваша зубная щетка? Плюс 7 950 510 66 66. Номер для ваших сообщений. Телеграмма Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. И везде можно, конечно, написать. Ну и плюс ко всему расскажите, как часто вы меняете щетку. Да какая она у вас? Электрическая, ультразвуковая? Или
5: да?
4: Вот ручная?
5: Ну, ручная, да.
4: Ручная, да. И вот по поводу, сколько раз менять эту щетку, столько споров по этому поводу там, да, но говорят, что золотой стандарт, признанный стоматологами, причем, между прочим, всего мира,
5: да,
4: да, включая вон тех вот, вон тех, которые там живут, за бугром, они говорят, что нужно делать это каждые 3 месяца, ну, то есть один раз в квартал. И, конечно же, в календаре отмечать не нужно, ты и так как бы понимаешь, но есть несколько правил, такой чек-лист, что ли, да, который поможет тебе внимательно
5: понять, что
4: следить.
5: Понять, щетку пора менять, да.
4: Индикатор износа щетинки – это самый важный пункт. Вот ты смотришь на щетку вот так в глаза или же, наоборот, сверху на нее смотришь, ну, то есть кладешь и сверху смотришь на нее. И если щетиночки растопырились в разные стороны, ну, такие...
5: Одуванчик, ну, все, пора
4: такой.
5: Менять, понятно.
4: Ее нужно менять немедленно, даже если ты ее только-только поменял. Ну, не знаю, там 2 недели прошло, но ты чистишь как просто... Все, если вот это вот все произошло, щетиночки растопырились, вот так, все, выкидывай. Почему это важно делать? Вот эти вот согнутые, растопыренные щетинки, они теряют упругость, перестают проникать в труднодоступные места и начинают травмировать эмаль. Вот как раз что травмирует эмаль больше всего, да? Вот что царапает больше всего эмаль, это вот плохая щетка, плохие щетинки. Дальше. Конечно же, не забываем про бактериальный порог. Здесь уже медицина подключается. И даже если щетка выглядит новой, ну, ты аккуратен там, да, все классно чистишь, 3 месяца прошло, на ней накапливается критическая масса бактерий. Чтобы ты понимал, чтобы было страшнее тебе сейчас, какие бактерии?
5: Давай.
4: Грибки, стафилококки и стрептококки. Все это там. Даже тщательное промывание не убивает микроорганизмы, которые...

0: забиваются глубоко между ворсиночками и потом оседают на твоих зубах. И, конечно, тут есть еще, опять же, медики говорят, если, например, ты переболел ангиной, гриппом, выкидывай ее немедленно. Вот ты проболел, выкидывай эту щетку, потому что она заразит тебя заново. Если вдруг ты такой, ой, что-то у меня только там стоматит был и опять, ты продолжаешь пользоваться той щеткой, которой пользовался в момент, когда болел.
1: Ну да, это первое, что должно сработать, вообще выкинуть щетку.
0: Есть некоторые щетки с индикатором, и она тебе сама подскажет, когда
1: хватит чистить зубы.
0: Да, да.
1: Это там ты имеешь в виду электрические щетки, ведь, правильно? Необычные, ручные?
0: Нет, обычные. Да? Обычные, да. Там есть на щетинках такие индикаторы, полосочки такие. Они пропитаны красителем пищевым.
1: Вот
0: и он стирается, выцветает, там стирается.
1: Да, видел я такие щетки. Да.
0: И все, и когда цвет исчезает, все, щеточку пора менять. По-моему, это крутое решение, если ты сам не понимаешь, когда прошло 3 месяца. Вот что касается электрических и ультразвуковых, здесь, конечно, нужно, но почти так же, раз в 3 месяца, но при условии,
1: насадку,
0: что ты там насадочку меняешь, да. А если говорить, это я сейчас говорю о обычной электрической щетке.
1: Зубной щетке.
0: Ультразвуковую чуть почаще, 2 раза в месяц, один раз в 2 месяца нужно ее менять. Почему? Потому что ультразвуковые волны, они агрессивнее воздействуют на материал щетинок и делают ее лохматой гораздо быстрее, чем механические.
1: Ну и там такое количество оборотов, невероятное, про миллионы ты говоришь, мне все-таки не верится. Но тем
0: это
1: не
0: правда,
1: менее.
0: Это правда.
1: А вообще в Американской ассоциации стоматологов, я даже тут вот вчера буквально вычитал.
0: Звонил американцам?
1: Да, и спрашивал. У них даже есть рекомендации, что щетку рекомендуют менять 3-4 раза в месяц.
0: Да ладно?
1: То есть практически
0: каждую неделю.
1: И это чаще всего происходит, но рекомендуют это тем людям, у кого, например, ослабленный иммунитет, или, как ты говорила, переболели какой-то болезнью, или там постоянно проблемы есть в полости рта.
0: Да.
1: Это означает, что нужно почаще менять щетку, видимо, бактерии там более агрессивные, они чаще скапливаются.
0: Я не знаю, слушай, каждую неделю менять щетку, не знаю, ты разоришься, ты понимаешь?
1: Чего ты разоришься?
0: Ты
1: на щетках зубных ты точно не разоришься.
0: Понятно, что экономить на этом не стоит, потому что потом будет хуже. Просто, например, нормальные насадки, вот, например, на мою щетку нормальные насадки стоят примерно 1000 рублей. Их там 4 штуки. Ну, соответственно, я понимаю, я меняю чаще, чем раз в 3 месяца, а поэтому мне не хватит на год вот этих вот щеток. 4 штуки на год мне не хватит. Но тоже, знаешь, тут такое дело. Если я буду каждую неделю менять щетку, это получается 1000 рублей в месяц. Это 12 тысяч в год.
1: Ты лучше не считай сейчас. Ты разочаруешься. И эту щетку продашь еще, не дай бог, кому-нибудь.
2: Радио Югра. Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 13 минут. 26 июня, пятница сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 22, в Сургуте 26, в Нижневартовске плюс 29, в Тюмени 24 градуса тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Патиахе, Югорске и Линторе 24 градуса тепла в течение дня. В Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 22, 30 градусов тепла. В Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном, в Когалыме 28 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 19, в Сургуте и Нижневартовске 26 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 26 июня, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9 часов 17 минут. Про зубные щетки в отпуск. Наслаждайтесь. Да.
3: Отпуском.
2: Да. И зубы еще не чистили, а вы при этом правша. Тут советуете, ну смотри, это правда крутая штука. Я думаю, что надо попробовать всем абсолютно.
3: Ну-ка.
2: Правшам советуют иногда чистить зубы левой рукой, так же, как левшам чистить иногда правой. Оказывается, такое простое действие может стать такой бесплатной тренировкой для мозга. Когда привычное действие или движение перестает быть автоматическим, мозгу что? Приходится заново контролировать координацию. Внимание, каждое твое движение. И такие непривычные задачи запускают нейропластичность. Мозг создает и укрепляет новые связи. То есть нам с тобой в нашем персиковом возрасте вот эти новые связи в мозгу очень нужны. И вот эта тренировка, она полезна очень как раз-таки для того, чтобы запускать все эти процессы. И считается, что так мозг может дольше сопротивляться возрастным изменениям, ну, там, типа, симптомам, вот как у тебя сегодня. Это же, мне кажется, звоночек такой, когда ты футболку надел.
3: По опытным путем сказать, что не помогает это. Мне вот по барабану, какой рукой чистить зубы, серьезно, что левой, что правой, я это делаю одинаково.
2: И этот, как его, амбидекстер?
3: Но нет, я нет, неправда, я правша. Но, тем не менее, вот есть, держать ложку, мне все равно какой рукой. И чистить зубы абсолютно все равно какой рукой, честно. И я иногда, ну, как-то меняю руку, и ничего, все равно тупею, и все. И, кстати, есть факт, что стоматолог может ты откроешь рот, например, он посмотрит и скажет, левша ты или правша.
2: Да ну!
3: Серьезно.
2: Да нет.
3: Из-за того, что где у тебя лучше прочищены зубы.
2: Серьезно?
3: Ну да, есть такой факт. Вот я тоже вчера выяснил про это, что хороший, грамотный стоматолог поймет, левша ты или правша.
2: Ну, в следующий раз, когда пойдешь к стоматологу, ты же там записался или что там тебе еще не получилось?
3: Нет, еще не записался.
2: Я предлагаю тебе провести эксперимент прямо на телефон. Точно, запиши на телефон. Придешь к стоматологу, у нас здесь стоматологи крутые, работают специально. Да. Ты там, значит, ну, кому попадешь, неважно. И здравствуйте, я там такой-то, такой-то. Можно, пожалуйста, эксперимент? И при этом держи телефон, не знаю, левой рукой. Или там еще как-нибудь. Или попроси кого-нибудь, да?
3: Да.
2: И вы можете сказать?
3: Для чистоты эксперимента надо, чтобы несколько человек пришло. Причем разноруких, так
2: конечно,
3: скажем.
2: Конечно, скажи им всем, что вот вы там попадаете в эксперимент.
3: Слушай,
2: потом мы вас покажем здесь на радио.
3: Подтвердить вот этот
2: факт.
3: Развеиваем мифы интернета.
2: Интернета, да. И вот, кстати, по поводу еще зубной щетки, раз уж мы начали говорить, что ее там раз в 3 месяца нужно менять, есть же еще советы по хранению,
3: ну, да,
2: этой зубной щетки. Нужно промывать ее потоком водопроводной воды при каждом использовании. Ну, я, конечно, мало знаю людей, которые, точнее, я вообще не знаю ни одного человека, который почистил и такой чик и поставил. Ну, все, вот это пена, вот это все. Ну, нормально, пускай так будет. Дальше.
3: Дети, мне кажется, так делают. Ну, почистил, зубы не помыл и поставил. Ну, маленькие совсем дети.
2: Может быть. Дальше. Сохраняйте щетинки зубной щетки сухими. Бактерии любят влажную среду. Вот,
3: это
2: знаешь,
3: точно.
2: Есть такие колпачочки, которые надевают, без этого делать не нужно.
3: Они для перевозки вообще, на самом деле, эти колпачочки.
2: Дальше. Избегайте использования... я уже сказала про колпачки. Сказала, храните зубную щетку в вертикальном положении в держателе. У тебя есть держатель?
3: Нет, у меня нет держателя. У меня стакан.
2: Слушай, у меня есть крутой держатель. Он антибактериальный. Это же, знаешь, это же как заглядываешь, заходишь на маркетплейс, что-нибудь такое посмотрел и повалилось тебе, и ты думаешь, антибактериальный Все. Держатель. Боже. А там еще свет лампы синий. Я понимаю, что он вряд ли...
3: Какой лампы?
2: Короче, такая
3: штука... На держателе
2: штука...
3: еще и лампа есть?
2: Да. Короче, смотри, такая штука на несколько зубных щеток и с таким отверстием для пасты. То есть ты туда ее ставишь, закрепляешь и нажимаешь. Руками практически... Ну, в смысле, нажимаешь, но не трогаешь сам тюбик. И внутри этого держателя, он такой на липучках. Ты к стене, я к стене его. Он заряжается от зарядки. И ты к стене его делаешь, там несколько этих, для нескольких щеток. И там есть кнопочка, ты ее нажимаешь, и как только ты почистил зубы, ты ее включаешь, и она синеньким цветом антибактериальным вот этим светит.
3: Понятно, типа ультрафиолет или
2: типа
3: что-то,
2: да.
3: Кто
2: типа
3: он,
2: да.
3: обеззараживает.
2: Типа
3: вроде,
2: да.
3: Как, да.
2: Я не знаю, насколько это правда,
3: да,
2: но...
3: Да туфта это полная, мне кажется.
2: Это так круто смотрится ночью, в смысле, в темной ванной, да, никого ж нет.
3: Я иногда не сплю, просто сижу в ванной и смотрю на держатель для щеток.
2: Там же можно и не ночью это делать, в ванной же и днем света. Нет,
3: можно, да?
2: И включаешь эту кнопочку, она вот этим светом манящим. Опа! Это, я же сразу понимаю, что все бактерии, пока! Понимаешь?
3: Да но ладно, это, правда, ну, у нас же была
2: думаю.
3: Татьяна Молчанова. Опять. Молчанова, которая рассказывала про то, что бактерии даже в мыле заводят.
2: Ничего не знаю.
3: Даже в антибактериальном.
2: Я купила.
3: Держатель

0: для щеток.
1: Да.
0: Вообще, на самом деле, странно, что тебе ничего не нужно трогать. Вот сколько стоит твой держатель для щеток?
1: Так что-то 500 рублей, что ли, или 700, да? Ну, это ерунду.
0: Стакан какой-то. 27 рублей я покупал. Граненый давным-давно. Он стоит давным-давно, давным-давно. И вот все еще, кстати, между прочим, я слышал про то, что щетки все, вот, допустим, семьей всей нельзя держать в одном стакане.
1: Нельзя, да, ты только
0: каждый раз, когда они, ну, мы всегда хранили вроде как.
1: Ну, они же там вот это вот.
0: Одни там с женой целуемся.
1: Ну, не знаю.
0: За детьми вообще еду доедаем.
1: Некоторые, знаешь, чужой щеткой могут спокойно, ну, вот как раз-таки взять щетку сына, взять щетку мамы, не надо этого
0: делать.
1: Потом
0: с мылом ее помыл, антибактериальным, и все.
1: Только своей щеткой зубной пользуемся.
2: Утро начинается здесь. Йога.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем! Прикрой Родину своим крылом! Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:28. Какого цвета ваша зубная щетка? Елена пишет, темно-синяя. Варианты-то у нас вон всякие разные. В нашей официальной группе mm-hmm. ВКонтакте голосование. Присоединяйтесь. В канал к нам загляните, там тоже голосование. И, кстати, так интересно, вот я сейчас в очередной раз заглянула и вижу, что за красную щетку вообще никто не голосует. В канале никто не голосует mm-hmm. за красную щетку.
3: Раздражает ведьма.
2: Да. А если цвет. Так интересно, а в группе во ВКонтакте за красную целых 15%.
3: Mm-hmm. Ну, вообще, на самом деле, я вспоминаю, вот я когда был маленький, простые же были, абсолютно простые, у всех какие-то одинаковые щетки практически
2: были. Белые какие-то, да?
3: Но у меня была какая-то детская, небольшая щетка, mm-hmm. она была такая же, как взрослая, только маленькая.
2: Только детская.
3: И все. А потом, когда появилась, вообще, на самом деле, пришел какой-то иностранный производитель, mm-hmm. я помню, шампунь, который не щиплет глаз, был, mm-hmm. вот появился тогда, это было что-то удивительное. Yeah. И тогда же появились какие-то щетки классные всякие. У меня тогда мне мама купила какую-то. Но я сам не мог этого сделать.
2: Ну, понятно.
3: Мама там покупала. И когда приносили новую щетку, это было прям как праздник.
2: Правда, конечно. Какая!
3: А когда паста зубная появилась,
2: вкусная,
3: это вообще
2: вот вишневая.
3: Нет, вообще обычная паста.
2: Да как?
3: Да потому что порошок зубной был. У меня, правда, был зубной порошок в детстве. Пасты не было.
2: Ты совсем старый. Ты старше меня всего лишь на 4
3: так, ну
2: года. Всего на 4.
3: И?
2: Такая пропасть между
3: да
2: нами.
3: Почему пропасть? Ну, просто, видимо, до нас зубная паста чуть дошла попозже. Ведь и арбузов больше, наверное, в жизни съела, чем я.
2: Арбузов я съела столько, что, ой, ты меня извини.
3: И вот ты говорила про то, что у тебя там в ванной этот держатель для зубных щеток.
2: Антибактериальный.
3: Вот я расскажу по поводу того, что вот эти вот всякие антибактериальные держатели и дезинфекция щеток – это ерунда полнейшая.
2: Когда расскажешь?
3: Вот буквально после новостей.
2: Хорошо.
1: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Нижневартовск активно обновляет образовательную инфраструктуру. Югорским ветеранам СВО расскажут о создании и ведении собственного дела. Югорчанка завоевала путевку на чемпионат Европы по плаванию на открытой воде. Нижневартовск активно инвестирует в обновление своих образовательных учреждений. На их ремонт в этом году направлено 57 миллионов рублей. Особое внимание уделяется детскому саду «Самолетик», где сейчас ведется масштабная реконструкция кровли основного здания. Подрядчик уже демонтировал старую крышу и приступил к укладке утеплителей и стяжки. Готовность объекта оценивается в 30%. Ожидается, что ремонт завершится к 10 августа, но есть вероятность досрочного окончания к концу июля. Обновление кровель также запланировано в детских садах. В садах «Дружная семейка» и «Умка». Помимо этого, в текущем году в Нижневартовске планируется частичный ремонт фасадов и благоустройство территории школы номер 18, а в 12-й активно восстанавливают бассейн. Очередное мероприятие комплексной программы «Свой бизнес» состоится в Югре. Завтра в кампусе школы 21 в Сургуте пройдет информационная встреча, на которой эксперты разберут все практические вопросы создания и ведения собственного дела. Участники встречи узнают о действующих в регионе льготах, субсидиях и грантовой поддержке для ветеранов СВО, а также познакомятся с банковскими продуктами, включая использование искусственного интеллекта для повышения эффективности работы. Особую ценность представляет практический блок. Опытный бизнес-наставник проведет тренинг по стратегии и поиску точек роста, а выпускник программы «Свой бизнес» на личном примере покажет, как превратить идею в работающий проект. Отмечу, мероприятие призвано не только дать знания, но и создать сообщество единомышленников, где ветераны и их близкие смогут получить моральную и профессиональную опору. Участие бесплатное, регистрация открыта на сайте фонда «Мой бизнес». Югорчане продолжают активно помогать тем, кто сегодня особенно нуждается в поддержке. Высокую социальную ответственность вновь продемонстрировала компания «Югра-Энерго». Ее сотрудники направили очередную партию полезного груза в гуманитарный добровольческий корпус для дальнейшей отправки бойцам в зону специальной военной операции. Защитникам доставят медикаменты, перевязочные противоожоговые средства, костыли, средства личной гигиены, влажные полотенца и сухие супы быстрого приготовления. Муниципальный координатор гуманитарного добровольческого корпуса Елена Тимофеева поблагодарила руководство и коллектив компании за неравнодушие и отметила, что за каждой коробкой с лекарствами и средствами реабилитации искреннее желание поддержать тех, кто сегодня выполняет боевые задачи. Для защитников такая посылка становится не только практическим подспорьем, но и теплой весточкой из дома. И последнее. Чемпионат России по плаванию на открытой воде стартовал в Пензенской области. В программе заплывы на 5 и 10 километров, смешанные эстафеты и новый спринтерский формат 3 километра с выбыванием. Главная цель для участников – попасть в национальную сборную на чемпионат Европы, который в скором времени пройдет в Париже. Югорчанка Яна Курцева завоевала серебро на дистанции 10 километров, оставив позади многих сильных соперниц. И что самое главное, уверенно оформила путевку на заветное первенство. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
1: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 9 часов 37 минут. 26 июня, пятница сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем 22 градуса тепла, в Сургуте плюс 26, 29 градусов выше нуля в Нижневартовске и плюс 24 в Тюмени. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске и Линторе 24 градуса выше нуля, в Советском, Нягань-Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово воздух прогреется до 22 градусов. В Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном плюс 30, в Когалыме 20 градусов выше нуля. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте, в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 19, в Сургуте и Нижневартовске 26 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 26 июня, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:41. Про зубные щетки. Продолжаем. Какого цвета ваша? Ирина пишет оранжевая. Ну, в общем, разноцветные. Вот суть потому, что пишет сегодня. Да, действительно, не то, что черно-белое, только прям вот яркие.
2: Ну, мне кажется, каждому человеку, тем более в такой вот, ну, в нашей современной жизни, хочется каких-то ярких красок. Да, и зубная щетка, даже такие мелочи, как зубная щетка, футболка, не знаю, там, носки, шнурки, все что угодно. Классно. Это даже доставляет.
1: Ты обещал рассказать
2: настроение.
1: Про дезинфекцию. Сейчас ты знаешь что, вот это осторожно. Давай. Все-таки что? Я потратила денег на этот...
2: 500 рублей.
1: Ну, или 700, я не помню.
2: Или 700. Но, или 1000.
1: Нет, не имеет значения.
2: Все равно не работает.
1: Но, почему?
2: Но... Много, на самом деле, на рынке средств всяких дезинфицирующих щетки. Mm-hmm. Какие-то температурой воздействуют, какие-то ультрафиолетом, вот как у тебя. Какие-то... Есть вообще антибактериальные зубные щетки, которые вот у них щетинки антибактериальные. Вроде как и бактерии в них, но на самом деле это все маркетинговый ход.
1: Да ладно.
2: Конечно, какие-то средства, какие-то бактерии убивают, но нет ни одного, который может тебе... Вот ты взяла его и на 100% уверена, что все 100% бактерий ты убила.
1: Короче, все бактерии убиваются только в том случае, если ты каждый день меняешь зубную щетку.
2: Ну да, вот только таким образом. Выкидываешь новую, достал, и вот только таким образом.
1: Тогда надо в отеле жить, в отеле каждый день. Ну, в смысле, в отелях за границей, как-нибудь в Пятерке в какой-нибудь, там дают сразу одноразовые щетки, одноразовое мыло, ну там эти, как их, палочки.
2: Вот это вообще на самом деле идеальный вариант. Нет, конечно, какие-то средства работают, и какие-то бактерии они убивают. Возможно, их становится меньше, но чтобы 100%, нет, такого нет. А еще, вот у тебя, я был у тебя совмещенный санузел.
1: Да.
2: И вот здесь
1: именно
2: очень...
1: Именно поэтому я взяла вот эту штуку ультрафиолетовую.
2: Молодец, правильно сделала. Потому что вот здесь кроется большой риск. Потому что, ну, мы же не храним, скажем, посуду в туалете, правильно? Да. Также, собственно, и зубную щетку по-хорошему в туалете хранить нельзя.
1: Угу.
2: Ну, или хранить ее специальным образом, где-то в закрытом шкафчике. Потому что каждый раз, когда ты смываешь, или когда ты разбрызгиваешь аэрозоль, ты создаешь фейерверк просто бактериальный, и эти бактерии...
1: Бактериальный фейерверк. Красиво
2: как. Который разносит, главное, на корпоративах не применяй такое. Который разносится по всей комнате по твоей, и на зубной щетке точно будут эти бактерии, которых там быть не должно.
1: Не должно. Но, блин, тогда я вообще не понимаю, как надо поступить в этой ситуации. Штука, как ты говоришь, это антибактериально не работает. А
2: нет, она работает. Работает. Нельзя со 100%, опять же, уверенностью сказать, что...
1: крышечкой закрывать тоже нельзя.
2: Крышечкой тоже нельзя закрывать. Но хотя бы шкафчик какой-то с дверцами, где у тебя там стоит щетка, и туда эти бактерии вроде как не попадают.
1: Это привыкать к новому. Вот здесь мне больше... Просто я купила еще эту штуку, которая вот это вот обеззараживатель и держатель. Он просто красиво на стене.
2: Это я все понимаю,
1: понимаешь, это стильненько, это модненько, это молодежненько.
2: Молодежненько.
1: Понимаешь?
2: Кто в твоем туалете?
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Радио Югра. Реклама.
3: Сила состязаний на область. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на область. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский область. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
4: 6+.
5: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
4: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8-908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: 9 часов 49 минут. Овны, сегодня у вас есть все шансы заполучить, пусть и не всемирное признание, но похвалу от близких, как минимум.
1: Тельцы, сегодня некоторые представители знака получат предложения, от которых не захотят отказываться.
0: Близнецы, это будет удачный день для случайных встреч, которые принесут вам только положительные эмоции.
1: Раки, сегодня возможны приятные события в семье, на фоне которых все неурядицы померкнут.
0: Львам, сегодня вероятны неожиданные денежные поступления, и от этого они будут так приятные.
1: Девы, сегодня вам разрешено делать все не ради пользы, а ради собственного увеселения.
0: Весы и звезды говорят, вы сделаете очень важные шаги для будущих успехов.
1: Скорпионы, сегодня вселенная приготовила вам очень щедрые сюрпризы. Будьте готовы удивляться.
0: Стрельцы, сегодня вы будете абсолютно несокрушимы в своей правоте. Весь день твердо стойте на своем.
1: Козероги, сегодня ни при каких обстоятельствах не ставьте под сомнение свой успех. Наоборот, думайте о получении большей выгоды.
0: Водолеи, сегодня вы легко определитесь с приоритетами и не потратите время напрасно.
1: Рыбы, сегодня оставьте для любимого дела чуть больше времени, чем обычно закладывали.

0: Радио Югра.
1: 9 часов 53 минуты. Быстренько сообщение пишет Наталья из Нижнесартымского. Здрасте, я правша. Это к вопросу о том, что нужно поменять руки для того, чтобы мозг начал лучше работать при том, в момент, когда ты чистишь зубы.
2: Вообще многое рекомендуют так делать. Иногда даже писать левой рукой.
1: Да,
2: у меня
1: или маршрут
2: который,
1: менять.
2: Да, который прописи покупал, чтобы левой рукой класс, как
1: молодец,
2: раз
1: какой.
2: Левую разрабатывать.
1: Так вот, Наталья пишет. Здрасте, я правша. Периодически меняю руку при чистке зубов. Сначала неловко получалось, но с каждым разом удобнее и удобнее. А также с клавиатурой. Печатаю левой рукой. И уверена, что полушарие начинает лучше работать. Я вот тоже думаю, как начну, Наталья, так сразу вам результат сообщу. Работает у меня там что-то лучше или нет. Виктория пишет. Привет, ребята. Привет, Виктория. Цвет щетки розовый, и она у нее с мягкой щетиной. Вот как раз-таки про мягкость и жесткость мы еще сегодня вообще ни слова не сказали. Я сразу говорю, у меня жесткая. Это рекомендация стоматолога была. Я уже говорила, у меня была определенная проблема, и после того, как решилась эта проблема, мне теперь предписано только жесткой щеткой пользоваться.
2: Я тоже когда-то... Вообще информация, на самом деле, то ли она в моей голове как-то подменяется, то ли в мире информация меняется. Когда-то, несколько лет назад, мне говорил кто-то из стоматологов. Сейчас точно я не вспомню, но это был точно стоматолог. Он говорил о том, что щетка обязательно должна быть жесткой.
1: Это Инна Козерец приходила, говорила о том, что щетка
2: массирует десны там, и все прочее. Но я выяснил тут недавно тоже от стоматолога, он говорит, что вот как раз для большинства людей подходит средняя щетка, средней жесткости. А вот жесткие и мягкие, это для тех людей, у которых есть какие-то там проблемы с деснами или там с зубами, это типа по рекомендации врача. То есть, а вот для обычного среднестатистического человека подходит именно средняя щетка. И я вот, исходя из этого, я вспоминаю, что у меня, например, дома вообще жесткая щетка, я уж не знаю, как в других городах, в Ханты-Мансийске мне сложно было ее найти.
1: Почему?
2: В некоторые магазины приходишь или даже в аптеке, и жесткой щетки нет. Есть средняя мягкая, а жесткая нет. Ну, почему-то так. И у меня
1: разбирают
2: дома...
1: Разбирают просто.
2: Да, возможно. В силу этих обстоятельств есть жесткие щетки и средние жесткости щетки. И я в основном чищу жесткой щеткой всегда. Но иногда бывают моменты, когда как-то раздражены десны, что-то там мне некомфортно. И я беру среднюю щетку. И мне кажется, что вот так надо, на мой взгляд, то есть по комфорту
1: так
2: какому-то своему следить. Да,
1: ну, да, может
2: подойдет
1: быть.
2: Тебе жесткая щетка или средняя.
1: Вот Виктория пишет, если у десен есть проблемы, как там кровоточит и все такое, как правильно?
2: Кровоточат.
1: Ну, вот это. То щетинка должна быть мягкой, говорит Виктория. Но понятно, что здесь все только по рекомендации специалиста. Так, надо подвести итоги голосования. Побеждает сегодня удивительно! Какого цвета ваша зубная щетка? Не смотри в результаты. Зеленая! Удивительно. Я думала, белая, черная, какая угодно, но не зеленая. А черная как раз на втором месте. У зеленой сегодня 26-27 почти процентов. А у черной почти 19. 15% у розовой, 13% у белой и фиолетовой, 11, чуть больше 11% сегодня у синей. Прозрачная сегодня получает 7,5%, красная 0. Не хотят чистить люди красной щеткой на зубы. Ну, я, наверное, понимаю даже почему, потому что
2: красный же
1: красный раздражает.
2: Красный, нет.
1: Молодец!
3: Утро начинается.

0: местное время 10:00 утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
0: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Леса Югры снова в огне. Ханты-Мансийский национальный центр России приглашает гостей на увлекательные экскурсии. Югорчанка завоевала путевку на чемпионат Европы по плаванию на открытой воде. В Югре продолжается борьба с лесными пожарами. На данный момент в округе зафиксировано 13 возгораний, охвативших территорию площадью более 960 гектаров. Тушением активно занимаются 210 специалистов авиалесоохраны Югры, задействована авиатехника. Важно отметить, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Однако, несмотря на принимаемые меры, обстановка остается напряженной в Нижневартовском, Сургутском, Ханты-Мансийском и Белоярском районах. Огнеборцы призывают жителей Югры к максимальной осторожности и просят незамедлительно сообщать о любых признаках пожара, дыме или открытом огне по телефонам 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. Югорчане продолжают активно помогать тем, кто сегодня особенно нуждается в поддержке. Высокую социальную ответственность вновь продемонстрировала компания «Югра-Энерго». Ее сотрудники направили очередную партию полезного груза в гуманитарный добровольческий корпус.

0: Прогулку по маршруту «Город трудовой доблести». Сбор намечен на 13:00. Путь протянется от одноименной стелы до Парка Победы. Участникам расскажут о молодежи, трудившейся в тылу и на фронте во время Великой Отечественной войны. Кроме того, в субботу и воскресенье Национальный центр России проведет экскурсии по выставке «Энергия молодых». Там можно будет увидеть архивные документы, форму студотрядов разных лет и капсулу времени 1984 года. Отмечу, для участия в этих мероприятиях необходимо заранее зарегистрироваться. И последний чемпионат России по плаванию на открытой воде стартовал в Пензенской области. В программе заплывы на 5 и 10 километров, смешанные эстафеты и новый спринтерский формат 3 километра с выбыванием. Главная цель для участников – попасть в национальную сборную на чемпионат Европы, который в скором времени пройдет в Париже. Югорчанка Яна Курцева завоевала серебро на дистанции 10 километров, оставив позади многих сильных соперниц. И что самое главное, уверенно оформила путевку на заветное первенство. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
4: 10:05. 26 июня. Сегодня пятница. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро. Доброе Мы сегодня уже несколько раз говорили про профилактику деменции. Ну, там, руки поменять во время чистки зубов.
5: Ты заметила, что мы все чаще и чаще об этом говорим?
4: Да возраст,
5: Маугли. Я тебе вообще открою тайну. Ты, наверное, этого не замечала. Раньше, несколько лет назад, мы вообще не звали никого из врачей к себе в эфир. Сейчас у нас их полно.
4: Ну, правильно. Вот. Это же нужно пользоваться служебным положением, ты же понимаешь. Зато ты этому врачу все рассказал тайны свои, ага. Да, понимаешь? Врач тебе там посоветовал, ты же понимаешь, ну я вроде бы здоров. Вот смотри, благодаря тому, что к нам сюда приходят врачи, ты чекап полный организма
5: это
4: прошел.
5: Да, это
4: кровушку
5: да.
4: сдал, сердечко проверил, что там еще там, голову проверил.
5: УЗИ всего сделали.
4: УЗИшечки все сделали. Ну, это же благодаря врачам,
5: это,
4: ты понимаешь?
5: Конечно,
4: это же здорово.
5: Я тебе просто говорю, какая тенденция, да. Раньше мы с тобой приглашали молодых интересных людей, приглашали производителей шаурмы различной. Нам хотелось поесть.
4: А сейчас нам хочется...
5: мы выбираем, что нам надо поесть.
4: По поводу того, что поесть. Да, домашняя готовка. Мало того, что это полезно, а во-вторых, это меньше денег тратится, плюс ко всему это возможность снизить риск развития деменции. К такому выводу пришли японские ученые, они изучили данные огромного количества пожилых людей. Это исследование показало, что у тех, кто хотя бы раз в неделю самостоятельно готовит еду, риск развития деменции заметно ниже.
5: Круто.
4: И специалисты говорят, что дело не только в самой пище. Во время готовки человек планирует действия. Ну, то есть он следит за несколькими процессами одновременно. Да, он там тренирует память, мелкую моторику.
5: Особенно если несколько блюд сразу
4: конечно,
5: готовишь.
4: Конечно. А если оно там составное такое блюдо, знаешь, когда там все нужно по чертежу, что вот...
5: элементарно борщ, мне кажется, просто вообще, кто готовит часто и ест борщ, у него вообще не будет деменции никогда.
4: Но вообще, что касается домашней еды, вот впереди выходные, если в течение там всей недели, не было возможности, не было времени, вот, пожалуйста, прекрасная профилактика развития деменции. Риск снизится. Плюс ко всему, это же свое, родное, своими руками мы приготовлены.
5: Вот как раз своими руками, особенно, мне кажется, этому будут способствовать лепка пельменей. То есть ты и кучу ингредиентов приготовил, и фарш сделал,
4: Я хочу сказать, что ученые говорят, что особенно полезным здесь будет не просто готовить привычные какие-то блюда, ну, типа пельмени или борщ, а время от времени как раз-таки новые рецепты пробовать и приготовить. И даже если не получится, ничего страшного.
5: Ничего
4: во-первых,
5: страшного.
4: Вы не знаете вкус оригинала, ну, то есть, если это какой-нибудь там готовил повар из Франции, там, да, или там из Италии, вы же не знаете, какое должно быть,
5: ну,
4: идеально.
5: Скорее всего, вы это никогда не попробуете
4: конечно,
5: в жизни.
4: Поэтому ваше будет самое идеальное. И не знаете, чем выходные заняться? Вот, пожалуйста, готовка новых каких-то блюд, новых рецептов. Если не хотите готовить, погнали в Тюмень. Я вот на выходные в Тюмень.
5: Ты сейчас насобираешь кортеж в Тюмень.
4: И что?
5: Аккуратно.
4: Все поедем, все там друг другу руками помашем. Все классно. Мне кажется, если собираетесь вот сейчас выходные в Тюмень, встретимся на трассе.
5: Ты же, я же знаю, ты человек очень избирательный.
4: Я очень.

0: представь себе, сейчас туда на трассу набежит вот огромное количество 754 человека. И ты будешь убегать потом от всех.
1: Ничего не буду я. Они же не знают, на какой машине я поеду. Никто ж не знает, на чем я поеду.
2: Радио Югра. Утро начинается.

0: главном окружном.
1: 10 часов 12 минут. 26 июня, пятница сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 22, в Сургуте плюс 26, в Нижневартовске 29 градусов тепла, в Тюмени плюс 24. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске и Линторе 24 градуса тепла, в Советском, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 22, 30 градусов тепла в Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном, в Когалыме 28 градусов выше нуля. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 20, в Сургуте 28 градусов тепла, в Нижневартовске плюс 26. Это был прогноз погоды на сегодня, 26 июня, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10 часов 17 минут. Если вы большие любители кофе, сыра и роллов, то все. Значит, все. Кофе, сыр и роллы вызывают лютую зависимость еще сильнее, чем сахар. Ученые провели исследование масштабное, очень прямо ого-го. Причем не только на Западе, здесь в России тоже проводили эксперимент. Ну, то есть это ученые со всего мира собрались. И у каждого была своя группа людей для исследования. И, значит, что говорят специалисты? Кофе, сыр и роллы. Эту зависимость у тебя вызывают. И если ты попытаешься с них, как бы, от них отказаться, у тебя может начаться очень такие неприятные ощущения в организме. И хочу сказать, что фанаты кофе чаще ловят эту психологическую зависимость, а любители сыра и снеков и всяких роллов, они больше физическую вот эту вот зависимость ловят, да. И все дело в усилителях вкуса, из-за которых хочется есть это снова и снова, и пить снова и снова. Вот с кофе я здесь согласна. Классно.
2: Ну, там усилителей вкуса нет, слава богу.
1: Да, там
2: кофе,
1: немножко другое.
2: Просто он сам по себе является таким напитком, к которому привыкаешь.
1: Вот сыр я, ну, такое себе, да, если нет дома сыра, да и как бы, да и ладно, ничего страшного. Вот нет дома молока или кефира, вот это уже, извините. А если дома нет сыра, я как бы переживу. Снеки, тем более, вообще не моя история теперь уже. Роллы, да, роллы люблю, все классно, но я большой любитель роллов, знаешь, каких?
2: Ну-ка.
1: Я не ем роллы с рыбой. Ага. Я ем роллы с курицей. Ни один японец меня, конечно, не поймет, но я не ем роллы с рыбой, я ем роллы с курицей. Что я боюсь там паразитов.
2: Я на самом деле люблю очень роллы, не умею их делать, и поэтому я когда-то для себя открыл такой рецепт в лаваш, вот как-то, типа, роллы по-русски, что ли. А. Все то же самое делаешь, только вместо риса там или листа нори, лаваш и все те продукты, которые тебе хочется.
1: Да ты прямо это
2: заворачиваешь, скручиваешь, да, и режешь на роллы. Вкуснятина получается невероятная.
1: Это прям нормальный такой рецепт. Как по мне, так это просто рулетик получается, но с ингредиентами.
2: Ну да, рулетик такой, но с теми же самыми ингредиентами, которые ты можешь там добавить в роллы. Рыба там, авокадо, не знаю, огурец, все что угодно.
1: Ну сыр, вот это все.
2: Вкуснятина.
1: Ой, что-то роллов захотелось.
3: Утро начинается здесь.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Леса Югры снова в огне. Ханты-Мансийский национальный центр России приглашает гостей на увлекательные экскурсии. Югорчанка завоевала путевку на чемпионат Европы по плаванию на открытой воде. В Югре продолжается борьба с лесными пожарами. На данный момент в округе зафиксировано 13 возгораний, охвативших территорию площадью более 960 гектаров. Тушением активно занимаются 210 специалистов авиалесоохраны Югры, задействована авиатехника. Важно отметить, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Однако, несмотря на принимаемые меры, обстановка остается напряженной в Нижневартовском, Сургутском, Ханты-Мансийском и Белоярском районах. Огнеборцы призывают жителей Югры к максимальной осторожности и просят незамедлительно сообщать о любых признаках пожара, дыме или открытом огне по телефонам 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. Югорчане продолжают активно помогать тем, кто сегодня особенно нуждается в поддержке. Высокую социальную ответственность вновь продемонстрировала компания «Югра-Энерго». Ее сотрудники направили очередную партию полезного груза в гуманитарный добровольческий корпус для дальнейшей отправки бойцам в зону специальной военной операции. Защитникам доставят медикаменты, перевязочные противоожоговые средства, костыли, средства личной гигиены, влажные полотенца и сухие супы быстрого приготовления. Муниципальный координатор гуманитарного добровольческого корпуса Елена Тимофеева поблагодарила руководство и коллектив компании за неравнодушие и отметила, что за каждой коробкой с лекарствами и средствами реабилитации искреннее желание поддержать тех, кто сегодня выполняет боевые задачи. Для защитников такая посылка становится не только практическим подспорьем, но и теплой весточкой из дома. Ханты-Мансийск отметит День молодежи погружением в историю. Жители и гостей окружного центра ждут бесплатные тематические экскурсии. Завтра их приглашают на прогулку по маршруту «Город трудовой доблести». Сбор намечен на 13:00. Путь протянется от одноименной стелы до Парка Победы. Участникам расскажут о молодежи, трудившейся в тылу и на фронте во время Великой Отечественной войны. Кроме того, в субботу и воскресенье Национальный центр России проведет экскурсии по выставке «Энергия молодых». Там можно будет увидеть архивные документы, форму студотрядов разных лет и капсулу времени 1984 года. Отмечу, для участия в этих мероприятиях необходимо заранее зарегистрироваться. И последний чемпионат России по плаванию на открытой воде стартовал в Пензенской области. В программе заплывы на 5 и 10 километров, смешанные эстафеты и новый спринтерский формат 3 километра с выбыванием. Главная цель для участников – попасть в национальную сборную на чемпионат Европы, который в скором времени пройдет в Париже. Югорчанка Яна Курцева завоевала серебро на дистанции 10 километров, оставив позади многих сильных соперниц. И что самое главное, уверенно оформила путевку на заветное первенство. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 10 часов 34 минуты. 26 июня, пятница сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 22, в Сургуте 26 градусов тепла, в Нижневартовске плюс 29, в Тюмени плюс 24. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске и Линторе 24 градуса выше 0, в Советском, Нягань-Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 22, в Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном 30 градусов тепла, в Когалыме плюс 28. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 20, в Сургуте 28 градусов тепла, в Нижневартовске плюс 26. Это был прогноз погоды на сегодня, 26 июня, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:39. Игра. Игра на этой неделе интересная была. 2-1.
2: Была. Почему
1: была? А почему 2-1? Я же вчера победила. Ты же вчера победил.
2: Я вчера победил, конечно.
1: Получается 2-2.
2: Так 2-2.
1: Получается 2...
2: Да? Или нет?
1: Не, ну если 2-1, то это 3. А дня мы поиграли 4. Соответственно, 2-2. Ну, все правильно, решающая игра.
2: Мы в понедельник не были.
1: Все правильно, тогда 2-1.
2: Тогда 2-1. Смотри, но тут вот такое стечение обстоятельств. Я вчера предложил Игнату Николаевичу два слова. Он сначала одно. Он придумал формулировки, и мне показалось, что простенькое.
1: Ерундовые.
2: Я второе слово ему дал. Он придумал формулировки, мне тоже показалось, что простенькое. И я тебе предлагаю вариант. Я тебе прочитаю формулировки, они очень похожи, и те, и другие. А ты угадаешь два слова. Если ты угадаешь два слова,
1: то ты,
2: соответственно, побеждаешь так же, как и, ну, если бы ты одно угадала. А если вы не угадываете оба слова, то мне два балла достается.
1: Не, вы слышите, что он говорит такое?
2: Так тебе, вообще, на самом деле, я тебе изначально говорю, что очень простые два слова. Они означают немного разное, но формулировки практически про одно и то же.
1: Так это разные слова или одно?
2: Это разные, два разных слова.
1: Ну что, разрешим?
2: Но формулировки очень похожи.
1: Разрешим?
2: Конечно, вы разрешите, куда деваться-то вам уже.
1: Ладно, плюс 7-950-510-66-66, цени мою доброту.
2: Так.
1: Я так скажу тебе.
2: Цени мою изобретательность, я бы так сказал.
1: Хорошо,
2: вот
1: ладно.
2: Поэтому угадайте первое слово, я скажу, что вы его угадали, продолжим дальше.
1: Хорошо, ладно.
2: Итак, поехали.
1: Ладно.
2: Это облако, в которое спряталась душа, ощущая тепло и безмятежность. Давай вторую. Мягкий магнит, притягивающий покой и отсутствие тревог.
1: Господи.
2: Молочный туман, окутывающий душу сладкой прохладой.
1: Сон, умиротворение.
2: Нет, неправильно.
1: Ольга пишет сон, Елена пишет умиротворение.
2: Нет, это тонкая нить, соединяющая сердце с небесным спокойствием.
1: Уют, пишет Оксана.
2: Нет, в нужном направлении идете,
1: думаете,
2: товарищи, но
1: да,
2: нет,
1: давайте.
2: Пока не то. Мелодия, что звучит только в тишине внутри каждого из нас.
1: Покой, пишет Елена.
2: Это было. Это теплый плед, закутывающий в мягкую гармонию мира.
1: Объятия, пишет Динара. Любовь, пишет Марина. Иллюзия, пишет Ольга.
2: Нет,
1: и
2: пока еще
1: не
2: ни одного слова не угадали.
1: Ладно.
2: Это зона невозмущенности, где правила жизни пишутся мягкими линиями.
1: Комфорт, пишет Марина.
2: Первое слово есть.
1: Отлично, Марина! Комфорт!
2: Комфорт
1: и мы...
2: угадали, все правильно.
1: Слушай, мы сейчас как на что, где, когда. Когда блиц за 30 секунд. Елена написала
2: счастье. Только времени вам побольше дал.
1: Комфорт был. Так, ладно.
2: Нет.
1: Марина.
2: Еще одно слово осталось. Поняли, да? Формулировки
1: мы
2: я
1: поняли, читал.
2: И того, и другого слова. По порядку я их читаю. Поэтому они вот все похожи.
1: Ну, мы поняли, ладно.
2: Дальше.
1: Хорошо,
2: это облако, наполненное светом и теплотой, и тишиной.
1: Уют, Макс пишет. Макс, уже был?
2: Нет,
1: это не уют.
2: Нет,
1: неправильно. Ладно,
2: так,
1: дальше.
2: Это лавровый венец, дремоты и спокойствие.
1: Покой, пишет Марина. Благополучие, пишет Елена.
2: Это вкус самой нежной жизни на кончике языка. Вкус самой нежной, вкусной жизни на кончике
1: языка. Аура, пишет Ольга. Гармония, пишет Марина. Детство, говорю я.
2: Это момент, когда органы чувств наполняются тихой радостью бытия.
1: Счастье, говорит Макс.
2: Это погружение в нежность, где мир становится мягче и ярче.
1: Благодать, пишет Марина. Нега, пишет Виктория.
2: Нет, это эликсир, превращающий стресс в спокойствие и усталость в отдых.
1: Эйфория, пишет Макс.
2: Мы одно слово.
1: Блаженство, говорит Макс. Дзен, говорит Марина.
2: Да, все,
1: отпуск,
2: не надо,
1: говорит
2: блаженство.
1: Марина.
2: Второе слово угадали, да.
1: Браво!
2: Мне кажется, пятница создана для таких слов, как блаженство,
1: комфорт,
2: уют и все прочее.
1: За подсказки всем спасибо, за правильные ответы. Спасибо, не помню, кто написал. Ладно, Макс написал блаженство, и, по-моему, была Марина. Марина написала, там комфорт же был,
2: гармония.
1: Да?
2: Да,
1: гармония.
2: Ой, да-да-да, комфорт и блаженство.
1: Комфорт и блаженство. Марина отгадала, и Макс отгадал. Все, кто принимал сегодня участие, вам большое спасибо. Коля.
2: Вам комфорта и блаженства на этих выходных.
1: Ребята, мы сделали это 3-1 в недельном зачете. И 15-3 в общем зачете. Уходим на выходные. Ну, мы это еще пока нет. Ну, в общем, уходим на выходные.
2: Я так понимаю, тебе будет каждый вечер, ты будешь ложиться спать, у тебя блаженная улыбка просто. 15-3.
1: Я буду сейчас всю дорогу в Тюмень ехать и буду думать, боже, 15-3. Ребята, мы молодцы.
0: начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: 10 часов 47 минут. Ровно сегодня у вас есть все шансы заполучить пусть и не всемирное признание, но похвалу от близких, как минимум.
1: Тельцы, сегодня некоторые представители знака получат предложения, от которых не захотят отказываться.
0: Близнецы, это будет удачный день для случайных встреч, которые принесут вам только положительные эмоции.
1: Раки, сегодня возможны приятные события в семье, на фоне которых все неурядицы померкнут.
0: Львы, сегодня вероятны неожиданные денежные поступления, и от этого они будут так приятны.
1: Девы, сегодня вам разрешено делать все не ради пользы, а ради собственного увеселения.
0: Весы и звезды говорят, сегодня вы сделаете очень важные шаги для будущих успехов.
1: Скорпионы, сегодня вселенная приготовила вам очень щедрые сюрпризы. Будьте готовы удивляться.
0: Стрельцы, вы сегодня будете абсолютно несокрушимы в своей правоте. Весь день твердо стойте на своем.
1: Козероги, сегодня ни при каких обстоятельствах не ставьте под сомнение свой успех. Наоборот, думайте о получении большей выгоды.
0: Водолеи, сегодня вы легко определитесь с приоритетами и не потратите время напрасно.
1: Рыбы, сегодня оставьте для любимого дела чуть больше времени, чем обычно закладывали.

0: Радио Югра.
1: 10:54. Быстренько еще раз про мошенников с их новыми схемами. И распрощаемся до понедельника. Молодец какой!
2: Ну, я знаю, что ты хотел сказать.
1: В общем, смотрите, предупреждают нас всех о новой схеме кражи телеграм-аккаунтов. Теперь мошенники используют тему топлива. Кстати, по поводу темы топлива, я вчера, например, это я сейчас ничего, никакие, не паники.
2: Не жалуюсь, нет,
1: это
2: ничего.
1: Не паника никакая, ага. Ничего. Просто так случилось, что на одной из заправок, на которой я заправляюсь, нормально там цены, все в порядке, и там сливали бензин просто, ну, в смысле, заливали туда, в резервуар, она была закрыта. Я поехала на вторую заправку, которая, собственно...
2: Была открыта.
1: А там народу километр, потому что все съездили туда и приехали...
2: И сюда.
1: Да, и я не стала ждать. Только по этой причине не получилось меня заправить. Ну, ничего. В общем, мошенники сейчас стали использовать тему топлива, чтобы получить как раз-таки доступ к нашим телеграм-аккаунтам, и они предлагают без очереди получить какие-то якобы положенные, якобы положенные топливные талоны. Ну, камон, какие талоны? В общем, для этого они просят указать номер телефона, который, конечно же, привязан к мессенджеру, а затем назвать код из сообщения. Ну и после этого все, конечно, после этого аккаунт переходит к преступникам, и все, и ты лишаешься этого аккаунта, а дальше уже известная схема. Еще одна схема. Звонки от имени сотрудников регионального Минтранса. И это уже
2: да,
1: прямо...
2: Ё-моё,
1: это уже прямо
2: такое?
1: Вот уже звонили вчера буквально.
2: Тебе?
1: Не мне.
2: Знакомым
1: звонили как раз-таки вот региональный Минтранс. Ну, когда тебе такое звонит, ты, ну, в смысле...
2: Чем они тебе звонят? Что они хотят тебе сказать?
1: Они обещают оформить талоны на топливо, уточняют данные автомобиля, предлагают установить приложение или продиктовать код подтверждения. Ну, то есть они такие, Кузнецова Дарья Юрьевна, да. Ага, машина такая-то, такая-то, да.
2: Мы это вот там... министр транспорта Российской Федерации
1: да.
2: вам звонит,
1: мы,
2: да?
1: Мы хотим тебе талоны дать бесплатные.
2: А ты где-то пропала.
1: Да, давай вот это.
2: Срочно давай мне 3 цифры с обратной стороны. Или 4 из СМС, да.
1: В общем, в МВД нам всем напоминают, что госорганы не оформляют топливо по телефону и не запрашивают никаких кодов из сообщений. Аккаунты в мессенджерах, конечно же, нужно дополнительно защищать в двухфакторной аутентификации. И вообще, если вам звонит вот этот министр Минтранса или кто-то там директор Минтранса, вы, пожалуйста, это практически как из уральских пельменей. Алло, здравствуйте, это Министерство жалоб. Вот у меня сейчас жалобы, понимаешь? Вот здесь то же самое. Поэтому, ребят, давайте будем благоразумными. Никаких талонов, никаких директоров этих, как его, Минтрансов и всего
2: никаких
1: остального.
2: Никаких директоров. Ой,
1: да,
2: никакой директор, паники
1: да,
2: ни в коем
1: да,
2: случае.
1: Никакой, абсолютно никакой. Все нормально. У нас, вот во всяком случае, здесь у нас в городе, ну да, очередь. Ну ничего страшного, просто мне времени не было ждать вчера, правда. А так бы постояло. Прощаемся до понедельника. Я в Тюмень. Колька остается
2: здесь.
1: Все нормально.
2: По караулю, если что, я за сторожа.
1: Да, Николай Авдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: До понедельника, пока.
2: Всего доброго.
3: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. На югорских дорогах за сутки погибли 5 человек. Колеса Югры снова в огне. Ханты-Мансийский национальный центр России приглашает гостей на увлекательные экскурсии. Непростая ситуация сложилась на дорогах Югры. За минувшие сутки зарегистрировано 6 аварий. В них погибли 5 человек, еще 4 получили травмы. Самое крупное ДТП произошло в Пытьяхе. На улице Магистральной 64-летний водитель «Лады Ларгус» при выезде из двора не пропустил мотоциклиста, который двигался по главной дороге. Столкновение оказалось роковым. Оба водителя скончались на месте до приезда скорой помощи. Сейчас в деталях трагедии разбираются следователи. Всего за прошлые сутки сотрудники ГИБДД задержали 70 нарушителей, 37 из них наказаны за выезд на встречную полосу, еще 8 за вождение в нетрезвом виде. Остальные проигнорировали правила перевозки детей. В Югре продолжается борьба с лесными пожарами. На данный момент в округе зафиксировано 13 возгораний, охвативших территорию площадью более 960 гектаров. Тушением активно занимаются 210 специалистов авиалесоохраны Югры, задействована авиатехника. Важно отметить, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Однако, несмотря на принимаемые меры, обстановка остается напряженной в Нижневартовском, Сургутском, Ханты-Мансийском и Белоярском районах. Огнеборцы призывают жителей Югры к максимальной осторожности и просят незамедлительно сообщать о любых признаках пожара, дыме или открытом огне по телефонам 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. Лангепасский клуб молодежи, знакомый многим своим неповторимым обликом, готовится к преображению. Начался капитальный ремонт, который не только сохранит узнаваемый стиль здания, но и вдохнет в него новую жизнь. Несмотря на то, что проектная документация еще проходит проверку, строители уже приступили к работам. Демонтируют старую облицовку и подвозят необходимые материалы. Как только все разрешения будут получены, начнется активная фаза реконструкции. Особое внимание уделяется сохранению архитектурных особенностей, таких как знаменитые колонны, которые начнется активная фаза. После обновления станут центральным элементом

0: 20.00. Путь протянется от одноименной стелы до Парка Победы. Участникам расскажут о молодежи, трудившейся в тылу и на фронте во время Великой Отечественной войны. Кроме того, в субботу и воскресенье Национальный центр России проведет экскурсии по выставке «Энергия молодых». Там можно будет увидеть архивные документы, форму студотрядов разных лет и капсулу времени 1984 года. Отмечу, для участия в этих мероприятиях необходимо заранее зарегистрироваться. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Окружное радио.
1: Я не смогу забыть тебя, не смогу забыть твой взгляд. Я не смогу простить тебя

0: радио «Югра». Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
3: Ехал по трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
4: И что ты сделал?
3: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
5: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: не стой! Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. На югорских дорогах за сутки погибли 5 человек. Сразу двум юным югорчанам после встречи со змеями понадобилась помощь медиков. Югорские школьники проводят каникулы с Росгвардией. Непростая ситуация сложилась на дорогах Югры. За минувшие сутки зарегистрировано 6 аварий. В них погибли 5 человек, еще 4 получили травмы. Самое крупное ДТП произошло в Пытьяхе. На улице Магистральной 64-летний водитель «Лады Ларгус» при выезде из двора не пропустил мотоциклиста, который двигался по главной дороге. Столкновение оказалось роковым. Оба водителя скончались на месте до приезда скорой помощи. Сейчас в деталях трагедии разбираются следователи. Всего за прошлые сутки сотрудники ГИБДД задержали 70 нарушителей. 37 из них наказаны за выезд на встречную полосу, еще 8 за вождение в нетрезвом виде. Остальные проигнорировали правила перевозки детей. В Югре активизировались змеи. За один день в округе от укусов пострадали 2 детей. 9-летний мальчик столкнулся с рептилией в лесу под Кагалымом, а 7-летнего югорчанина змея укусила на рыбалке в Ленторе. Обоих пациентов экстренно доставили в Центр охраны материнства и детства в Сургуте. Сейчас мальчиков уже перевели из реанимационных в обычные палаты. С начала лета это уже 3-й подобный случай в регионе. Родителей просят быть бдительными и помнить о главных правилах первой помощи. При укусе змеи необходимо обездвижить конечности, дать пострадавшему как можно больше воды и наложить легкую повязку. Лангепасский клуб молодежи, знакомый многим своим неповторимым обликом, готовится к преображению. Начался капитальный ремонт, который не только сохранит узнаваемый стиль здания, но и вдохнет в него новую жизнь. Несмотря на то, что проектная документация еще проходит проверку, строители уже приступили к работам, демонтируют старую облицовку и подвозят необходимые материалы. Как только все разрешения будут получены, начнется активная фаза реконструкции. Особое внимание уделяется сохранению архитектурных особенностей, таких как знаменитые колонны, которые после обновления станут центральным элементом интерьера. Внутри клуба появятся новые функциональные пространства, современные студии, кабинеты и зоны, созданные с учетом пожеланий молодых лангепасцев. Эти летние работы – часть масштабной программы по обновлению культурных объектов в Югре. Она также охватывает Нягань, Сургут, Ханты-Мансийск, Мегион и Октябрьский район. И последнее. В Югре продолжается всероссийская акция «Каникулы с Росгвардией». Силовики организуют для школьников полезный летний досуг и знакомят со спецификой своей службы. Например, сургутские подростки уже провели день со спецназом. Там бойцы ОМОН и СОБР представили ребята оружие и спецтехнику, а также на практике показали приемы рукопашного боя. А в окружном центре офицер территориального управления рассказал подросткам о важности хорошей физической формы и провел для них тренировку. Как отмечают в Росгвардии, подобные встречи помогают привить молодежи правильные жизненные ориентиры. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: не стой! Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Сила состязаний на область. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на область. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский область. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
6: 6+.
7: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
8: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Сразу двум юным югорчанам после встречи со змеями понадобилась помощь медиков. Пытьякская прокуратура пресекла попытку иностранца обойти закон. Югорские школьники проводят каникулы с Росгвардией. В Югре активизировались змеи. За один день в округе от укусов пострадали двое детей. 9-летний мальчик столкнулся с рептилией в лесу под Кагалымом, а 7-летнего югорчанина змея укусила на рыбалке в Ленторе. Обоих пациентов экстренно доставили в Центр охраны материнства и детства в Сургуте. Сейчас мальчиков уже перевели из реанимационных в обычные палаты. С начала лета это уже третий подобный случай в регионе. Родители просят быть бдительными и помнить о главных правилах первой помощи. При укусе змеи необходимо обездвижить конечность, дать пострадавшему как можно больше воды и наложить легкую повязку. Прокуратура Пытьяха успешно оспорила в суде законность брака, заключенного в прошлом году между россиянкой и иностранным гражданином. В ходе проверки соблюдения миграционного законодательства было установлено, что с момента оформления отношений супруги совместно не проживали и общего хозяйства не вели. В итоге представители надзорного ведомства пришли к выводу, что главная цель заключения данного брака – получение иностранцам разрешения на временное проживание на территории России. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, признав брак недействительным и постановив аннулировать соответствующие актовую запись. После вступления решения в законную силу полномочные органы будут обязаны отменить все разрешительные документы, выданные иностранному гражданину на основании этого брака. Проект благоустройства сквера у знаменитой нефтеюганской скульптурной композиции «Первопроходцы» одержал уверенную победу во всероссийском отборе общественных пространств, которые будут обновлены в будущем году. Горожане активно поддержали данную инициативу, отдав за нее более 6630 голосов. Это знаковое место, являющееся визитной карточкой нефтеюганской, напоминающее о героической истории освоения югорских недр, давно нуждалось в обновлении. Теперь здесь появится современное многофункциональное пространство, где каждый найдет себе занятие по душе, будь то отдых, общение или активное времяпрепровождение. Глава города Юрий Чекунов отметил, что такая высокая явка жителей – яркое свидетельство их желания сделать город лучше и комфортнее. Сейчас команда проекта приступает к детальной разработке всех необходимых документов и согласованию. И последнее. В Югре продолжается всероссийская акция «Каникулы с Росгвардией». Силовики организуют для школьников полезный летний досуг и знакомят со спецификой своей службы. Например, сургутские подростки уже провели день со спецназом. Там бойцы ОМОН и СОБР представили ребята оружие и спецтехнику, а также на практике показали приемы рукопашного боя. А в окружном центре офицер территориального управления рассказал подросткам о важности хорошей физической формы и провел для них тренировку. Как отмечают в Росгвардии, подобные встречи помогают привить молодежи правильные жизненные ориентиры. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Dance with me one more time.
1: Радио Югра. Реклама.
2: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
6: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
7: Национальные проекты России.
8: 0+.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
1: Радио.
11: I've been around the world.

0: Автолига выручает. По пути все доставляет.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
3: Сила состязаний на облазах, тепло рук народных ремесленников, национальная кухня севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на облазах. Событие, которое объединяет традиции коренных народов севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский облаз. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
4: 6+.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама? Лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: марках, мировым товаром, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. В Покачах участили случаи укусов людей домашними и дикими животными. Пытьяхская прокуратура пресекла попытку иностранца обойти закон. В Нефтеюганске появится новый благоустроенный сквер. 17 жителей Покачей обратились за медицинской помощью после укусов домашних и диких животных в текущем году. 7 из пострадавших зарегистрированы за последний месяц. Как отмечают специалисты, источником опасности может оказаться кто угодно. Соседская кошка, бездомная собака, а порой и внешне безобидная белка. По словам врача-инфекциониста городской больницы Светланы Иванченко, для передачи вируса укус не всегда обязателен. Достаточно попадания слюны на кожу. Особенно опасны звери с измененным поведением. Главные симптомы – света и водобоязнь. У четвероногого пропадает естественное чувство страха. Например, лисы выходят к людям, и это нередко умиляет прохожих. В результате человек теряет бдительность и может быть укушен. Тогда медлить нельзя. Следует обильно промыть рану с хозяйственным мылом, наложить повязку и незамедлительно обратиться за медицинской помощью. В больнице рану профессионально обработают и начнут курс вакцинации. Важно отметить, такая профилактика эффективна только до появления первых симптомов, а инкубационный период может длиться 90 дней и даже дольше. Как только болезнь проявит себя клинически, спасти человека уже невозможно. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют избегать любых контактов с дикими животными, какими бы безобидными они ни казались. Прокуратура Пытьяха успешно оспорила в суде законность брака, заключенного в прошлом году между россиянкой и иностранным гражданином. В ходе проверки соблюдения миграционного законодательства было установлено, что с момента оформления отношений супруги совместно не проживали и общего хозяйства не вели. В итоге представители надзорного ведомства пришли к выводу, что главная цель заключения данного брака – получение иностранцам разрешения на временное проживание на территории России. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, признав брак недействительным и постановив аннулировать соответствующую актовую запись. После вступления решения в законную силу уполномоченные органы будут обязаны отменить все разрешенные документы, выданные иностранному гражданину на основании этого брака. Проект благоустройства сквера у знаменитой нефтеюганской скульптурной композиции первопроходца одержал уверенную победу во всероссийском отборе общественных пространств, которые будут обновлены в будущем году. Горожане активно поддержали данную инициативу, отдав за нее более 6630 голосов. Это знаковое место, являющееся визитной карточкой Нефтеюганска, напоминающая героическая история освоения югорских недр, давно нуждалась в обновлении. Теперь здесь появится современное многофункциональное пространство, где каждый найдет себе занятия по душе, будь то отдых, общение или активное времяпрепровождение. Глава города Юрий Чекунов отметил, что такая высокая явка жителей – яркое свидетельство их желания сделать город лучше и комфортнее. Сейчас команда проекта приступает к детальной разработке всех необходимых документов и согласованию. И последние новые победы Югры на первенстве России по легкой атлетике среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Речь о турнире, который завершился в Саранске. Как сообщает Центр адаптивного спорта Югры, в упорной борьбе весомых результатов добился сургутянин Дмитрий Оганесян. По итогам турнира в его активе 2 медали. Так, в заключительный день стартов бегун завоевал серебро на маршруте протяженностью 800 метров, а днем ранее покорил дистанцию 1,5 километра и получил бронзовую награду. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
1: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
7: На, ищу. В Лентори есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
6: А, тот самый цветочный у молотка?
7: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
6: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. В Покачах участились случаи укусов людей домашними и дикими животными. В Югре утилизировали партию опасной продукции. Югорский паратлет завоевал две награды первенства России. 17 жителей Покачей обратились за медицинской помощью после укусов домашних и диких животных в текущем году. 7 из пострадавших зарегистрированы за последний месяц. Как отмечают специалисты, источником опасности может оказаться кто угодно. Соседская кошка, бездомная собака, а порой и внешне безобидная белка. По словам врача-инфекциониста городской больницы Светланы Иванченко, для передачи вируса укус не всегда обязателен. Достаточно попадания слюны на кожу. Особенно опасны звери с измененным поведением. Главные симптомы – света и водобоязнь. У четвероногого пропадает естественное чувство страха. Например, лисы выходят к людям, и это нередко умиляет прохожих. В результате человек теряет бдительность и может быть укушен. Тогда медлить нельзя. Следует обильно промыть рану с хозяйственным мылом, наложить повязку и незамедлительно обратиться за медицинской помощью. В больнице рану профессионально обработают и начнут курс вакцинации. Важно отметить, такая профилактика эффективна только до появления первых симптомов, а инкубационный период может длиться 90 дней и даже дольше. Как только болезнь проявит себя клинически, спасти человека уже невозможно. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют избегать любых контактов с дикими животными, какими бы безобидными они ни казались. В Югре пресекли продажу поддельных и потенциально опасных для здоровья духов. О признаках нарушений при реализации парфюмерии сообщили сотрудники Межрайонной налоговой службы России номер 1 по Югре. На сигнал оперативно отреагировало окружное управление Роспотребнадзором. Специалисты провели контрольную закупку и осмотр торговой точки. Как оказалось, индивидуальный предприниматель пытался реализовать 93 единицы продукции под известными брендами Versace, Louis Vuitton, Giorgio Armani, Dior и Lacoste. При этом у партии не было товаросопроводительных документов. Кроме того, на флаконах отсутствовали средства идентификации Data Matrix, маркировка единым знаком обращения евразийского соответствия, а также информация на русском языке. Как пояснили в ведомстве, такая продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза, а значит, несет реальную угрозу здоровью покупателей. По решению арбитражного суда Югры бизнесмена оштрафовали на 30 тысяч рублей, а парфюмерию изъяли и уничтожили. В Югре заботятся о том, чтобы отдых и оздоровление были доступны каждому ребенку с ограничениями по здоровью и инвалидностью. Летние смены для особенных детей организует окружной департамент социального развития. Программа выстроена так, чтобы быть одновременно полезной и интересной. В нее входят здоровьесберегающие технологии и занятия по основам безопасности жизнедеятельности. Особое внимание уделяется юным жителям с сахарным диабетом. Для них в Нижневартовском многопрофильном реабилитационном центре предусмотрена специализированная смена по системе мать и дитя. Здесь ребенку и семье предлагают комплексную поддержку: лечебный массаж, плавание и акваэробику, физио и водолечение, арт-терапию, а также консультации психолога. А для подростков здесь действует профориентационная программа «Знаю, умею, могу». Она направлена на развитие навыков общения и подготовку к трудоустройству. И последнее. Новые победы Югры на первенстве России по легкой атлетике среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Речь о турнире, который завершился в Саранске. Как сообщает Центр адаптивного спорта Югры, в упорной борьбе весомых результатов добился сургутянин Дмитрий Оганесян. По итогам турнира в его активе две медали. Так, в заключительный день стартов бегун завоевал серебро на маршруте протяженностью 800 метров, а днем ранее покорил дистанцию 1,5 километра и получил бронзовую награду. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
2: Здравствуйте.
3: А что
2: мы сегодня хором. Здравствуйте, дорогие наши. Пятница у нас сегодня какая-то прям немножечко, я бы сказала, такая сумасбродная, сумасшедшая, с безуминкой. Очень много работы. Волшебная пятница. Очень много работы, несмотря на то, что вроде надо уже как бы, ну, последний день на неделе, надо уже как бы расслабляться потихонечку. Но у нас обычно пятница, наоборот, самая напряженная. Вот эта пятница не стала исключением. И, честно говоря, вот можно сразу потихонечку, но у нас обычно пятница, наоборот, самая напряженная. Вот эта пятница не стала исключением. И, честно говоря, вот можно сразу, да, приоткрыть такой

0: дал договорить.
1: Да, ждались.
0: Дорогие наши слушатели, у нас, может быть, вы наверняка уже даже слышали эту новость, потому что она по всем федеральным, по всем окружным СМИ прошла. Вот буквально в прошлые выходные в Москве наградили лучших врачей страны за всевозможные какие-то моменты. Там, знаете,
1: достижения.
0: Да, там несколько номинаций, и одна прям... Одна круче другой. Я когда смотрела прямой эфир, это был не прямой эфир, но это на Первом канале острела церемонию вручения. Это прям до мурашек, честно говоря.
1: В общем, короче, у нас вручили национальную награду призвания. Одной из лауреатов этой национальной награды призвания стала врач Людмила Онищенко, заслуженный работник здравоохранения Югры, заведующий неврологическим отделением ОКБ Ханты-Мансийска и руководитель регионального сосудистого центра. И возможно, нам... знакомая вам или там многим из нас, кто сейчас нас слышит.
0: Да, и нам сегодня вот Людмила рассказала, как у нас в Югре спасают пациентов с инсультом, с инфарктом, какая придумана была система несколько лет назад, целая программа трехуровневая, благодаря которой сейчас 100% практически пациентов после инсульта продолжают жить долгую, счастливую жизнь.
1: Очень много интересных подробностей,
0: очень,
1: кстати.
0: Поэтому
1: говоря.
0: Завтра программа «Важен каждый» выйдет в 12 часов дня и в повторе в 8 вечера, и в воскресенье в 11 утра и в 4 часа дня. Пожалуйста, хотя бы на один из этих выпусков попадите, это реально очень важно каждому услышать, потому что инсульты, от них вообще никто не застрахован, вы можете себя вовремя спасти, и своих близких, или даже просто прохожих людей, это реально, от этого никто не застрахован, да. Очень много интересного мы сегодня узнали.
1: Ну, не хочется говорить банальные вещи о том, что инсульты молодеют, это уже тысячу раз сказано и до нас, просто то, что мы вот, например, узнали, самый молодой человек, который прошел через центр, который прошел с инсультом, он 18 лет.
0: Угу.
1: Ну, то есть, если вот
0: нет,
1: до такого...
0: Людмила сказала, что есть и дети, просто они через педиатрические отделения все-таки эти пациенты проходят, да. А 18-летние уже через наших взрослых врачей. Ну, в общем...
1: Добрый день, пишет Надежда. Сегодня зеркальная дата, если что. Ну, как зеркальная тоже?
0: Да-да-да!
1: Она такая, знаете, она это... Как это? Амбидекстер. Дата амбидекстер. Читается.
0: Не-не, зеркально, все правильно. В начале 26 и в конце 26. Надежда, спасибо, что...
1: Не только...
0: А что еще?
1: Ну, она пишет 2606, 2026. Вообще красиво, если
0: все красиво. Там двойки, шестерки.
1: Брака сочетается, то я понимаю.
0: Сегодня же еще и пятница. Вот. А пятница — это день Венеры, а Венера — планета любви. Вообще пятница идеально подходит для свадеб, чисто с астрологической точки зрения. А Надежде большое спасибо за то, что вы обратили на это внимание. Вот я сегодня вся реально в зоопарке, в делах. Я даже не увидела, хотя обычно я эти циферки сразу примечаю красивые. Очень красивая, правда, сегодня дата. Еще и шестерка, кстати, да, шестой месяц. А шестерка — это число любви, поэтому в нумерологии. Поэтому вообще сегодня идеальная, идеальная дата. А если взять 26, это 2 плюс 6 — восьмерка. Восьмерка — число бесконечности. Вообще идеально. Короче, кто сегодня женится? Крутую дату выбрали. Молодцы. Так, ладно. Пишите нам на номер телефона, который Тимур сейчас напомнит. И, кстати, вот некоторые наши слушатели уже это делают, да, не только Надежда. Написал нам Александр свои приветственные слова. Александр, и вам здравствуйте. Всем нашим слушателям желаем здоровья. Сергей написал: а мы уже в Ханты-Мансийске.
1: Из Лентора приехали сюда.
0: По делам. Важным.
1: А можно, ну, чуть проспойлерить немножко?
0: Мы просто, Сергей,
1: договорились мы встретиться, провести небольшую экскурсию и решили позвать в эфир.
0: Не, ну мы сказали: Сергей, коли уж вы у нас будете в здании, так сам Бог велел и к микрофону присесть.
1: Сядем на...
0: А Сергей говорит: а я и не против. Так что в самом-самом конце эфира нашего Сергей сегодня на несколько минуточек появится. Сергей, вы приготовили речь? Тренируете свой речевой аппарат?
1: Что, расскажи?
0: Разминку сделали уже какую-то?
1: Какими новостями придет, да, хочется спросить нас тут.
0: Никаких новостей не готовьте, просто приходите, будем рады встречам. Так, ну и всем вашим сообщениям тоже рады.
1: Что оперативка подорожала на 2000? Ну,
0: да, ну хватит, ну что, ты уже третий день подряд начинаешь эфир с оперативки.
1: Я вывел вот эту страничку с этой оперативной памяти на стартовую страницу. Когда загружается браузер у меня, мне сразу в глаза бросается цена. Вот я мониторю.
0: Угу.
1: Мониторинг ценообразования на комплектующие у меня.
0: Кто-то смотрит у нас цены на бензин сейчас.
1: Кто-то счет футбольных матчей.
0: Кто-то счет футбольных матчей.
1: Смотрели?
0: А Тимур оперативку смотрит. У всех свои наблюдения
1: так,
0: сейчас.
1: Так, ладно, Марина пообещала, что номер телефона назову. Плюс 7-950-510-66-66. Угу. На слух. Понимаю, что запомнить может быть тяжело. Заходите в радио Югра, группа ВКонтакте. И там этот номер
0: прям в шапке,
1: прям
0: профиля. Да. Ну и куда нам можно писать? В Телеграме, в Макс 2 мессенджер доступны, и туда, и

0: Туда и туда. И пишут туда, наши слушатели. Сюда. Куда вам удобно, туда и пишите.
1: Так, видели, что случилось на чемпионате мира по футболу?
0: Мы не смотрим, мы не видели. А что там?
1: Рассказываю. Эквадор пропустил на второй минуте. Это третья игра. Они с Германией играли. Первые две встречи они 0 голов забили. Матч Германия-Эквадор. Последний матч. Все, сейчас вот они проигрывают и вылетают с турнира.
0: Как будто бы Германия должна была
1: да, Германия забивает
0: просто разгромить.
1: На второй минуте. Это самый быстрый гол в истории там сборной.
0: Правильно.
1: Вот. И Эквадор потом отыгрывает 2 и побеждает.
0: Эквадор.
1: И проходит дальше.
0: Победил Германию.
1: Получается так. И проходит дальше. И будет играть в плей-офф.
0: А Германия не проходит?
1: Нет, Германия тоже проходит. Германия уже за первые две игры набрала 6 очков, и матч по барабану.
0: То есть они не сильно расстроились, да? То, что Эквадор им забил 2 гола.
1: Не сильно они расстроились.
0: Но все равно уже в 1-16.
1: То есть они необгоняемые. Ну, с первой строчки уходят. Хоть проиграй, хоть не выйди на поле.
0: Но Эквадор удивил. Даже я вот насколько не увлекаюсь, не интересуюсь футболом, знаю, что Эквадор не сильно-то и футбольная держава, в отличие от Германии.
1: А вот группа, в которой США, Австралия, Парагвай и Турция. Тебя не удивило, что Турция не вышла из группы, в отличие от Парагвая, Австралии и США?
0: Я думаю, это все из-за Эрдогана. Эрдоган во всем виноват.
1: Хотя в последнем матче...
0: Это его вселенная наказала.
1: Который ничего не решал вообще. Ну, то есть, до этого, я вам сейчас объясню ситуацию. До этого Турция играла с Австралией, соответственно, и Парагваем. Нанесли в общей сложности 62 удара по воротам. Не забили ни одного гола. Проиграли 0-2 Австралии, 0-1 Парагваю. А в матче с США, когда терять уже особо нечего... Нанесли 10 ударов по воротам, 4 в створ, забили 3 гола, победили. Но вот это не закон подлости.
0: Это очень обидно. 60,
1: причем они по статистике, да, выиграли. Ну, если статистику смотреть, не на счет, а на статистику. Матч с Австралией, у них 30 ударов против там 5 австралийцев. Матч с Парагваем, у них 32 удара против 2 у Парагвая.
0: Ну, короче, что-то...
1: А в матче с США они проиграли полностью по всем показателям. У них ударов по воротам меньше, в створ меньше, владение мячом меньше, передач точных меньше, фолов больше, но взяли и выиграли. Но я не понимаю этот футбол вообще. Чего смысл его смотреть?
0: Сложно все объясняешь, но если они 60 раз подошли к воротам, но тупо не смогли забить, у них проблема, видимо, исключительно в попадании в сетку, потому что подводить к сетке они могут, а вот пнуть так, чтобы попал, что это за ерунда? Ну, как-то научитесь ногами работать.
1: Ладно, есть причина. США этот матч тоже особо не нужен был, он ничего не решал, они первые две встречи выиграли и подошли к третьей игре уже просто, как, знаешь, как такой тренировочный процесс, дали возможность там отдохнуть некоторым футболистам.
0: Ладно.
1: Некоторых заиграли на будущее.
0: Ты нас заговариваешь. Ты самое главное должен сказать, что на чемпионате мира по футболу определились все участники плей-офф.
1: Неправда. На чемпионате мира по футболу Россия не проиграла еще ни одного матча. Вот что самое важное.
0: Это самое важное. А второе по важности то, что все участники плей-офф уже определились.
1: Вообще не все участники.
0: Как нет?
1: Ну так, еще не сыграла группа G, группа H, I, J, K, L. Ты что? Ты что рассказываешь?
0: А я думала, все уже.
1: Ты нам не надо, пожалуйста, сумятицу вносить.
0: Тогда еще. Тогда еще. Мне знаешь, когда будет интересно? Когда будет 1/4. Вот когда четверть финала, потом полуфинал и финал. Все, мне больше ничего не интересно, как они там сейчас играют, вот это. Вернемся к этой теме позже. А я, кстати, сейчас посмотрела.
1: Ты вообще весельчак, можно я договорю?
0: Давай.
1: Сегодня будем смотреть футбол?
0: Нет.
1: Почему?
0: Ну, кто играет?
1: Играет Норвегия-Франция. Противостояние.
0: Ну, французы выиграют, понятное дело, да?
1: Норвежского Дмитрия Губерниева в лице Холланда. Ну, ты видела его на поле? Мощный, здоровый, огромный, несется...
0: Как Дзюба наш?
1: И с криком расступись, Холланд.
0: Как Дзюба наш, примерно, да?
1: Как Губерниев. А вот, и Мбаппе. За Францию играет. Ну, коренной француз.
0: Ну
1: ты видела Мбаппе?
0: Видела. Вот. Такой смугленький.
1: Ну, такой, да. Я говорю, коренной. Вот, и параллельно матч Сенегал с Ираком. Ну, естественно, будем смотреть Норвегию и Францию. Ну, не знаю, нет, может быть, вы, конечно, предпочтете Сенегал и Ирак в прямом эфире посмотреть.
0: А ты за кого?
1: Я из пары Норвегия-Франция за красивый, мощный футбол. Я хочу, чтобы вот они зарубились, Холланд и Мбаппе. И типа там 4 гола каждый забил, и ничего, и закончилось. Вот так в идеале.
0: Понятно. Я считаю, Франция победит, но я ни за кого не болею.
1: Я тоже считаю, Марина, что Франция победит, мне кажется.
0: Хотя, знаешь, вот Германия-Эквадор тоже как будто бы должна была одна страна победить, а выиграла другая.
1: Не, кроме шуток, Сенегал с Ираком тоже будут решать, кто на третьем месте окажется. Возможно, при каких-то обстоятельствах, если они там наберут 3 очка. Если сенегальцы выиграют сейчас Ирак 15-0, у них будет 3 очка, разница забитых пропущенных, но, скорее всего, с 3 очками.
0: Мы вернемся к теме.
1: С 3 очками в этом чемпионате в плей-офф не выйти.
0: Не выйдет. Все, мы вернемся к теме футбола в понедельник, я надеюсь. А до конца сегодняшнего дня ты уже все рассказал.
1: Слава богу, сегодня пятница, потому что в 5 утра матч Уругвай-Испания. Если что, тоже приглашаю к экрану. Можно не ложиться, я к тому.
0: Да, нам Андрей пишет. Всем здравствовать, в Сургуте дождь, ура! Мы за вас рады.
1: Ну да.
0: У нас вот нету, по-моему, нету дождя никакого. Ну, по крайней мере, за последние 40 минут мне были на улице, не знаю. Если жители Ханты-Мансийска, слушатели наши дорогие из Ханты-Мансийска, есть там дождь? Нет? Расскажите, напишите, а то мы сидим тут в коробчонке, без окон, без дверей. Ничего не видим, ничего не слышим. Вот. Только вы наши глаза сейчас.
1: Почему ты следующий вопрос не читаешь?
0: А
1: потому
0: еще...
1: что он связан с футболом?
0: Нет, я еще не добралась до него, подожди.
1: Спрашивает Александр, на чемпионате мира выходные вообще бывают?
0: Нет.
1: Бывают.
0: Почему?
1: Бывают. Вот опять, вот, что ты вводишь нас в заблуждение?
0: Ну,
1: выходные
0: видишь,
1: бывают.
0: Не разбираюсь в футболе.
1: А сейчас пока групповой этап, пока начало плей-офф, там 1-16, 1-8, правда, как бы выходных не будет, платичком идет каждый день, но между 1-8 и четверть финалом будет перерыв, то есть 8 июля, 9 июля будут выходными днями, по сути, и там первая встреча четвертьфинальная состоится только 10 числа, в пятницу, то есть в четверг и в среду я вас не буду тревожить футбольными новостями.
0: Не
1: это июль.
0: Не понимаешь ты намеки.
1: По поводу?
0: Ну вот Александр же, наверное, неспроста спросил, бывают ли выходные на чемпионате мира.
1: Бывает.
0: Типа в какие дни ты нас не будешь мучить этими?
1: 8 июля, 9 июля, потом, значит, 13, 14 июля и 17, 18. Ну, а 20-го вся эта вакханалия закончится, и мы заживем на нормальную жизнь.
0: Вот, Александр, записали те дни, когда можно нас слушать, чтобы не надоедал никто футбольной темой? Вот в эти дни включайте, пожалуйста. Ладно, я шучу, включайте нас любой день. Все-таки про футбол Тимур говорит, ну, от силы 5-10% нашего времени.
1: Да, просто, остальное... просто понимаете, если я уйду из эфира вообще, а Марина останется одна, вы будете вынуждены слушать про Чебурашку 4 часа без остановок.
0: Он нагло врет, но, может быть, 2 минуты про Чебурашку и поговорю. Забавно, но то, что...
1: Лучше про футбол, да?
0: Забавно, что в Ханты-Мансийске нет дождя, но написал Сергей, который не из Ханты-Мансийска. Но
1: Сергей из Лентура.
0: Да, но сегодня как раз приехал. Спасибо большое, Сергей, за информацию. По поводу, кстати, Сургута. Вот нам написали, что в Сургуте дождь. Мы за вас, правда, очень рады. Дождик, это всегда... Это всегда хорошо.
1: Видишь,
0: это...
1: тебе пишут, не в таком контексте, а для общего развития. Правда,
0: да,
1: интересно
0: знаю.
1: Человеку, бывает ли выходные или не бывает.
0: Да я знаю, Александр, это я так шучу, простите. Это я просто Тимуру намекаю, что ты давай не перебарщивай с футбольной темой, а то людям уже надоело. Но я поняла, Александр, вообще знаю вас,
1: если,
0: мне кажется...
1: Если будете меня, Марина, унижать, я на Матч ТВ пойду работать.
0: Тебя унизить, это знаешь, надо еще очень сильно постараться. Вот, Алекс, на Матч ТВ пойдешь, я вторую часть только сейчас осознала.
1: Чтобы меня там
0: приглашают, ждут.
1: Там меня затыкать не будут, скажут, иди, на, хоть сколько хочешь,
0: 5 часов,
1: иди, рассказывай.
0: А вообще знаю Александр из Новоганска. Ну, насколько я знаю, мне кажется, вы все вопросы задаете исключительно серьезно, без всяких иронии и сарказмов. По поводу Сургута я хотела сказать, и не только. У нас специалисты Роспотребнадзора проверили дым, ну как это, как сказать-то, да, взяли пробы воздуха.
1: Концентрацию.
0: Вот этот дым, который...
1: Загрязняющих веществ вот в атмосфере.
0: Вот этот дым, который в Когалыме, в Сургуте, в Нижневартовске, Лангепасе, вот в этих 4 городах, проверили, в общем, и там оказалось все нормально, никаких...
1: Вот дым проверили, оказалось все нормально. Понятно.
0: Замеры сделали концентрации продуктов горения, и выяснилось, что этот дым не опасен, то есть дышать можно. Вот это я хотела сказать в первую очередь, потому что если в каких-то городах Югры у нас сейчас наблюдается дым...
1: Мне так нравится эта фраза, она такая дурацкая. Дым оказался безопасен, дышать им можно. Спасибо большое. Спасибо. То есть вейп курить нельзя, а дымом дышать, пожалуйста, дышить.
0: Ну, ты не понимаешь, что ли, о чем я говорю?
1: Я понимаю, но звучит забавно.
0: Да. Ладно, с вами Тимур Полунин, Марина Штейникова. И как вы уже поняли, мы тут надолго. Ну, как минимум до 7 вечера.
1: Надолго. Пока не уволят.
0: Или пока сами, да? Не, на самом деле, мы очень рады в очередную пятницу провести с вами. Надеемся, что мы вам ее не испортим.
1: 4 часа ожидаем гостей. Придет человек, который создал чат-бот в мессенджере Макс, в котором можно найти информацию обо всех мероприятиях, которые происходят в Югре.
0: Вот, и мне хочется, кстати, там пока еще не вся Югра, но вся Югра должна туда присоединиться. Вот как раз все, кто занимаются любыми мероприятиями культурными, спортивными, вы даже если просто хотите, вот, например, условно Александр из Новоганска захотел провести велопрогулку не один сегодня, а собрать односельчан.
1: Вот, или субботник
0: вот
1: провести.
0: В этом приложении можно обозначить мероприятие, и, собственно, к вам люди подтянутся. Так что очень крутая штука. Но подробнее об этой штуке нам расскажет сам разработчик. Мы ждем его в гости в 4 часа. Ну и вообще много всего интересного. Дай бог, сегодня обсудим. А пока музыка у нас.
2: Свои люди.

0: радио Югра.
1: Реклама. Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Дима, может быть, легкие новостюшки какие-то
2: поосуждаем? Если есть, давай. Потому
1: ну,
2: что
1: честно говоря.
2: Если у тебя нет легких новостей, я начну про тему бензина сегодня. Ну, прям развивается и развивается эта тема, если честно.
1: Прям хочешь, да?
2: Ну, не то, что хочешь. Вообще, наверное, надо сказать какие-то основные моменты, потому что эта история, она как-то набирает обороты. У нас до этого, мы уже говорили, да, и федеральные СМИ писали со ссылкой на правительство, что мы сейчас просим в первую очередь помощи, вот если нам надо бензин, то мы у белорусов ее просим, да, и Беларусь нам поставляет бензин. Некоторые на эту тему как бы еще и прикалываются, ну, не до приколов уже на самом деле. Вот, во-первых, на данный момент уже свыше 30 регионов России, то есть цифра уже перевалила за 30, вчера было 20 с небольшим, сегодня уже 30 регионов, даже чуть больше ввели ограничения разной степени на продажу топлива.
1: Давай, знаешь, что надо сказать?
2: Одними из последних
1: присоединились. Не хочу панические какие-то настроения раздувать и призываю всех соблюдать спокойствие, но меня немножко вызывает недоумение, да, когда говорят, все нормально в стране, никаких проблем нет, но 30 регионов вводят ограничения. Говорят, все нормально, топливо просто завались везде. Оно есть просто как бы из-за того, что ну, спрос повышенный сейчас. Где-то есть логистические там пробелы, которые мы решаем. И между тем, например, в Крыму и Севастополе вводится режим чрезвычайной ситуации. Для минимизации проблем, связанных вот как раз с топливом в том числе.
2: А как,
1: да?
2: Для устранения
1: проблем экономического характера.
2: Как введение чрезвычайной ситуации?
1: Позволит быстрее реагировать, выделять какие-то средства, выделять, например, какую-то адресную, точечную помощь. То есть, ну, чтобы не... Ну, ты знаешь, как эти вопросы иногда решаются? Чтобы что-то, например, там построить, нужно 2 года проектно-сметную документацию создавать. Условно говоря. А если вводятся какие-то режимы, то они позволяют вот это все нивелировать просто. Ну, угу. Взял, иди, строй, потом решим, как мы это будем, условно говоря, по документам там проводить.
2: Ну да. Но тем не менее, вот уже получается больше трети российских регионов ввели эти ограничения. Одними из последних стали вот Дагестан и Калининградская область. Сегодня про них вот писали как раз ближе к обеду федеральные СМИ. То есть 2 последних региона, которые ввели. Ну а так, если перечислять, там уже ну как бы не вижу смысла. Если про наши регионы говорить, я имею в виду Уральского федерального округа, там практически все уже. Ну Югра в том числе, Тюменская область, Ямал, ну, как бы мы здесь все. Кстати, про Томская область тоже. Я просто вспоминаю, что у нас еще есть слушатели с Томской области, поэтому, да, вас это тоже касается. Ну, и при этом Казахстан, власти Казахстана заявили сегодня, что они готовы начать поставки бензина в Россию, если Москва попросит. Ну, то есть, если власти России попросят, то Казахстан уже готов. В любой момент, говорит, если что.
1: Ну, ну нет, вот. Спасибо большое.
2: Между тем, Тимур правильно говорит, давайте не будем паниковать,
1: спасибо. Потому меня всегда удивляло, почему в Казахстане на заправках, которые, знаете, вот сетевые заправки, они, ну, у нас есть практически в каждом регионе.
2: Ну,
1: а
2: наши,
1: в каждом, наши заправки. Вот у них они там тоже есть. И у них бензин почти в 2 раза дешевле, чем у нас на этих сетевых заправках. Я вот не знаю, откуда они, правда, его берут. Может, они с казахских каких-то НПЗ там и продают казахскую нефть, переработанную на казахстанских НПЗ. Возможно, тогда нет проблем никаких. Но если это наше топливо, которое у нас добыто, переработано, привезено туда и продается в 2 раза дешевле, у меня вопросы на этот счет возникают всегда. Почему так? Ну, естественно, мне никто на них пока что не ответил, но, может быть... Может быть, и правильно.
2: Ну, в общем, по поводу заявления из правительства я сейчас скажу. Но вот раз ты уже затронул Крым, где сейчас ввели режим чрезвычайной ситуации.
1: Регионального характера.
2: Регионального характера.
1: Крым и Севастополь.
2: Вот как раз про Крым. Дело в том, что у Крымского моста образовалась в очередной раз гигантская очередь. На этот раз еще больше, чем была за последние дни. Вот последние данные, которые были опубликованы в час по Москве, по нашему времени, в 11 по Москве, там, получается, свыше 3000 машин стоят сейчас в очереди у Крымского моста в одну сторону чуть больше 1000 и в обратную, то есть со стороны Керчи, 2000 машин. Вот. И время ожидания не менее 3 часов. Mm. Не
1: вот
2: менее.
1: Я могу процитировать губернатора Севастополя Михаила Развожаева, который говорит, что решение принято в первую очередь для решения вопросов экономического характера. Правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать вопросы стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение людей.
2: Mm-hmm.
1: По-моему, избыточный ответ.
2: Ну,
1: хотя,
2: да.
1: Судя по количеству и разнообразию реакций на этот пост в канале РБК, люди либо плачут, либо клоунов ставят. Не знаю почему. Казалось бы, власти делают все для минимизации каких-то последствий и проблем, которые там образовались, а люди ставят смайлики клоуна.
2: Ну, ладно. Есть такие... Я не знаю, РБК бы уже убрали этот стикер просто. Все. Его в последнее время все чаще и чаще.
1: Какая разница? РИА Новости, вот, пожалуйста.
2: Да, я поняла.
1: РИА Новости, у них есть только две реакции. Палец вверх, палец вниз. На новость о том, что режим ЧС регионального характера введен в Крыму и Севастополе, на данный момент больше 300 пальцев вниз и меньше 100 пальцев вверх. Чем люди недовольны, непонятно.
2: Ну, они, наверное, сложившиеся ситуации. Вот и все.
1: То есть оценивают в принципе ситуацию.
2: Они не новости оценивают, а просто ситуацию текущую, что нам не очень это, конечно, все нравится, но а что поделать, мы это переживем обязательно. По поводу Крымского моста, уже сказала, 3000 машин. Минобороны сегодня сообщила о ликвидации за ночь почти 700 беспилотников, в том числе над Крымом, значительная часть, да, и поэтому говорят, это самый большой был массированный налет,
1: за
2: по
1: ночь.
2: Крайней мере, за ночь.
1: 600,
2: да.
1: Сколько? 660?
2: 660, да. Вот, так что с той стороны, знаете, не утихает ни черта. Ну, а по поводу вот крымского отдыха, сейчас Севастополь, это просто одной строкой в продолжение скажу, Севастополь стал лидером по падению спроса на летний отдых там. Количество бронирований упало на 50% по сравнению с прошлым летом. Ну и как будто бы на фоне всего этого даже не надо объяснять, почему. Предпочитают россияне в другие направления ехать. Но это тоже, мне кажется, временная история. Что касается правительства, нас там заявили об отсутствии дефицита топлива в России. Об этом агентство ТАСС сообщил вице-премьер Александр
1: Новак.
2: Знаешь,
1: о чем я подумал? Если с каждым днем количество беспилотников бьет очередные рекорды, ну вот оно, 600, 400, 500, 600 там и так далее, но ведь превентивно всегда это терпеть нельзя же? То есть их количество только растет, да, на каждый, там, условно говоря, сбитый беспилотник тратится какое-то вооружение противовоздушной обороны, правильно? Да. Вот, и тут логически предположить, что как-то эту ситуацию будут решать. Ну, я имею в виду, тучи сгущаются и компилируются вокруг этой темы.
2: И
1: не, я не знаю, я же...
2: Ты просто констатируешь
1: зарекся
2: факт.
1: От прогнозов.
2: Хорошо.
1: Потому что ты говоришь, в этот микрофон говорить...
2: Я продолжаю, да, тогда историю?
1: Осторожно, а то имеет смысл сбываться.
2: Я продолжаю тогда новости с правительства. Вице-премьер Александр Новак говорит, что у нас нет дефицита топлива. В стране достаточно запасов для обеспечения внутреннего рынка. Это в очередной раз в тему того, что устраивают люди ажиотаж и какую-то панику. Внутри страны достаточно бензина.
1: Ну вот эти вот моменты вызывают у меня недоумение. Если топлива достаточно, зачем нужны ограничительные меры? Если топлива много, то пусть люди покупают. Это же выгодно для экономики.
2: Смотри, как сказал Новак,
1: пусть покупают ажиотаж, запас.
2: Ажиотаж на рынке топлива у нас в стране искусственно поднял спрос на 30%. То есть, если бы не началась вот эта история, когда люди просто почему-то решили поехать и канистрами затариться, да, с чего-то вдруг, вот тогда бы и не было всех этих ограничений. Просто как бы люди сами, видимо, в соцсетях чего-то поначитавшись, понаслушавшись каких-то там комментариев, решили, ну раз все едут, я тоже поеду и запасусь, мало ли чего. И в итоге, конечно, вот начались эти очереди и ограничения.
1: Ты не думаешь, что это... То есть сейчас такая официальная версия, это все это началось с пустого места. Кто-то начал в соцсетях, наши враги западные начали разгонять тему, что у нас тут бензин скоро закончится.
2: Ажиотаж
1: запасайся, кто может, искусственный ажиотаж.
2: Да, так и говорят в правительстве. Вот Александр Новак, в частности.
1: Не потому, что кто-то приехал на заправку, а она сухая, и он не смог заправиться, поехал на другую, а там тоже топлива нет, поехал на третью, а там втридорога продается, например, и кое-как заправился, и потом позвонил своему соседу, говорит, что за фигня, ты видел? Он такой, да, я тоже столкнулся.
2: А вот это первое, что ты сказал, что приехал на какую-то заправку, а там ничего нету. Вот, может быть, как раз потому, что все приехали на ажиотаж, даже искупили это, и там поэтому нету. Я не знаю.
1: Ну да, официально так.
2: Ну и еще вице-премьер назвал ситуацию на топливном рынке сейчас сложной, но контролируемой. Вот. И говорят, пожалуйста, без паники, дефицита нет, всем все достанется.
1: Может, мы с тобой проявим социальную ответственность и просто в ближайшие там, дни пешком походим?
2: Без проблем.
1: То есть, чтобы как бы не тратить бензин, чтобы потом не заправлять его.
2: Да мы и так его с тобой. Дом, работа, работа, дом. Больше-то бензин нужен тем, кто сейчас в отпуск, например, едет на дальнее расстояние. Кто-то работает вот. На транспорте, правильно? И
1: правильно.
2: Там не обойтись.
1: Ты говоришь, кто-то едет в отпуск.
2: Угу.
1: Соответственно, эти люди поехали в отпуск, не смогли заправиться где-то там в Краснодарском крае возле Крыма или в Крыму. Не смогли обратно выехать, да, им пришлось покупать у перекупщиков как бензин там по 100 рублей, условно говоря. Они об этом пост написали. И отсюда ноги растут. Или просто так мы все решили ни с того ни с сего поехать закупаться.
2: Откуда ты сейчас узнаешь, откуда ноги растут?
1: Вот непонятно.
2: Ну, есть официальные комментарии, мы вам их зачитали, собственно. Вот. А вообще, хочется спросить наших слушателей, у нас же все нормально, правда? Вы же как-то все заправленные ездите, кто сейчас за рулем на машинах. Ну, то есть нет такого, чтобы нельзя бензин раздобыть. Ну да, может, где-то в ограниченном количестве, но этого же хватает. Я к тому, что, может быть, и нет никакой проблемы, и сильно тут все это раздувается, в том числе и за счет СМИ. Но, тем не менее, вот единственное, что я хотела еще раз...
1: То есть мы виноваты, получается?
2: Ну, почему мы? Мы вообще-то федеральные СМИ с тобой мониторим и рассказываем, что они пишут. Но, опять же, если мы считаем нужным это говорить, да, в том числе и мы, почему нет, тоже в этой истории, получается, задействованы. Но, тем не менее, вот уже 30 с лишним регионов, будем наблюдать за этой ситуацией дальше.
1: Не хочется быть виноватым в сложившейся ситуации и нести какую-то потом ответственность за это. Я вообще здесь ни при чем.
2: Ты не виноват.
1: Я всех призываю поменьше использовать машины, не тратить бензин и не раздувать ажиотаж.
2: Ну, если молодец. Есть такая возможность, Тимур, а если человек работает в такси, ну как не использовать бензин? Это же заработок, это же семья на эти деньги питается.
1: Да.
2: Вот и все.
1: Или, например, у него лодка моторная, или у него газонокосилка.
2: Кстати,
1: или у него генератор, да, в деревне стоит, потому что света нет, ну, там бывает такое.
2: Знаете, вот я сейчас по утрам каждый раз подхожу к окну на кухне, а у нас, получается, во дворе какой-то из мужчина, кто-то из соседей припарковал рядом со своей машиной лодку. И я каждый раз вот смотрю на эту лодку среди машин и думаю, ну вот это вот чисто вот югра. Потому что когда вот мы жили на Ямале, ну не встретишь нигде во дворах лодки. А здесь это так нормально, как бы лодки с одной стороны двора, с другой. Это прикольно, это круто. Это сразу понятно, что ты живешь в регионе, где много воды, где тысячи рек, еще больше тысяч озер. И вообще это очень круто и колоритно.
1: Да, встретишь.
2: Мне нравится.
1: Встретишь и лодки, но в основном они, конечно, у нас там были такого надувного.
2: Ну, типа... Тимур, во дворе лодки не парковались.
1: Да, нет, здесь даже не лодки, здесь такие катера.
2: Да, да, катера. Ну, простите, моя девочковая терминология неправильная.
1: С кабиной.
2: Я не разбираюсь в этих типах кораблей. Для меня...
1: Со штурвалом.
2: Для меня это все лодки.
1: Я реально вот увидел пару лет назад впервые катер. Да, и как маленький ребенок залип на него, смотрел и представлял, что я сижу внутри и куда-то плыву, и думаю, это же так гениально. Ну, для меня это никогда не было такой очевидной вещью. Для меня машина, дорога, езжай. А по сути, лодка, это то же самое же. Ну, вместо дороги река,
2: да?
1: Вместо машины лодочный мотор, штурвал, езжай. Вот, то есть, ты можешь реально, тебя же никто не ограничивает в этом. Теоретически ты же можешь в Ханты-Мансийске сесть в свой катер и доплыть до Салехарда, правильно?
2: Ну, если у тебя все... Да, конечно.
1: Теоретически.
2: По правилам, главное, с документами, и зная, что и как, и куда плыть, конечно, можешь.
1: Это же прикольно, нет?
2: Прикольно, да.
1: Только
2: я говорю,
1: зачем,
2: раньше,
1: непонятно, но
2: я
1: это
2: раньше
1: прикольно.
2: Недооценивала именно вот этот водный транспорт, а сейчас живу в Ханты-Мансийске, и мне прям безумно вся эта история нравится, если честно. Ладно, с бензином тоже тему закрываем, как и с футболом. Да, другие темы начнем обсуждать уже наконец-то.
1: Вопрос такой от Виталия. А кто контролирует то, что вот в один бак 10, там 20 или 30 литров? Я же могу
2: власти...
1: сначала на одну заехать, да, заправить 30 литров, потом на другую поехать заправку 30 литров. Или сделать круг, на эту же заправку вернуться 30 литров. Ну, в приложениях это четко. Вот есть приложение по заправке автомобилей. На телефонах у нас скачаны. Там четко, в день лимит 40. Ты если заправил 20 литров, он тебе покажет, осталось 20 литров. То есть больше ты не сможешь заправить, если лимит 40 литров. А так, наверное, где-нибудь на трассе, на заправке, ну, никто не будет номер записывать там, или паспортные данные брать.
2: Ну, да.
1: Но я не проверял, опять же.
2: Ну, завершая всю эту историю...
1: Я успел заправиться.
2: И нам этого бакса с тобой надолго хватит, да? Потому что мы реально... Особенно, дом, работа, работа,
1: если учесть,
2: дом.
1: Что мы решили пешком ходить.
2: Да, никуда не ездим особо. А вот по поводу бензиновой темы завершить всю эту историю хочу еще одной информашкой короткой. В Москве раскупили все канистры. Журналисты, короче, федеральные начали такой себе, знаешь, поставили квест, обзванивали все магазины, где можно купить канистры, и не смогли найти ни в одном. Говорят, что все раскупили.
1: Несмотря на то, что цены выросли в два раза почти.
2: На канистры-то?
1: На канистры.
2: Ну, про цены я не знаю, а то, что их наличие в Москве уже не осталось. Вот это, да, это я читала. Надеюсь, это только в Москве. Надеюсь, в стране все-таки канистровый бум пока не произошел.
0: Свои люди.

0: реклама. Автолига выручает. По пути все доставляет.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Вот группа «Бис» сейчас в эфире у нас исполняла песню «Таня, не плачь». Ну, там, правда, еще другие имена. Лена, Маша, Катя, не плачь. И я вспоминаю их самый первый трек, который когда-то был хитом в свое время. Наверняка вы его помните. «Катя, возьми телефон,
2: это он
1: звонит». Помните, да? Все помнят эту песню, мне кажется. Была хитовая в свое время. Вот сейчас они вернулись, реально, сколько их там, ну, лет 15 не было, 10 точно, я уже не помню. Но вернулись, решили снова создавать совместные треки. Вот одна, собственно, из первых. И заметь, у них тогда была «Катя, возьми телефон», сейчас «Таня, не плачь». Мне кажется, у них чисто вот эта тема с женскими именами сейчас. Пока все имена не перечислят в песнях, не успокоится. Надо им что-нибудь типа «Марина, танцуй», «Тимур, вставай пораньше», «Тимур, иди катайся на лыжах». Ну, короче, вот продолжить надо линейку этих песен. Это, как знаете, есть еще Ева Польна, прекрасная артистка, у которой тоже фишечка есть в песнях использовать иностранные языки. У нее есть песня, где есть часть на английском, есть песня, где часть на французском, есть одна песня, где даже уже немецкие строчки встречаются. Я говорю, вот ей осталось там еще там 20-30 языков взять, и будет вот это реально такая фишка. Три языка она уже использовала. Есть группа «Пицца», которую я очень люблю и обожаю. У них есть дни недели. У них есть песни там про вторник, про пятницу. Я все ждала, когда они продолжат тоже эту линейку, вот пока они продолжают. Есть в одной песне у них упоминание четверга. Вот почему-то не ловят они эту фишку. Вот я Еве Польне хочу сказать, ну давай другие еще языки, ну круто же будет. Пицце хочу сказать, ну давайте еще там про понедельник, про воскресенье, ну что вы, это же будет прям...
3: Думаешь?
1: Конечно. А эти, видишь, по именам специализируются ребята, бис. Ну ладно, это мои личные наблюдения музыкальные. Так, комментарии,
3: ну,
1: давай.
3: Ну а что спеть? Что? Марина, отключи VPN.
1: Нет. Зачем?
3: Это Макс звонит.
1: Это Макс звонит. Ну, кстати, заметили, да, что те, кто использует, может быть, программы обхода блокировок всевозможные, Макс в последнее время с ними работает.
3: Почему-то.
1: Да это на самом деле даже хорошо. Я имею в виду с точки зрения национального мессенджера. Хорошо, что они разрешают так делать. Это...
3: Прикол другой, знаешь, хочешь, расскажу тебе.
1: Это же, да.
3: Тут с мамой созвонился накануне, говорю, ты видела то, что запрещенный в России WhatsApp работает без VPN? Она говорит, да. Я говорит, прикол еще, я звоню племяннице в Киргизию через запрещенный в России WhatsApp. А он мне пишет, чтобы... позвоните, отключите VPN.
1: А, серьезно?
3: Прикинь, говорит. Я говорю, да, ну, она говорит, да. И Макс тоже самое написал, и вот этот.
1: Не,
3: вот
1: ну, Макс, понятно, почему он пишет, а то, что запрещенный WhatsApp так пишет, это странно. Ну, ладно.
3: Так, а что странного, если у меня при включенном не отправляются сообщения, а при выключенном, пожалуйста?
1: Ну, я говорю, какие-то странные моменты иногда
3: вообще
1: происходят.
3: Непонятно.
1: Может, там что-то тестируют.
3: Ну, да.
1: Какую-то кнопочку забыли, я не знаю. Ну, в общем... В наше время пользоваться всевозможными приложениями, это, знаете, как такая игра. Типа так, а что мне надо сейчас выключить, чтобы вот это заработало? А, я же вот это еще забыл отключить. Ну, короче, там надо жонглировать вот всеми этими программками. Комментарии будешь зачитывать?
3: Нет.
1: Нет? Ладно, я просто видела, что там приходили какие-то комментарии.
3: Тут такие, знаешь, типа, простите, не для эфира.
1: А, что тогда не зачитывать? Куда ты пошел-то, если не для эфира? Интересный такой.
3: Ну, так я же не говорю, кто написал.
1: Давайте...
3: Ну, всякие, знаешь, шутки с матюками, я же не понесу.
1: Не надо. А без матюка уже не смешно будет, правда? Вот и все.
3: Ну да.
1: Так, ладно, давайте расскажем что-нибудь доброе и хорошее. Не про бензин. Есть у нас такие новости? Есть. Они, кстати, про свадьбы, про любовь, про семьи, про рождение новых семейных ячеек и так далее.
3: 8 числа в День любви, семьи и верности будет массовое бракосочетание в Москве обустроено.
1: Не только в Москве. На самом деле всероссийский национальный вот этот центр, да, Россия, который есть пока не во всех регионах,
3: ну,
1: но в Югре он есть. Да. Вот как раз в рамках Дня семьи, любви и верности в национальном центре пройдет свадебный фестиваль. Это всероссийский свадебный фестиваль в Ханты-Мансийске, в нашем национальном центре, да, в филиале в Югре, естественно, тоже будут бракосочетаться. Причем несколько пар из разных городов и районов Югры. В числе участников будет, кстати, пара сотрудников этого филиала Национального центра «Россия». То есть и будущий муж, и будущая жена оба работают в Национальном центре «Россия». Познакомились 3 года назад в интернете, а вот сейчас вот он, собственно, в рамках, ну, то есть, получается,
3: ну, про супругу не знаю, что она работает там. Супруг точно работает. Где супруга работает,
1: ну, в общем,
3: не видел такой информации.
1: И в стенах, получается, своего родного учреждение, да, где работает, будет создавать ячейку общества новую.
3: Пытаюсь найти эту новость. Там вообще 4 пары, они из разных уголков Югры. Это одна история такая довольно трогательная.
1: Да. Это как раз молодая пара из Нижневартовска. Светлана зовут девушку, Олег зовут молодого человека.
3: Ну, вообще не местный, кстати.
1: Да, Светлана, она, во-первых, незрячий человек, да, то есть не видит, и она освоила сенсорную технику и через интернет начала как бы искать свою судьбу, то есть знакомиться в разных группах с помощью специальных технологий. Отправила голосовое сообщение молодому человеку, вот которого зовут Олег. Он тогда жил в Чебоксарах, и вот у них началось общение, и спустя полтора месяца вот этого общения он так, собственно, влюбился, говорит, ну, давай уже по видеозвонку, у них был видеозвонок, он говорит, все, я к тебе сейчас приеду, короче, приехал в Нижневартовск, и вот сейчас у них все дело дошло до свадьбы, и они приедут к нам в Ханты-Мансийск, вот в Национальном центре России 8 июля, в такой прекрасный праздник, тоже заключат брак. Вот, мне кажется, очень добрая история.
3: Сегодня газету нюхать будете, пишет Александр нам. Нет. Сегодня мы ударяемся в новые технологии.
1: Сегодня не газеты листать будем,
3: соцсети.
1: Пальцами будем, да, по смартфону туда-сюда, потому что к нам сейчас придет разработчик.
3: Мы пойдем, кстати, встречать.
1: Одной крутой платформы, которая будет всем жителям Югры, я уверена, интересна. А наши коллеги из газеты сейчас тоже очень заняты, все на выезде, на репортажах и прочее, поэтому в эту пятницу как-то без газеты. Но это только сейчас, следующую пятницу все остается в силе, так что все, кто привыкли слушать обзор прессы, обязательно появятся снова в эфире.
0: Свои люди.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Югорские больницы и поликлиники примут 300 молодых специалистов. В Ханты-Мансийске росгвардеец спас на пожаре ветерана Великой Отечественной войны. В Югре утилизировали партию опасной продукции. Здравоохранение Югры наращивает кадровый потенциал. Об актуальном положении дел сообщил директор профильного департамента Роман Паськов. По его словам, обеспеченность врачами в регионе на 16% выше среднероссийского показателя. А по числу среднего медперсонала округ входит в десятку лучших субъектов страны. И динамика только укрепляется. В прошлом году было трудоустроено 246 врачей и 466 специалистов со средним медобразованием. В текущем ожидается пополнение еще примерно на 1700 выпускников. Это врачи, фельдшеры и медсестры. Из них около 300 человек – целевые специалисты, которым заранее подготовили места в больницах и поликлиниках. Чтобы молодым людям было легче войти в профессию, на федеральном уровне запущен институт наставничества. За новичками закрепляют опытных врачей. Кроме того, для небольших населенных пунктов продолжают действовать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» – меры социальной поддержки. Они включают компенсацию аренды жилья, финансовую помощь и содействие в решении бытовых вопросов. Таким образом, регион не просто привлекает кадры, но и помогает им закрепиться надолго. В Ханты-Мансийске спасли на пожаре ветерана Великой Отечественной войны. Все произошло на текущей неделе. В опасной ситуации оказалась 93-летняя ветеран Великой Отечественной войны Анна Ивашкеева. К счастью, в тот день горящий дом заметили прапорщик Александр Попов из управления Росгвардии по Югре и сержант Сабит Битимбаев, прибывший в отпуск из Снежинского. По информации от дочери пенсионерки, ее мать находилась на втором этаже и не могла самостоятельно выбраться. Росгвардейцы незамедлительно пришли на помощь и эвакуировали пожилую женщину. Александр Попов вынес ее на руках. Отмечу, возгорание началось в придомовой постройке. Причину устанавливаются сотрудниками МЧС. В Югре пресекли продажу поддельных и потенциально опасных для здоровья духов. О признаках нарушений при реализации парфюмерии сообщили сотрудники Межрайонной налоговой службы России номер 1 по Югре. На сигнал оперативно отреагировало окружное управление Роспотребнадзором. Специалисты провели контрольную закупку и осмотр торговой точки. Как оказалось, индивидуальный предприниматель пытался реализовать 93 единицы продукции под известными брендами Versace, Louis Vuitton, Giorgio Armani, Dior и Lacoste. При этом у партии не было товаросопроводительных документов. Кроме того, на флаконах отсутствовали средства идентификации Data Matrix, маркировка единым знаком обращения евразийского соответствия, а также информация на русском языке. Как пояснили в ведомстве, такая продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза, а значит, несет реальную угрозу здоровью покупателей. По решению арбитражного суда Югры бизнесмена оштрафовали на 30 тысяч рублей, а парфюмерию изъяли и уничтожили. И последнее. В Югре заботятся о том, чтобы отдых и оздоровление были доступны каждому ребенку с ограничениями по здоровью и инвалидностью. Летние смены для особенных детей организует окружной департамент социального развития. Программа выстроена так, чтобы быть одновременно полезной и интересной. В нее входят здоровьесберегающие технологии и занятия по основам безопасности жизнедеятельности. Особое внимание уделяется юным жителям с сахарным диабетом. Для них в Нижневартовском многопрофильном реабилитационном центре предусмотрена специализированная смена по системе «Мать и дитя». Здесь ребенку и семье предлагают комплексную поддержку – лечебный массаж, плавание и акваэробику, физио- и водолечение, арт-терапию, а также консультации психолога. А для подростков здесь действует профориентационная программа «Знаю, умею, могу». Она направлена на развитие навыков общения и подготовку к трудоустройству. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: Так, ну мы обещали гостя. Гость уже у нас в студии появился. Встретили, как всегда, начали за эфиром уже общаться. Сейчас продолжим это делать в эфире. У нас в студии Владимир Цейтлин. Владимир, здравствуйте.
4: Всем здравствуйте.
5: Здравствуйте. А,
3: разработчик платформы Вдвиж в мессенджере Макс. Вот пока мало чего понятно в этих буквах, сейчас будем разбираться. Дело в том, что мне вчера кинули ссылочку на эту платформу. Я так понимаю, что это у вас начало, да, только зарождение этой платформы, потому что здесь только Ханты-Мансийск пока. Но вы же на весь округ нацелены, да, чтобы здесь весь округ оказался рано или поздно?
4: Да, конечно. Изначально надо проверить, как это работает. И мы выбрали площадку, это город Ханты-Мансийск, День молодежи.
3: Поближе, пожалуйста.
4: Да, вот так лучше,
3: о,
4: да?
3: О, да, все, вот так, извините. Супер, супер, ничего. У нас просто микрофон, они любят, когда к ним поближе. Слушайте, вот Вдвиж, как будто бы уже из названия понятно, что как будто все движухи собраны, да, в одном месте. Это правильно, примерно я понимаю, о чем ваше приложение?
4: Да, все верно, это локальная активность, Вдвиж, движение, в зависимости от возраста, понимания. Каждый воспринимает так, как ему это хочется. Главное, что чем себя занять, либо кому-то движение, в зависимости от возраста, понимания. Каждый воспринимает так, как ему это хочется. Главное, что чем себя занять, либо кому-то помочь чем-то заняться.

0: вчера такого не было. Я в пятницу точно знаю, чем себя занять.
1: Но я про вторник.
0: Вторник тоже знаю.
1: Среда.
2: Тимур не ваша целевая аудитория, вы на него не... На меня ориентируйтесь, я ваша целевая аудитория, да.
1: Время вечера, вы сделали все домашние дела, до сна где-то полтора часа, и вы понимаете, что вы хотите погулять. Uh-huh. Живете вы в большом районе, uh-huh. в котором проживает порядка 3000 людей, но вы же не будете же каждую квартиру стучаться и говорить, пошли погуляем.
2: Uh-huh. Да, а там можно...
1: Вы ставите точку, uh-huh. говорите, прогулка 30 минут вокруг дома.
2: Вот что это такое, потому что я вчера, когда зашла впервые на эту платформу, я такая, здесь вот бегают, здесь прогулка с собаками, я думаю, так, интересно. То есть это получается просто люди сообщают другим людям, что я хочу вот этим заняться, если хотите, присоединяйтесь, вот такая история.
1: Ты либо создаешь активность, ага. либо в ней участвуешь, абсолютно верно.
2: То есть я могу уже даже свою активность создать?
1: Конечно, конечно.
2: Вау, прикольно.
1: Либо бывает, что вот, ну не люблю я один бегать. И ставишь точку, бегу там темп 10-0, или как там правильно бегуны говорят, на 10 километров.
2: Ой, простите, а можно такой вопрос? Пятничный сегодня же пятница. Mm-hmm. А собутыльников там можно искать?
0: Не, ну я хотел помягче, но то же самое. То есть дураки мыслят одинаково, да?
2: Не, подожди, я же говорю про бутылку молока или газировки, например. Ну, я имею в виду хорошую компанию для вечера, например, познакомиться, в настолки поиграть, опять же.
1: Да, конечно.
2: Вот.
1: Это
2: прекрасно.
1: В настолке это вообще актуально. Это в том числе... Ну, у нас нет как таковой целевой аудитории, потому mm-hmm. что мы, когда проводили опрос, у нас выпадает только единственная категория. Это молодые семьи, у которых родился ребенок по одной простой причине. Они либо спят, либо с ребенком. Mm-hmm. И у них просто нет возможности выйти даже на полчаса. Все остальные от 16 и даже взрослые люди, с которыми мы разговаривали, говорят, слушай, ну вот я люблю скандинавской ходьбой заниматься, вот у меня соседка уехала, угу. мне не с кем.
2: То есть вы прям проводили даже специальные исследования, прежде чем запускали?
1: Конечно, конечно. Ну, не совсем. Мы, получается, занимались разработкой и попутно, получается, тестировали.
2: Изучали это все?
1: Да, у нас там группа опроса более 300 человек.
2: Круто. Владимир, для чего вообще вам это надо? Ну, то есть вы сами поняли когда-то потребность, что вам нужна компания, и вы не знаете, где ее взять? Или почему вы решили создать такую платформу? В чем ваша вообще цель? Почему именно эта идея?
1: Потому что можем.
2: И все, да?
1: Да.
2: Но это идея... Просто обычно любые идеи, они рождаются из какой-то нужды. Типа вот не было этого, пошел, сам создал.
0: Или жажда денег, допустим.
2: Ну это же бесплатная история.
1: Это абсолютно бесплатная история для людей. Тут есть, конечно, там слой монетизации, но он никак не касается потребителей. Я приведу самый простой пример. Вы когда заходите в любую социальную сеть, через 2 поста у вас реклама. У меня лично глаз дергается, у вас, я думаю, тоже.
0: У вас через 3 поста реклама.
2: А у тебя?
0: Не, как, я просто спрашиваю.
1: 2-3 поста, у меня уже реклама сыпется. Я честно, ты куда-то заходишь, ты должен посмотреть рекламу. Ты что-то хочешь посмотреть, опять смотри рекламу. Ты выходишь, смотри рекламу. Здесь сервис. Нас 25 лет назад начали учить, приучать к чему? Не выходи из дома. Сделай видеозвонок, напиши через мессенджер. Нас отучали встречаться лично. А нет ничего важнее личного общения. Когда у тебя коммуникация, ты видишь глаза, ты видишь эмоции, потому что часто же отправляют веселый смайлик, ну, блин, отстань.
2: То есть вы за живое общение и
1: конечно.
2: Хотите всех нас привлечь сюда? Ну нет, я только за, я сама люблю живое общение. Ну и вот, получается, я зашла сейчас в этот, в движ. Тимур, кстати, пытался зайти через поисковик, пока не может найти. Вот, кстати, вам первое слабенькое место. Надо сделать так, чтобы через поисковик можно было найти. Как пока что вот сейчас жители Ханты-Мансийска пойдут искать? Как вас найти? Через ВК, да, вы сказали?
1: Ну, мы создана группа ВК, нас поддерживает «Найдись Ханты-Мансийске», главное городское сообщество города. Нас мамочки Ханты-Мансийска тоже размещают. Ну, мы смотрим, мы пытаемся взаимодействовать, нам помогают, нам идут навстречу, это приятно, людям интересно.
2: Ну, конечно.
1: То, что мы пока в Максе не отображаемся, это, конечно, обидно, грустно, но это уже, к сожалению, не от нас зависит.
2: От Макса?
1: Да. Ну, у нас даже вот проблемы возникают. Вот мы сейчас 2 раза в день стабильно вносим изменения по работе, чтобы iPhone мог работать.
2: Ну,
1: все в курсе по этому поводу.
2: Да, в курсе. Там удалили все ВК-шные приложения из Apple Store.
1: И мы сейчас дружно с командой пляшем, стучим в бубен, пытаемся запустить. Запускаем, оно опять ломается, но мы это все решим, это все заработает. Причем заработает на более популярных платформах, которые нельзя называть. Максимально будет кроссплатформенное приложение.
2: Вы можете назвать, просто сказать запрещенное и все. Назовите, а то мы не поняли, на каких платформах это все заработает.
1: Ну, где-то еще заработает.
0: Типа Телеграма, например, где-то вот.
1: Кошмар какой.
2: Телеграм можно называть, мы называем. Нас слушатели даже пишут Телеграм.
1: А, тогда без проблем, в Телеграме уже даже вот я могу показать.
2: Он не запрещен, он замедлен, но не запрещен.
0: Официально не запрещен, поэтому дам WhatsApp. Но если я потом говорю, официально запрещен в России, например, никаких проблем, да?
1: Простите, я всего лишь там штуку какую-то разрабатываю, я ваших вот этих не до конца понимаю.
2: Вы счастливый человек, Владимир, потому что мы вот должны все эти правила, как журналисты, знать, где сказать запрещенное, где отметить.

0: есть иноагента, где какую-то еще сноску, поэтому мы уже, знаете...
1: Вы не иноагент, кстати?
2: Нет, вроде не числился.
0: Это шутит так. Это, знаете, у нас в последнее время журналистика становится такой, что Тимур называет фамилию какого-то известного актера, например, и у него автоматически так, его не объявили иноагентом случайно в прошлую
1: пятницу? Я на всякий случай всех иноагентами называю, потому что назвать кого-то иноагентом, ну, в этом нет проблемы. А не назвать кого-то иноагентом,
2: это уже ваша проблема.
0: Это уже закон, да, нарушили. Ну и, в общем, получается, смотрите, сейчас самый главный вопрос у всех наших слушателей, ну, не считая жителей Ханты-Мансийска, когда там появится вся игра? Вы как-то можете сейчас, что вы вообще хотите, как туда затащить остальные города? Это должны сами города к вам откликнуться, или у вас какой-то план по захвату территории? Я имею в виду по вовлеченности в вашу платформу.
1: По масштабированию.
0: Да.
2: Ну, я тут немножко погоржусь, то, что буквально недавно стал резидентом технопарка Югры.
0: Круто.
2: Да, и чтобы им стать, там обязательно должна быть дорожная карта развития того продукта, которым ты занимаешься, либо исследований.
0: Вот, значит, она у вас уже есть.
2: Конечно. И соответственно, до конца лета мы планируем на Ханты-Мансийске отрабатывать, а дальше уже потихоньку выходить в другие муниципальные образования. Возможно, это произойдет раньше. Это не так сложно, причем с других муниципальных образований уже звонили, говорят, слушай, ты когда к нам? Я говорю, ребят, подождите, мы сейчас, получается, отработаем все косяки, Ханты-Мансийск, прости. Но в любом случае...
0: Мы подопытные, да, немножечко, кролики?
2: Так всем весело, самое главное.
0: Да, да, всем нравится.
2: Вроде пока никто не жаловался, не кричал на нас, что мы что-то гадость какую-то сделали.
0: Но до конца года, короче, вы точно уже всю игру сюда, можно сказать...
2: При идеальном раскладе, да, потому что здесь мы упираемся не только в том, чтобы, получается, куда-то зайти, должны быть еще серверные мощности. Это надо увеличивать команду. А с учетом того, что... Ну, вообще сложно просить людей работать бесплатно, особенно в таких больших проектах. Ну, как-то мы умудряемся.
0: Пока получается. За кофе и конфетки, да?
2: Да, за хорошие отношения и создать что-то новое.
0: За перспективу вот эту, да?
2: Ну, ничего похожего нет, и мы этим гордимся.
0: Ну да, на самом деле подобного я не видела. Вот для тех, кто... Вот сейчас хочу сказать, да, кто сейчас уже будет пользоваться платформой здесь,
1: да может... Да можно я скажу, как можно заработать денег? Ну, прям реально заработать денег. У нас очень много грантов, например, да? Существует и в Югре, в частности, грант-губернатор, у нас существует федерального уровня грант-президент и так далее. И можно вот эту идею, в целом этот чат-бот, упаковать еще под эгидой, например, экологического какого-то участия и просвещения. Там же можно не только собираться, чтобы вокруг дома побегать, можно еще и на субботники, например, людей собирать, правильно?
2: Вот как раз.
1: Если вы подключите одного из партнеров, какое-нибудь там, не знаю, федеральное ведомство, которое устраивает эти субботники, и синергируйтесь друг с другом, чтобы они могли с помощью этого приложения обозначать и инициировать, например, субботники локальные во дворах, там, в районах и так далее, это уже будет экологическая история. Под эту историю можно попросить денег грантовых. Вот так вот я думаю.
2: Это отличное видение, и как раз-таки это один из слоев дальнейшего развития, потому что добровольчество... Это именно, это же наша как раз категория, социально значимые мобильное приложение, вот в данном случае это WebApp, и социально значимые активности. Точно так же, как деньги молодежи, которые мы разместили, мы не пускаем бизнес, но мы ориентируемся именно на людей, потому что городское мероприятие, оно для людей создано.
0: Подожди.
2: Точно так же это экологические активности. Не дай бог, если какие-то поисковые истории, мы, конечно, эти точки будем ставить. Там да тут безграничное поле для развития, просто мы не можем разорваться во все стороны, но это в том числе есть.
1: Ну, в Урае, да, был, Марин, помнишь, был случай, по-моему, в Урае, да, искали ребенка и собирались на поиски?
0: Не в Урае.
1: Ну, где-то. Где-то у нас в Югре.
0: Нет, это вот у нас
1: здесь в Югре. И нам писали, типа, ребята, вот мы собираемся там в 4 часа вот возле такого торгового центра, можете, пожалуйста, позвать людей.
0: Да, мы через радиоэфир звали.
1: Мы, конечно, можем, позвали, и потом пришел обратный отклик, говорят, слушайте, столько людей пришло, там, спасибо вам большое. Или была у нас в Ханты-Мансийске история, когда нужно было загрузить фуру гуманитарным грузом, а рабочих рук не хватало, попросили как бы нас, мы в эфире обратились, люди приехали, нам говорят, слушайте, классно, столько людей откликнулось и так далее. То есть же можно этот чат-бот, еще я говорю, да, как вот мысль продолжая, использовать и в гуманитарных целях, правильно, и в поисковых, как вы уже сказали, целях, и в экологических целях, и
0: то
1: все
0: это
1: уже...
0: То есть это не только про досуг.
1: Я уже вижу, как это можно на всю Россию масштабировать, да. чтобы собирать движуху?
2: Ну, мы очень амбициозны, не только ханты, как бы мы планируем расти дальше.
1: Ну все, берите меня в команду, я вам буду идеи накидывать, и потом...
0: Ну ты понял, здесь команда, здесь бесплатно.
2: Боюсь, нам будет тесно.
1: Пока что бесплатно.
0: Бесплатно пока что.
2: Нет, мы всем рады любой помощи, любой обратной связи. Каждую идею обрабатываем, конечно.
0: Вот как раз хотел сказать, что сейчас у вас здесь ближайшее мероприятие отмечено, это День молодежи, он завтра. Но момент такой, вы сказали, что с бизнесом никак не сотрудничаете, а я вот здесь вижу в том числе и бизнес. Вот, например, я не буду называть бренды, естественно, чтобы не было рекламы, но это же бизнес в чистом
2: виде.
0: Вы
2: когда на городском мероприятии ходите,
0: да.
2: Вы же проголодаетесь?
0: Да.
2: Это важно?
0: Я вообще только за покушать. По мне же видно. Просто...
2: У меня, могу рассказать случай, получается. Товарищ, он владелец бизнеса, и плюс он еще активист точек, в плане точек. Он говорит, о, класс, я буду ставить точки, и плюс свой бизнес поставлю. Говорит, нет, так не пойдет, это не работает. Почему? А, ну что, Дима, генерал Хал, который у нас в Ханты-Мансийске, все его знают. Он прям точки ставит, действительно очень активный товарищ, и плюс у него лазертаг. Uh-huh. Говорит, я буду ставить точки лазертаг. Я говорю, нет, не будешь ставить. Почему? Потому что ты на этом зарабатываешь. А если кто-то захочет собрать команду, поиграть в лазертаг, это уже другая история. Тут есть тонкости определенные, это и маркетинг, и продажи, но в первую очередь...
1: Он будет каждый день ставить, типа, ищу команду поиграть в лазертаг. Ну, мы с 16 до 17 часов, 500 рублей час, да, например, вот. Приносить с собой.
2: Не, ну некоторые точки могут вот так вот проскакивать, но у нас же есть модерация, мы смотрим, мы анализируем, у нас очень мощный вот именно слой именно анализа, плюс мы используем там Руберт, это для анализа, ну это легковесный искусственный интеллект, который мы тоже используем для того, чтобы получить, сейчас его испытываем, будем внедрять. И,
0: получается вот этот бизнес, на который я сейчас вам показываю, он просто в рамках праздника будет кормить праздника, людей, то есть это допустимо.
1: Ох, да, конечно. Я поняла. Каким же количеством проблем вам придется в дальнейшем столкнуться? Я просто сейчас фантазирую, из первого, что приходит в голову, это мошеннические всевозможные схемы а-ля планирую поехать в Сургут, ребята, если кто хочет, там скидываемся на бензин, заберу вас завтра в 9, например.
0: Да, здесь заранее ничего не кидать.
1: Это как по схеме...
0: Это как Блаблакар, такая же история.
1: По той же самой истории. Далее, если кто-то захочет, например, что-нибудь нехорошее совершить, это вот как вы модерируете в этом плане?
2: Ну вот как раз мы легковесную модель прикручиваем и будем анализировать. А с точки зрения, там, скиньте денег куда-то еще, у нас есть промежуточное звено, мы его называем лобби, когда ты можешь уточнить детали по какой-то активности. Угу. Там дается ровно 20 сообщений, потом мы сократим, скорее всего, до 10, а остальное общение уже происходит непосредственно в мессенджере Макс. Создается отдельная закрытая группа, куда добавляются только участники. Кстати, фишечка одна. Угу. Как только заканчивается мероприятие, активность, из этой группы всех удаляют. У вас нет миллион чатов, которые вот как сейчас у всех есть. Там создали новую группу, тебе стыдно из нее выйти, неудобно. Угу. И она потом болтается, а потом кто-то там проголосуйте там, либо что-то еще. Вот. Этих групп не будет.
0: Автоматом
2: удаляется, идет очистка.
0: А если кто-то захочет продолжить общение, это уже в индивидуальном порядке.
2: Но если ты с кем-то встретился, провел активность, ты обменялся телефонами, и дальше ты уже можешь с человеком общаться как бы напрямую. Мы не завязываем на себя только общение.
0: Угу.
2: Потом из-за того, что это Макс, но все равно там практически, нет никакой анонимности, если уж давайте честно.
1: Угу.
2: Соответственно, как бы это работа правоохранительных органов. И здесь вот мы ничего не можем сделать там с глупостью, либо безрассудством. Но тут мы не... Причем, когда создается активность, мы сразу вот красненько, легкого красного цвета отображается. С незнакомыми людьми встречайтесь в людных местах днем.
0: То есть предупреждение даже даете?
2: Конечно, конечно. Оно ненавязчивое, но мы все равно об этом уведомляем. Угу.
0: Ну, вот видишь, все-таки такие моменты вы тоже предусматриваете.
1: Я просто их не озвучу, у меня сейчас столько в голове. Такая вот,
0: и
1: знаешь...
0: И не надо.
1: Столько идей.
0: Как показывает практика, большинство этих дурацких идей никому в голову, кроме тебя, не приходит. Так что
2: на самом деле замечательно. Накидайте потом, мы их отработаем. Потому что надо же столкнуться с ситуацией. Мы же не можем все смоделировать ситуацию.
0: Вот я же говорю, он же говорит, берите в команду, он столько накидает этих историй.
1: Ну давайте, платные услуги личного такого вот характера, например. Встречи за деньги.
2: 10 встреч, и оно сразу же у нас отображается, потому что это видно по аналитике.
0: Угу, то есть, видишь, это
2: сразу происходит потом.
1: Рано или поздно вы их будете ловить и удалять.
2: Конечно,
1: да?
2: Конечно.
0: Да. Ну, пока что, вот я говорю, с вчерашнего вечера захожу, тут тыкаю, смотрю, тестирую. Пока что здесь очень миленько. Люди вон встречаются, чтобы побегать, с собаками погулять. Вот завтрашний праздники, ну, то есть праздничные мероприятия по случаю Дня молодежи. Пока все у вас миленько, и дай Спасибо. Бог, чтобы так все и продолжалось.
1: Ладно, мы любим как делать. Мы вот, значит, сейчас это все на начальном этапе обсудили, проговорили, проанонсировали, да. Потом пройдет какое-то количество там, ну, месяцев,
0: Приходите
1: например,
0: осенью, да. Когда будет уже хотя бы там половина Югры уже, ну, половина городов югорских, может быть, и районов, да.
1: Мы с вами эту историю закруглим, ну, потом.
0: Да. А пока желаю вам развития. На самом деле идея прикольная. Особенно, знаете, вот у нас есть звукорежиссер Оля, она мне, ко мне постоянно подходит и говорит: Марина,
1: пошли играть на барабанах.
0: Марина, в эти выходные то-то, пятое, десятое, пойдем везде. Ну, то есть у нас есть очень много, у нас, в принципе, Югра такой регион интересующихся людей. Мы не любим сидеть дома, мы любим всякие движ, вот недаром у вас называется, да, в движ это приложение. Так что, как скоротать вечер, познакомиться с новыми людьми или какие-то мероприятия крутые прийти, это прям всегда про нас, и нам это интересно, поэтому процветание вам желаю.
2: Спасибо Владимир, большое.
0: Да, спасибо огромное. Сегодня в гостях Владимир Цейтлин, разработчик платформы «Вдвиж» в мессенджере «Макс». Пока что вот через поисковик «Макс» сложно его найти, ищите через ВКонтакте, но когда-нибудь вы доработаете этот момент, да?
2: Ну, с «Максом» разберемся.
0: Разберитесь, пожалуйста. Ну все, тогда до встречи в эфире. До свидания.
3: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: площадках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
3: Радио Югра.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну вот, кстати, сейчас, как даже наш гость сказал, да, про проблемы с Apple у тех, ну, те, у кого айфоны, да, например, и если вы хотите скачать какое-нибудь из приложений ВК, не получится сейчас, потому что их полностью удалила компания Apple.
2: Вот, тут можно, знаешь, вернуться обратно на пару дней и сказать о том, что из App Store исчезли все приложения, так или иначе связанные с компанией ВК.
1: Это ВК Music, это ВК Почта, это ВК Messenger, это само приложение ВК, это еще там у них ВК что-то еще, короче, у них там несколько, целая система получается, да, целая семья. И еще Одноклассники сюда же относятся. И какая-то еще очень популярная история.
2: На что у нас в стране замечательные заявления прозвучали о том, что вот эта компания Apple что делает? Цензурит вообще. Свободу попрала. И в целом, ну кто ж так делает? Вы лишаете людей возможности общаться друг с другом. Это, кстати, те же самые люди, которые выступали за блокировку Telegram и WhatsApp.
1: Ну, это разные причины.
2: Запрещение в России.
1: Ну, это же разные причины блокировки.
2: Ну, конечно. Там нас блокируют, а тут мы блокируем. Когда мы блокируем, мы за. Когда нас блокируют, мы против. Но вот вызывает недоумение реакция людей. То есть, вопиющий случай, когда жители России, некоторые, очень сильно от души порадовались санкциям, наложенным против нас. Западным.
1: Ну, окей, как бы, наверное, имеет право, но я не знаю.
2: Количество комментариев с тезисом «так вам и надо».
1: Ну, понимаешь, что сейчас
2: в эту игру можно играть вдвоем.
1: Что владельцы айфонов сейчас, если захотят скачать ВК, Одноклассники и Дзен, они не смогут это сделать.
2: Прозвучали заявления о том, что компания Apple нарушает наши. Вот мы придумали правила в нашей стране, а они их нарушают. Они их как бы не обязаны, в принципе, соблюдать. Но они не идут к нам на контакты. У нас сейчас есть закон, согласно которому продавать электронику на территории Российской Федерации можно только с предустановленным пакетом определенных программ.
1: Так и есть. Так и
2: ну
1: есть.
2: Да, а они на это не идут. Вот, дескать, они такие-сякие плохие, и чувствую, что это вообще пахнет такой историей, если они там у себя в App Store не включат заднюю, а они, наверное, не включат, потому что они уже официально объявили о том, что они поддерживают санкционное давление, так скажем, и решения, принятые там на Западе против России. А мы, соответственно, будем давить на то, что Apple не идет к нам навстречу и не устанавливают у себя на айфоны те программы, которые нам нужны. И, соответственно, пахнет тем, что просто мы под запрет это все
1: дело ставит. Ну да, Apple объяснил удаление ВК из App Store санкциями. Я уверена, что рано или поздно вернутся эти приложения, потому что Apple так делала, в принципе, уже неоднократно.
2: Они никогда не заявляли, что мы из-за санкций удалили приложение Сбера. Никогда так не было. Оно просто исчезало, потом появлялось. Потом исчезало, потом появлялось. Почему? Никто не объявлял. Если уже они громко заявили о том, что мы вот в угоду санкций присоединяемся к ним и, значит, удалили все приложения.
1: Не-не, вот федеральные СМИ пишут, что Apple объяснила удаление приложений ВК из App Store санкциями.
2: Да.
1: Какие именно, в компании не уточнили, но в целом вот достаточно понятно.
2: А я сейчас неправильно сказал?
1: Ты говоришь, они никогда не это...
2: Когда они удаляли Сбер, или когда они удаляли, не знаю, Макс, или еще
1: они
2: что-то,
1: они
2: не объясняли, да, что это санкции.
1: А сейчас...
2: Сейчас они открыто сказали, мы присоединяемся к санкциям.
1: Да, да.
2: Ну, и странно было бы вчера объявить официально на весь мир о том, что мы присоединяемся к санкциям, а сегодня вернуть все приложения обратно и как бы включить
1: заднюю. Смотрите, пока какие действия со стороны наших властей в том числе. Это, конечно, звучит, как минимум недееспособно, но тем не менее. Во-первых, российский суд оштрафовал Apple на 500 000 рублей за то, что те удалили приложение ВК. Как это поможет при условии, что они и так там уже миллиарды нам должны этих штрафов? Ну, что эти 500 000 рублей? Ну, смешно. Но тем не менее.
2: Кстати, не должны. Должна компания Google.
1: А Apple нет?
2: Про Apple я не слышал.
1: Ну, ладно.
2: Это Google там что-то должен триллиарды, миллиардов, секстиллионов.
1: Будет ли Apple платить 500 000 рублей штраф, непонятно. А еще у нас Министерство цифрового развития, Минцифры, на компанию Apple пожаловались в ФАС. Вот.
2: Ого. Ну, держись.
1: Вот и я тоже думаю, чем здесь ФАС-то поможет?
2: Держись, пиндосская контора. Ну, сейчас ФАС на тебя как накинется.
1: К сожалению, ФАС как будто бы здесь бессилен. Ну, а как они могут на них влиять, я, честно говоря, не понимаю. Ну, кто что может, то и делает. В любом случае, мне здесь в этой ситуации, конечно, в первую очередь обидно за простых пользователей, которые сейчас не смогут эти приложения себе скачать, если у них айфоны. А я напомню, это в России более 20 миллионов человек. Так, ну ладно, едем дальше. Про Apple все понятно, будем следить за ситуацией. Может быть, они и вернут, да, эту историю.
2: Что умное хотел сказать?
1: Я хотела еще рассказать про другую страну, которая сейчас тоже не очень с нами дружит, но узнала.
2: А, вот вспомнил. Акции компании ВК после вот этих вот маневров чувствуют себя не очень прям, чтобы хорошо.
1: Ну, если конкретно говорить, то вчера обвалились
2: Вчера я смотрел новость, что прям минимум вообще с момента основания. То есть, ну, они рухнули до небывалых значений,
1: ну,
2: которых
1: да,
2: никогда не было.
1: Все правильно, да.
2: Как сейчас, не знаю, не следил.
1: Ладно, про другую страну хотела сказать, про Эстонию. Тут МИД Эстонии узнал, оказывается, что Netflix
2: осудил
1: купил
2: специальную военную операцию. Осудил начало специальной войны.
1: Хватит так прикалываться. Хотя в наше время уже как будто бы можно, да? Нет, МИД Эстонии...
2: Мы как будто с Эстонией дружим, и нельзя против них прикалываться.
1: Я говорю, в наше время уже как будто бы и можно.
2: Я же не нас высмеиваю, а их.
1: Знаешь, я помню времена, это был 2000... Какой год? 2000... по-моему, 14-й. Да, когда я, получается, только 4-й год работала на радио, и были такие самые первые эфиры прямые уже в рамках шоу. Пошутила насчет эстонцев, насчет вот этой их такой стереотипной медлительности, заторможенности и так далее. И я помню, как тогда руководитель мой подошла ко мне после эфира и сказала: Марина, ну зачем ты так шутишь про эстонцев? Некрасиво.
2: Ну ты должна сейчас понять, опять-таки,
1: давай,
2: да?
1: Как-то это...
2: Шутить над человеком, который по национальности эстонец. Это неправильно, как бы мы там дружили или не дружили. Мы же прикалываемся над МИДом Эстонии, над ведомством.
1: А там тоже что-то было такое. Но тогда, как бы, видишь, даже руководство мне говорило, зачем ты над Эстонией прикалываешься? А сейчас вот, пожалуйста, с федеральных каналов просто можно такой грязью поливать тот же МИД Эстонии и прочее, что уже все...
2: Про просроченных президентов соседнего государства в эфирах федеральных каналов в открытую говорят, что наркоман.
1: Да,
2: ну, как бы, ну, когда это вообще было позволительно? Никогда. Ну, такие обстоятельства.
1: Ну, так вот, этот МИД Эстонии... Кстати, тоже, получается, до них поздно дошла информация. Все-таки подтормаживает где-то. Помните, мы еще неделю назад вам говорили новость о том, что у нас права на сериал «Маша и Медведь» выкупила компания Netflix. Это вообще крутецкая была информация, потому что они сейчас более чем в 100 странах мира, где показывают, да, и транслируют свои продукты, будут показывать «Машу и Медведь», соответственно, и переведут на языки этих стран, ну и вообще будут популяризировать всячески наш мультфильм. Netflix самая, мне кажется, сейчас топовая, да, с этой точки зрения компания. Так вот, МИД Эстонии только сегодня...
2: Осудили, в общем.
1: Только сегодня они раскритиковали это решение.
2: Знаете, как они это осудили? Они увидели в Маше, увидели пропаганду нашу, российскую, причем милитаризованную пропаганду.
1: Да, они сказали, что в этих мультфильмах милитаристские нарративы, советские символы, и вообще там медведь это такой, знаете...
2: Но ты видела, что хоть один символ? Я не могу припомнить, чтобы Маша кричала там: «Слава России, победа будет за нами». Я не помню такого.
1: Ну, говорят, что медведь — это мягкая сила Кремля.
2: А.
1: Эстонцы говорят. В МИДе Эстонии говорят. Мягкая сила Кремля. Вы когда смотрели «Машу и медведь», замечали как-то вообще, что медведь намекает на мягкую силу Кремля?
2: А я-то думаю, ну да.
1: Вот прям смотришь, да, на этого медведя, думаешь, ну что-то вот как-то...
2: Опять же.
1: Что-то как-то какая-то
2: опять же, смотри. Да. Медведев, который постоянно ругается на западных,
1: да,
2: наших недругов.
1: Который учебники по обществознанию сейчас
2: пишет. В его фамилии зашифровано слово «медведи»,
1: да,
2: который является одним из главных героев мультика «Маша и медведи».
1: Да.
2: Прямая отсылка на российскую пропаганду.
1: Да, это уже просто явный намек на какую-то политизированную историю, понимаете? Ну, мы-то шутим и прикалываемся, понятное дело, но такое ощущение, что в МИД Эстонии реально вот именно так считают и думают. Потому что назвать медведя мягкой силой Кремля в мультике, ну, это как будто бы уже совсем что-то за пределом.
2: Я вчера выяснял, почему они решили сойти с ума коллективно, и выяснил, что ссылается вот этот вот гражданин из МИДа Эстонии на некий пост где-то в соцсетях, где Маша поздравляет с 23 февраля. И, естественно, сгенерированная картинка Маши, где она в тельняшке, там...
1: В советской фуражке.
2: В фуражке поздравляет там с Днем защитника Отечества.
1: Понятно, и вот, ну все понятно.
2: Может быть, он даже не смотрел мультик.
1: Просто увидел эту открытку.
2: Просто увидел открытку и такой, а, если вот это в этом мультике, ну тогда с его точки зрения это понятно.
1: Ну, а пока...
2: Но если Министерство иностранных дел какой-то страны делает выводы исключительно по посту где-то в интернете на сгенерированную картинку, ну, это какая-то... А чем мы с ними вообще какие-то дела имеем?
1: А мы не имеем уже поэтому. Ну, а пока они бесятся от того, что Netflix купил у нас показ на... права на показ Маши и Медведя, я хочу отметить, что на YouTube, например, у этого мультсериала нашего более 60 миллионов подписчиков. Это слово «подписчик» здесь очень важное. Я сейчас не про количество просмотров или количество людей, которые, да, любят этот мультик. Это люди, которые специально зашли и подписались на этот канал, чтобы не пропустить ни одного нового мультика. На 45 языков уже переведен наш мультфильм, попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый. Ни один мультфильм в мире пока что не переведен на такое количество языков, а благодаря Netflix он будет сейчас транслироваться более чем в 100 странах мира, и количество языков еще пополнится. Так что это будет уже дважды рекордсмен по всем фронтам.
2: Пишет Сергей, нам до эстонцев доходит как до жирафа, скоро еще что-нибудь вычудят. Вот, видишь, вот это оно, о чем мы и говорим.
1: Я и говорю, еще лет 10 назад за такие шутки мне бы сказали: «Марина, а сейчас кто мне что скажет?
2: Ну, давайте,
1: а что так слабенько-то?»
2: Не до эстонцев, а до Министерства иностранных дел Эстонии.
1: Да, мы все-таки говорим сейчас про руководство этой конкретной страны.
2: Все национальности в равной степени хорошие.
1: Не каешь, против людей ничего не имею.
2: А Евгений пишет, что Эстония. А вся Европа, когда две девочки спели песню «Чуть с ума не сошла». Помните случай, пишет нам Евгений. Помнишь, что это Сигма Бой, который...
1: Конечно. Сигму Бой, естественно, помню.
2: Они же называли это угрозой национальной безопасности вообще, да, там, и европейских.
1: Кстати, про угрозу национальной безопасности. Тут вот Молдавия составила черный список российских артистов. Попозже я расскажу, какие артисты туда попали. И они сказали, что именно эти люди создают угрозу безопасности Молдавии. Так что ни под каким предлогом их нельзя впускать на территорию страны.
2: Да,
1: ну, условный Агутин приедет, и сразу всем будет опасно. Молдавии. Агутин просто есть в этом списке.
2: Так, ладно, остальные сообщения зачитаем после рекламы, и музыка у нас еще должна в эфире появиться. 5 минут, и мы тут как тут.
1: Все правильно.
0: Свои люди. Реклама. На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было незатратно, с ним расходы разделю. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв». Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
4: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
5: Пошла жара! Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама? Лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
11: Мой гений.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Мне тут в голову мысль такая пришла интересная. Можно? Смотри, помнишь, когда у нас чиновники призывали депутатов и, в принципе, чиновничий аппарат отказаться от айфонов зарубежных, потому что они сливают, типа, эти данные там...
2: Нас не призывали, в некоторых ведомствах это было даже в обязательном порядке.
1: Да, ну, потом условный какой-нибудь там есть один человек, Виталий Валентинович, который купил его и...
2: Нет, он сказал, что он
1: самый
2: только...
1: первый ради эксперимента.
2: Он сказал, что он использует его в личных целях, а в рабочих целях он использует другой смартфон. Это чисто так, для семейных фотографий.
1: Я просто к тому, что если Apple удалила все приложения, в том числе и национальный мессенджер Max, соответственно, логично предположить, он же как бы синергирован
2: нет
1: с компанией.
2: Нет, про Max слова, кстати.
1: Есть он там?
2: Нет, я же тебе говорю, вот я тебе могу перечислить да, сейчас конкретно, что...
1: Нет, в смысле, есть он в App Store? У меня нет айфона, проверьте, пожалуйста.
2: Я тебе напомню, ты, видимо, забыл. Макс пропал из App Store еще пару недель назад. Мы про это в эфире говорили.
1: Вот, теперь, получается, им вообще бессмысленно будет использовать айфон. В своей рабочей деятельности. Но у них там не будет ни контакта, ни Макса, ничего.
2: Не, подожди. Те, кто установили уже, например, у кого уже был Макс до того, как его удалили с App Store, он же там остается. Единственное, что его нельзя обновить.
1: Да ладно, так серьезно, не надо к этому относиться.
2: А, это шутка была. Тогда да. Хорошо.
1: Теперь по-настоящему избавиться от айфона.
2: Да.
1: Теперь... Потому что зачем?
2: Угу. Я же говорю, для семейного... Понятно. Для семейных фотографий.
1: Понятно. Просто... Есть сообщение от Алены. Добрый вечер. Как у вас дела? Нормально, хорошо, спасибо. Как у вас? А я завтра работаю. Вот сразу отвечает. Видишь, я спрашиваю, а как у вас? Сразу отвечает. Ну, потому что это продолжение сообщения. А я завтра работаю, потом поеду на дачу, в бане париться, шашлыки и рыбу на углях кушать. Вот такие у меня будут выходные.
2: Алена, вы
1: делаем вывод, что дача и баня, в частности, приведена в порядок, потому что неделю назад...
2: Как раз хотел сказать. Значит, вы удачно справились тогда с ремонтом и уборкой, правильно? Которую вы планировали на прошлые выходные. Мы вас поздравляем. Теперь, видите, уже только остается отдыхать, кайфовать, шашлычки, банька. Вообще звучит потрясающе, Ален. Вы нам скиньте координаты, ладно?
1: Не, потрясающе звучит следующее сообщение. Следующее сообщение потрясающе звучит. Планирую отправиться в отпуск в Дербент. Подскажите, были ли вы там, стоит ли туда ехать?
2: Мы были в Махачкале, и в Дербент нас приглашали, но, к сожалению, мы были там в рамках командировки, у нас было всего 2 дня, и большую часть времени мы были заняты рабочими моментами. Когда нас приглашали в Дербент, сказали, невозможно быть в Дагестане и не доехать до Дербента. Мы сказали, ну, значит, вернемся, но пока еще не вернулись. Единственное, что мы знаем, что в Дербенте обязательно стоит побывать, если вы будете в Дагестане. Поэтому езжайте, прям с превеликим, мне кажется, удовольствием вы там погуляете, надегустируйте всяких прекрасных напитков. И у них, кстати, каждое лето очень насыщенная программа. Именно вот если брать Дербентский завод по производству алкогольных бредненьких всяких напитков, у них там, знаете, прям помимо того, что экскурсии, помимо того, что какие-то продажи, ну там лавочки свои и прочее, у них там еще развлекательную программу. Я знаю, что у них там фестиваль йоги проводится каждое лето. Причем это очень прикольно, потому что сначала бокальчик вина все осушивают, а потом идут йогой заниматься. Чисто, знаете, московского богема приезжает, все в таких костюмчиках, девчоночки стройненькие, и вот это потом, знаете, красота. Девочки в разных асанах там сидят, лежат и прочее. Мужчины рядом стоят, дегустируют и смотрят на эту красоту.
1: Короче, что хочется отметить, да, мы же дальше Махачкалы, честно, никуда не выезжали, но...
2: Но нам говорили, что надо обязательно съездить, да.
1: Пляж городской красивый.
2: Чистый. Вода не соленая.
1: Вода классная. Ну, соленая.
2: Она солоноватая, но она не соленая, например, как в Черном море.
1: Вода крутая, ну и там тепло. И это, знаете, не распиаренное место, как Сочи, как Анапа. То есть там нет огромного количества туристов, которые там ломанулись и негде лечь. Там, да. И пляж чистый.
2: Да, это правда. Песочек. И, кстати, вода...
1: Есть минусы, ну, откровенно, да, вот для тех людей, которые не представляют свой летний пляжный отдых без определенных аксессуаров, очень трудно будет найти эти аксессуары.
2: Да.
1: Но при этом, при всем, в заведениях нет-нет, можно найти какую-то пивнушку. Но при этом, при всем, большинство заведений такого халяльного типа, и там это не продается.
2: Во-первых, 70% кафешек и ресторанов действительно без алкоголя. Даже рестораны, даже которые ночью работают, они тоже без алкоголя. Найти где-то вот напитки спиртные, ну, только каждое 4-е заведение, наверное, то надо поискаться, ну, постараться поискать. Есть для этого приложение 2GIS, там проще, если что, имейте в виду. А по поводу моря...
1: Нужно понимать, что есть... Вот рестораны, как правило, у них они открытого типа с верандами. То есть это если лето, там веранда при каждом кафе и ресторане. И в целом, ну как бы по-человечески, если хотите посидеть, вам нравится кухня, но не нравится отсутствие того, что вам нужно, можно там как-то договориться, сесть где-нибудь на летней веранде. И...
2: Я про море все хочу договорить. На самом деле море удивительно несоленое. Ну то есть если вы были на Черном море и знаете, какая она по вкусу безумно соленая вода, то там вы просто удивитесь. Она слегка-слегка солоноватая. Слегка. Мы были в шоке, когда первый раз оказались там. И я говорю, у меня было ощущение даже что местами, что как будто вы пресная. Но все-таки она такая слегка. Это удивительно на самом деле. Вот это я запомнила четко. Я хочу, знаете, порадоваться за жителей Эквадора. Даже...
1: Да, у них сегодня выходной.
2: Вот даже как будто бы чуть-чуть завидую им.
1: Победила, в общем, команда Эквадора сборную Германии 2-1. Они вышли дальше в 1/16 финала. Впервые за 20 лет и президент этой страны объявил национальный праздник в эту честь, выходной по всей стране. И вот у меня вопрос. Если я с детства болею за Эквадор, могу ли я присоединиться к этому движению?
2: Надо было с утра спрашивать. Сейчас-то уже 2 часа осталось тебе поработать. Уже досиди как-нибудь. Но в целом, мне кажется, это круто. Это, кстати, не первый раз такая история, когда был чемпионат мира в 2018 году у нас в России. Я помню тоже, там были истории, когда президенты каких-то стран объявляли выходной в честь победы их сборной. Ну вот сегодня, представляете, весь Эквадор гудит, гуляет, я думаю, отмечают так, что соседние страны слышат. Потому что впервые за 20 лет по такому случаю даже, вот видите, общенациональный выходной. Это редкая история, но это тот самый случай, когда, по сути, казалось бы, ну, спортивное событие, но это не просто спортивное событие, это все-таки чемпионат мира, который всегда выходит за пределы обычного спорта. Это прям праздник.
1: У нас уже сразу несколько человек говорят о том, что громыхает вроде грома, а дождя, ну, не особо-то и нет. На Ваганске, в частности, пишет нам наш слушатель Александр, что гром гремит, пасмурно, но вроде как нет никакого ливня. Лариса из Линтора написала, в Линторе дождик тихий летний, а громыхало прям громко.
2: Угу. Вы не поверите, вчера в Ханты-Мансийске, это вчера было, Тимур, или когда? Или воскресенье, или когда? Когда это было, помнишь?
1: Вчера с утра.
2: Я тебе говорю.
1: Как бабахнуло, я думала.
2: Да это. Я не пробабахнула. У нас тут вот на днях был дождик при ясном небе абсолютно. То есть на небе не тучки, солнце светит и дождь идет. Это вообще дичь какая-то была. Я говорю, как это вообще возможно? Откуда ты льешься вообще, вода? Потому что на небе солнце, такие, знаете, легкие летние облачка, вообще красота. Но еще мне нравится, конечно, оптимизм наших слушателей, и сразу видно, что радиостанция наша вещает на севере страны, потому что вот Александр пишет, а у нас посвежело плюс 26.
1: Не, ну представляешь, какая жара была. Кстати, МЧС
2: плюс 26, посвежело.
1: Тоже пришла МЧСка, что у нас сильная жара, опасное явление, сохранится местами по восточной половине Югры до 28 июня. Это как раз-таки Нижневартовский район, в том числе восточная часть Югры.
2: Да, вы знаете, я даже...
1: Ну, Сургут, наверное, тоже можно отнести к восточной половине Югры. Да даже Ханты-Мансийск можно частично отнести к восточной половине. Вот. А еще одно сообщение хочу прочитать от Аллы. Всем добрый день. Пожалуйста, дайте ссылку на платформу Вдвиж. Пыталась даже в ВК найти, что-то не то выдает. То есть не только с Максом.
2: Я вам кину, Алла, ссылочку.
1: Еще и ВКонтакте.
2: Да-да-да. Ну, вот мы этот как раз момент сейчас и заметили, когда Тимур пытался его найти. Бесполезно. Пока что, видите, вот из рук в руки будем передавать тем, кому интересно. А так, в целом, когда вот уходил наш гость, да, с эфира, он поделился планами, что уже к осени они прям хотят, чтобы, ну, по крайней мере, все крупные города игры там были. Будет круто. Будем следить, по крайней мере, за развитием. 5 вечера уже, дорогие товарищи. У кого сейчас закончился рабочий день, и вы отправляетесь в выходные, классно вам. А мы еще пару часов поработаем.
1: Довольно-таки неплохо, а очень приятно, между прочим.
2: Мы к вам тоже присоединимся через пару часов. Но пока что эти 2 часа будем вам рассказывать новости.
0: Свои люди. Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Больницы и поликлиники Югры примут 300 молодых специалистов. В Ханты-Мансийске росгвардеец спас на пожаре ветерана Великой Отечественной войны. Югорчане с размахом отметят День молодежи. Здравоохранение Югры наращивает кадровый потенциал. Об актуальном положении дел сообщил директор профильного департамента Роман Паськов. По его словам, обеспеченность врачами в регионе на 16% выше среднероссийского показателя. А по числу среднего медперсонала округ входит в десятку лучших субъектов страны. И динамика только укрепляется. В прошлом году было трудоустроено 246 врачей и 466 специалистов со средним медобразованием. В текущем ожидается пополнение еще примерно на 1700 выпускников. Это врачи, фельдшеры и медсестры. Из них около 300 человек – целевые специалисты, которым заранее подготовили места в больницах и поликлиниках. Чтобы молодым людям было легче войти в профессию, на федеральном уровне запущен институт наставничества. За новичками закрепляют опытных врачей. Кроме того, для небольших населенных пунктов продолжают действовать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» – меры социальной поддержки. Они включают компенсацию аренды жилья, финансовую помощь и содействие в решении бытовых вопросов. Таким образом, регион не просто привлекает кадры, но и помогает им закрепиться надолго. В Ханты-Мансийске спасли на пожаре ветерана Великой Отечественной войны. Все произошло на текущей неделе. В опасной ситуации оказалась 93-летняя ветеран Великой Отечественной войны Анна Ивашкеева. К счастью, в тот день горящий дом заметили прапорщик Александр Попов из управления Росгвардии по Югре и сержант Сабит Битимбаев, прибывший в отпуск из Снежинского. По информации от дочери пенсионерки, ее мать находилась на втором этаже и не могла самостоятельно выбраться. Росгвардейцы незамедлительно пришли на помощь и эвакуировали пожилую женщину. Александр Попов вынес ее на руках. Отмечу, возгорание началось в придомовой постройке. Причину устанавливаются сотрудниками МЧС. Дорожный сезон в Югре в самом разгаре. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», и каждый этап проходит строгую лабораторную проверку. Так, вскоре подрядчик приступит к ремонту участка в Сургутском районе. Речь об отрезке проезжей части от Кагалымского месторождения до кольцевой развилки с 12 по 43 километр. Специалисты уже отобрали пробы асфальтобетонной смеси, из которой намереваются создать дорожную одежду. Этот материал теперь проверят по ключевым параметрам – плотности, зерновой составу, устойчивости к нагрузкам и перепадам температур. Если смесь соответствует нормативам, ее допустят к укладке. Как отмечает стройкомплекс Югры, такой подход позволяет не допускать возникновения дефектов. Контроль на этапе сырья и смеси – это гарантия, что трасса прослужит дольше и выдержит суровую зиму и интенсивный трафик. И последняя Югра ярко отметит День молодежи. Праздник развернется по всему округу уже в эту субботу и пройдет под общенациональным слоганом «Мечта, гордость, единство». Например, жители Ханты-Мансийска вовлекут в большой тематический фестиваль. Для гостей откроются интерактивные зоны от образовательных организаций, где расскажут о новых образовательных курсах и профессиях. Любителей музыки и хореографии ждут концерты и танцевальные флешмобы, а тем, кто ищет вдохновение, будут доступны творческие мастер-классы и ярмарка с югорской продукцией. Отдельную площадку отведут под фестиваль уличной культуры и спорта. Желающие смогут проявить себя в игре лазертаг, катании на самокатах, выступлениях по хип-хопу и брейк-дансу. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
2: Здравствуйте еще раз.
1: Здравствуйте.
2: Уже начало шестого. Вот 5 минут назад, когда я говорила, товарищи, 5 вечера, давайте, идите, отдыхайте. Сейчас уже 5 минут 6, это еще приятнее стало. Потому что вечер пятницы еще на 5 минут уже, знаете, продвинулся.
1: Ну, с одной стороны, да.
2: С другой стороны, время утекает, правда?
1: С другой стороны, скоротечно тает просто вечер пятницы.
2: Да. Это правда, быстро.
1: А вместе с ней, ну, придет суббота.
2: Которая еще быстрее
1: пролетит. Есть свои плюсы.
2: А воскресенье вообще обычно, знаете, да, воскресенье же вообще не существует.
1: Вообще не существует.
2: Нет, реально, вы замечали, что воскресенье как-то оно, ну, оно вроде наступает, но... А потом ты резко на работе оказываешься.
1: Да.
2: Это просто какой-то день, вот надо словечко подобрать правильное. День призрак, что ли.
1: Угу.
2: Вот Где-то только вроде замаячил на горизонте, и потом резко понедельник.
1: Uh-huh.
2: Я обычно не могу вспомнить, что я в воскресенье делаю. Я помню, что я просыпаюсь в воскресенье, иду завтракать, и все, а потом я уже на работе.
1: День ОКР.
2: Как-то так.
1: Вот.
2: Ну или у кого так, знаешь, да. У работающих...
1: Обсессивно-компульсивного расстройства и панического состояния, предвкушения понедельника.
2: Это...
1: Сидишь просто в это воскресенье и думаешь, да давай уже быстрее понедельник вставай, чтобы быстрее уже в следующую пятницу окунуться.
2: Это, знаешь, у работающих россиян и у школьников. Кстати, про школьников сейчас поговорим.
1: Тревожный день недели.
2: У меня вот как родители вышли на пенсию, у них сейчас там огород, деревня, коты, все дела. Для них не важно, еще воскресенье, понедельник на дворе. Каждый день прекрасен. Как однажды уральские пельмени сказали, да, в рамках своего выступления, что жизнь делится на три этапа. Беззаботный этап, потом рабочий и вот пенсионеры. Говорят, главное вот эту серединку быстрее проскочить, потому что и там беззаботное, безработное да, детство, и тут беззаботная, безработная старость.
1: Но...
2: А вот это вот надо как-то прожить, серединку.
1: Ученые же прикалываются над этой темой, что, типа, кто умнее, там, человек или обезьяна, и вообще, произошли мы от обезьян или нет?
2: Ученые задаются вопросом, кто умнее?
1: Ну, нет, да прикалываются они так.
2: Хорошо.
1: И они утверждают, что обезьяна умнее человека. Потому что человек эволюционировал, теперь ему нужно на работу каждый день ходить.
2: А обезьяна хитренькая.
1: А обезьяна кайфует на...
2: Притворяется.
1: Сидит на дереве,
2: дурочкой,
1: бананы ест.
2: На самом деле умнее всех, потому что ничего не делает, это правда. По поводу, кстати, возраста. Завтра же День молодежи отмечается, да? Я напомню, что этот праздник с недавних пор, по-моему, года 3 только мы отмечаем в последнее воскресенье июня. В третье воскресенье июня у нас День медицинского работника отмечается. А вот в последнюю субботу июня мы отмечаем теперь День молодежи. Это учредил у нас президент Владимир Путин. По-моему, отмечается. А вот в последнюю субботу июня мы отмечаем теперь День молодежи. Это учредил у нас президент Владимир Путин. По-моему, года 3 или 4 назад,

0: Ну, ты-то, кстати, и по паспорту пока еще, знаешь, в последнем вагоне молодежном едешь. Уже скоро перестанешь молодежью быть.
1: Конечно, себя считаю, но я вот сижу уже 10 минут, растираю шею.
0: Да, вижу.
1: Непонятно, то ли это, как у меня называется?
0: Остеохондроз.
1: Остеохондроз. То ли это защемление, то ли это что-то еще. Я думаю, записаться на МРТ. И вот ты мне тут рассказываешь, что по паспорту я молодой. Я думаю, с одной стороны, да. С другой стороны, вряд ли каждый молодой человек мечтает о том, чтобы у него...
0: Без очереди на МРТ попасть, да?
1: Да, МРТ было без очереди. Ну, другие же мечты какие-то.
0: Как понять, что ты уже не молодой? Мечтаешь об отсутствии очереди на МРТ?
1: О новом тонометре уже думаешь. Вот бы, может, на день рождения мне подарили.
0: Вот бы кто-нибудь подарил вот это устройство для измерения сахара, да, в крови. Вот такие уже девайсы у нас, гаджеты.
1: На самом деле над сахаром, может, и не надо смеяться, потому что такая штука, которая...
0: Я ни разу не смеюсь, я наоборот хотела сказать, что, мне кажется, вот после 35 уже самое время покупать, я забыла, как называется это устройство, которое сахар измеряет.
1: Глюкометр.
0: Вот, глюкометр.
1: Я знаю по такое понятие, как пульсоксиметр, например.
0: Да, кстати, тоже желательно дома иметь. Я без всякого смеха это абсолютно точно говорю, хотя бы там пару раз... У меня, например, у родителей есть такая штучка, устройство, и они несколько раз в неделю измеряют себе и натощак, и иногда перед сном. Ну, просто за сахаром реально надо следить. И мне кажется, что после 35 уже время приходит, когда пора бы, хотя бы там раз в неделю, измерять. Вообще знать, на каком уровне у тебя сахар. Поэтому я без доли иронии, зря ты думаешь, что я смеюсь над этим.
1: Угу. Раньше, я помню, в доме из единственных там измерительных приборов градусник был.
0: Угу.
1: Потом плавно появился к этому набору еще и тонометр.
0: Да.
1: Потом еще появился как раз глюкометр.
0: Ну, ты его родителям отдал
1: потом. Пульсоксиметр. Ну, я как бы поэкспериментировал. Чисто, задался целью проверить сахар в крови. И каждый день, утром и, соответственно, вечером делал. Причем в разных формах. До еды, после еды, во время еды, вместо еды.
0: Ну, смотрел, как...
1: Чай сладкий выпью, проверю. Мне просто интересно было, что...
0: Баловался.
1: Ну, пока вот эти бесплатные тесты полоски были, я баловался активно. Вот. И нормально. Ну, то есть, вообще в пределах нормы всегда. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. По-моему, единственное место, на которое я пока что не жалуюсь. Вот, и я подумал, он мне как бы не нужен, если у меня в течение месяца динамика такова, что нет ни одного превышения
0: потом
1: ни днем, ни вечером, ни утром.
0: Отдал. Появился пульсоксиметр. Появился что-то еще у нас.
1: Сатурацию измерять вот этот вот.
0: Да-да-да. У нас, в принципе, аптечка, знаете, такая увесистая. Любой пенсионер позавидует нашей аптечке. Но мы этим не гордимся. Так, ладно.
1: Это правда.
0: Ну, и, кстати, надо сказать, что 90% аптечки все-таки это его, не мое. У меня там так, это, знаете, пластырь, гематоген, витаминка С, например. Вот такое чисто.
1: Я вот тут картинка мне на глаза попалась. Я вспомнил детство. Сейчас градусники, ртутные, как будто там на самом деле уже давно не ртуть. Какой-то другой металл. То ли галлий, то ли что. Ну, так, короче,
0: а почему тогда мы боимся его разбить?
1: Я понятия не имею, почему вы боитесь его разбить, но в современных ртутных типа градусников, по-моему, даже уже не ртуть.
0: Но это не факт.
1: Но это не факт. Проверяйте, не рекомендация. И какие же сейчас бездуховные пошли футляры? По-моему, эти прозрачные с разноцветными колпачками. Помнишь, как в детстве у тебя какой футляр был?
0: Такой же, как сейчас.
1: Нет. Я тебе скажу, ты сразу скажешь, да, точно.
0: Ну-ка.
1: Картонный, круглой формы такой, тубус был для градусников.
0: У меня не было.
1: Да, я тебе покажу в интернете, ты
0: покажи.
1: Скажешь.
0: Что-то не припомню.
1: Точно, вот такой вот у нас был.
0: Не припомню. Ладно, я вообще хотела...
1: Юлия пишет, ртуть. Вроде да, а вроде нет.
0: А где ты взял эту информацию, что не ртуть? Опять на своем пикабу
1: прочитал? Сейчас я, да.
0: Вечно вот это, ты там что-нибудь понаберешься какой-то информации, потом нам сидишь, втираешь всякую ерунду. На самом деле, пока Тимур ищет, я вам хотела рассказать интересную статистику. Она про наших выпускников.
1: Вот, смотрите, в современных жидкостных, в скобках, ртутных, в кавычках, градусниках вместо опасной ртути используется галлистан. Это жидкий сплав, который состоит из трех безопасных для здоровья металлов. Галлий 68,5%, индий 21,5% и олово. Вот. Сплав абсолютно не токсичен. Если случайно разобьете такой термометр, его можно будет убрать без угрозы отравления тяжелыми металлами. В отличие от ртути, визуально галлистан похож, он серебристый, но при разбитии он не рассыпается на мелкие токсичные шарики, а вытекает густой массой.
0: О, значит, у нас с тобой был ртутный, когда мы разбили в последний раз. Мы вообще за последние 5 лет 3 градусника разбили ртутный.
1: На безртутных градусниках часто есть специальный значок, зеленая отметка или надпись.
0: Ну ты же помнишь, мы с тобой, когда последний раз разбили, оно прям по полу мелкими шариками покатилось. Значит, это ртуть была все-таки.
1: Угу.
0: Значит, у нас с тобой была ртуть.
1: А еще я тут только недавно узнал.

0: осознал, что мы неправильно все практически пользуемся электронными градусниками, которые пищат, когда типа закончили.
1: Почему?
0: Потому что, когда они пищат, это буквально означает то, что динамика повышения температуры замедлилась.
1: Замедлилась.
0: То есть у них есть правило, надо смотреть в инструкцию. Типа, если он запищал, это означает, что за последние 5 секунд температура на этом измерительном приборе поднялась не более чем на 0,1 градуса. Но это не означает, что он точно померил текущую температуру.
1: А зачем вообще такие сложности? Почему нельзя градусник создать, который покажет температуру тела? Что за бред?
0: Ну смотри, когда вот ты берешь этот электронный градусник, его подмышечную впадину...
1: Вставляешь.
0: Ну, я хотел сказать...
1: Кладешь.
0: Фиксируешь. Да. И начинаешь мерить, он у тебя быстро-быстро начинает... Цифры бегут вверх. И потом замедляется в какой-то момент. Все медленнее и медленнее, набегают и медленнее. И вот когда этот порог превышает 5 секунд на одно деление,
1: то есть,
0: он тебе
1: перестает...
0: начинает пищать.
1: Ну, да.
0: Но это не значит, что он тебя точно померил. Подержи еще минуту, он тебе еще нагонит, скорее всего, там 3 десятых или 4
1: Понятно.
0: Десятых.
1: Короче, надо не да. после пика...
0: Да, после пика еще минуту подержите.
1: Понятно, вот. Спасибо.
0: Типа того, типа.
1: Надеюсь, ты говоришь нам правильную информацию.
0: Не, ну я же только что по поводу ртути доказал. Интернет.
1: А смотря кто, если какой-нибудь чат GPT ответил, то мы ему не верим.
0: Ответил, ну, какой-то сайт, сайт для здоровья.
1: Ну, ты сам только что
0: Казанский
1: сказал.
0: Казанский федеральный университет вот пишет.
1: Тимур, ты сам только что сказал, если на мелкие распадаются эти горошинки, значит, это ртуть. И у нас с тобой в градуснике была ртуть, когда мы ее разбили в последний раз.
0: Ну, ты, Юля, пишет, мы проверяли, шарики скатываются.
1: Вот, значит, у вас, Юля, тоже ртуть. А как вы проверяли? Тоже разбивали?
0: Случайно.
1: Ну, надеюсь, так, потому что не специально посмотреть, какая там ртуть, как она растекается.
0: Надежда пишет, у нас вчера тоже бабахнуло, аж страшно стало.
1: Ого.
0: Гром.
1: Не знаю, вы знаете, я в детстве очень боялась грома, а сейчас как-то мне даже это... Когда маленькая такая, знаете, чуть-чуть где-то громыхает, я такая, ну что за это? Давай уже нормально громыхни, ну, не сдерживайся. У меня такая, это, знаете...
0: Нормально громыхни?
1: Да.
0: У тебя не было такого? Близко молния не била рядом с тобой?
1: Нет, слава богу.
0: У меня била, но не прям близко, ну, типа, ну, метров, наверное, 50, короче. Я как-то раз в молодом очень сильно возрасте,
1: например...
0: У меня
1: иногда такое ощущение, что ты все эти истории вообще выдумываешь.
0: Как Азамат Мусагалиев, да?
1: Как
0: у
1: вообще?
0: Него...
1: На все случаи
0: на
1: жизни
0: все
1: истории.
0: На все случаи жизни по 200.
1: 50 метров у тебя была молния.
0: Вот послушаем, я, ну, типа, 12 лет мне, ночь, и начинается гроза мощная, и дождь, все красиво, все сияет, все сверкает, и я смотрю в окно. И в какой-то момент прислонился лбом на стекло, так облокотился и смотрю на небо. Ну, мне нравится. Мне, во-первых, не спится, во-вторых, мне нравится молния, я люблю этот эффект. И тут, получается, дом стоит, далее ну, небольшой участок газона, дорога автомобильная, четырехполосная, и с той стороны дороги линия электропередач. И вот в этот момент, когда я полностью расслаблен и любуюсь небом, шарахает молния в этот столб. Ну, сколько? 50 метров, получается. Вот. И я следующая... А вспышка вот такая. Все вспыхнуло, в глазах потемнело. И я, вернее, сначала осветлело, а потом потемнело. И я себя определяю на другом конце комнаты.
1: Тебя отбросило
0: там? Ну, как бы, знаешь, я сам отшатнулся от этого.
1: Понятно.
0: Всего. Но меня что удивило, задержки между молнией, то есть, и громом никакой не было. Одновременно было.
1: Ну, это да. А вообще у нас вот в деревне, да, у родителей живет собака, и по ней четко можно. Она раньше всех определяет, что будет гроза. Она боится до невозможности, просто до ужаса этих громыханий. И иногда сидим дома, вообще классная погода, солнце, небо ясное, безветренно, без ничего. Вообще никакой даже намека на грозу. И когда начинает собака скрестись в дверь, она крадется, ну, начинает скрестись только в одном случае, если гроза. И все, мы понимаем, что в ближайшие там минут 20 точно начнется. Иногда да, даже такая, я говорю, мам, да, наверное, она прикалывается. Ну, не может быть. Ты посмотри, что на улице благодать какая. И что вы думаете, она ни разу еще не ошиблась. Вот какое все-таки у животных чутье, вот это, как они это чувствуют за 20 минут до грозы, понимают, что придет гром. Это какие у них там внутри, я не знаю, локаторы, какие-то системы распознавания, на какое расстояние. Это то же самое, что коты и кошки, да и собаки тоже. Когда хозяин еще только за 3 километра от дома, она уже подъезжает, они уже бегут к двери, знают, что там скоро, в ближайшие минуты, он появится. Это удивительно просто. Просто удивительно.
0: Угу.
1: Так, ладно. Я хотела вообще рассказать интересный факт.
0: Здравствуйте, пишет Елена. Да, на некоторых градусниках есть маркировка наполнения.
1: Угу.
0: Прям пишут, типа, такой-то состав. Ну вот тут интернет говорит, что на безртутных есть специальный значок, зеленая отметка или надпись некая. Надо будет прийти домой, провести
1: ревизию. И посмотреть,
0: ревизию.
1: Да, про эксперимент. Тем более у нас 3 градусника сейчас дома. И вообще, вы знаете, я сейчас вот уже не задумываюсь над тем, чтобы пойти в аптеку и купить градусник ртутный, и что его там не будет, да? То есть это сейчас такая элементарная вещь. А вспомните 20-й год.
0: Oh, yeah.
1: В 20-м году нереально было найти ртутный градусник. Их вот когда пандемия началась жестко, их раскупили, это просто был дефицит. Все покупали на маркетплейсах какие-нибудь электронные, лишь бы хоть какие-нибудь уже были в доме.
0: Потому что цена, извините меня,
1: цена,
0: да,
1: была бешеная.
0: Стоил всегда рублей 50, сейчас 500.
1: И я помню потом в 21-м году, когда уже начали они снова появляться в аптеках, они стоили уже каких-то колоссальных денег, ртутные градусники. Там и за 1200 я продавали, помню, в одной аптеке.
0: Дуристика вот. Какая-то.
1: Дуристика. А сейчас вон заходишь, 200-300 рублей в любой аптеке.
0: Ну, надо сказать, то, что заработать умудрились те, кто знал, как это сделать.
1: А это всегда так в любой...
0: Даже на тестах. Попервой, когда вот эти тесты на наличие антител,
1: да,
0: на коронавирус по 5000 рублей были.
1: Да.
0: В клиниках.
1: А сейчас вот если на маркетплейсе...
0: Я еще ФАС писал, говорю, это адекватная цена. На что мне ФАС ответил, что клиники вправе сами устанавливать. Это частные организации, хоть за 50. Хотите, идите, хотите, нет.
1: Да. А сейчас у меня, кстати, дома даже есть вот эти тесты на коронавирус. Их сейчас продают на маркетплейсах за 200, тоже за 300 рублей. И они у нас дома лежат просто, знаете, тоже в аптечке на случай. Ну, если ты заболел, и ты не знаешь, то ли у тебя корона, то ли у тебя ОРВИ простое, то ли грипп, то ли еще
0: а
1: что-то.
0: А разница какая?
1: Ну, разницы, ну как, ты просто знаешь, что у меня корона, например.
0: И тебе от этого легче жить?
1: Ну, вот помнишь, в ноябре, какой это был, 24-й год, в ноябре 24-го года мы были на больничном, и вот, собственно, я еще до вызова врача сделала этот тест, и мне он показал коронавирус, и когда врач приехал ко мне на дом, я говорю, у меня корона, я уже все знаю. И он тогда мне эти всякие уже препараты прописал не от ОРВИ, а от коронавируса. Вот так вот. Он говорит, хорошо, что вы сделали тест дома, и не надо, ну, как бы, я вам тогда уже буду целенаправленно назначение писать.
0: Ура, пишет Алик. Через 2 дня отпуск, поеду в Башкирию.
1: Ох, смотрите, у нас там еще слушательница Алла с супругом едут в Башкирию в отпуск. А что-то у нас прям тут много югорчан.
0: Как у Аллы
1: в ту сторону.
0: Супруга зовут? Не Алик?
1: Не знаю, ты думаешь, это может быть...
0: Совпадение?
1: Да, конечно, совпадение. На самом деле у нас просто очень много даже слушателей писали, что там в Башкирии родственники живут и так далее. Тимур вот даже без наличия родственников в Башкирии просто хочет в этот регион как-нибудь съездить, посмотреть на местные красоты, местного меда и сырку поесть. Мы за вас, Алик, очень рады. Вообще мы рады за всех, у кого отпуск через 2 дня.
0: Сергей написал, добрый вечер, мне ссылку дайте, пожалуйста, на Вдвиж, это к Марине.
1: Да, я помню, Алла писала и Сергей. Сейчас все кину. Сейчас как раз музыка у нас будет в эфире. У меня будет для этого время. Я вам обязательно скину ссылочку.
0: Вот такое вот сообщение есть из Нижнесартымского от Ольги. Всех с пятницей. Работаю без выходных, поэтому все равно пятница или понедельник. Хочу
1: вот
0: на пенсию.
1: Такое грустное сообщение, особенно ближе к концу.
0: В конце, да.
1: Хочу на пенсию. Но я просто сказала, да, что у меня как родители вышли на пенсию, им все равно стало какой день недели. А вот и, собственно, наша слушательница тоже говорит, ну теперь я хочу на пенсию.
0: Вот и фотопруфы пришли от Надежды. Пишет, вот продаю на почте лично сама своими руками, людям чеки пробиваю. Без ртути написано. Термометр медицинский без ртути.
1: Да, да, точно, фотографию прям прислала. Надежда заморочилась. Спасибо вам большое. Теперь мы знаем, что и такие без ртути продают.
0: То Марина уже в открытую говорит, что я брешу везде.
1: Нет, я говорю, как бы надеюсь, что ты не брешешь. Но я тебя ни в чем не обвиняю. Алла, кстати, написала, что супруга зовут не Алик. Так что Алик, который нам написал, все-таки чуть больше югорчан поедут в Башкирию,
0: вообще,
1: не 2 человека.
0: Вообще нет, отвечаю на вопрос Александра. Он спрашивает, это адекватная цена? Ботинки зимние высокие, с мехом, натуральная кожа и ссылку на Marketplace. И они там стоят 48 464 рубля. Ну, как по мне, наверное, нет. Тем более то, что вот тут есть карточки товаров рядом, типа, есть еще предложение. По-моему, магазин плюс-минус такой же, но за 8600.
1: Ну вот, кстати, 8...
0: По крайней мере, фотка один в один.
1: 8600, это вот как раз ближе к истине. Учитывая, что там и кожа натуральная, и мех, да, ну вот 8600 может такая обувь стоить. А 48? Александр, не берите. Это точно развод.
0: Александр, вы же сами кожей занимаетесь, можете себе шить.
1: Так поэтому Александр спрашивает. Типа вообще, может, Александр думает, если по 48 тысяч сейчас такие сапоги продают, может, ему сапогоделанием заняться?
0: Мой психологический потолок — это где-то 1800, вот.
1: Но он их меняет раз в 3 месяца, так что оно того и стоит, собственно. 1800, но каждый сезон новое. Ладно, у нас музыка, далее мы вернемся. Я вам очень хочу рассказать новости.
0: Ну, две.
1: У нас тут и выпускников прикольный тренд в этом году. Они себе покупают интересный такой атрибут на выпускные вечера. Расскажу про него чуть позже.
2: Свои люди.

0: Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что спит, существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, ну что, если вы не против, я бы немножечко про образование поговорила.
2: Давай, давай.
1: Начну я с такой легкой и приятной темы – выпускные. Это когда уже, знаете, все испытания позади, экзамены все сданы.
2: Если успешно.
1: Ну да. Да, в идеале так. Ну и сейчас самое главное как-то отметить этот уже выпускной и дальше идти во взрослый мир, поступать в университет и менять...
2: Что тебе, кстати, по информатике сказали результаты?
1: Нет, еще неизвестно по информатике. Это Тимур про результаты ЕГЭ у моего племянника спрашивает. Мы тут всей семьей переживаем.
2: Ждем 100 баллов.
1: Ну, это было бы, конечно, в идеале.
2: Уже даже решили, что купим на премию.
1: Это не твоя премия, а ты почему-то решаешь, что на нее купить. Ладно,
2: теплицу
1: не суть.
2: Теплицу поставим.
1: Да. Курочек купим. Яйца будут нам нести, да? Я хотела рассказать про новый тренд, который сейчас среди школьников набирает обороты. Вот, по крайней мере, в этом году популярный. Я не знаю, как в следующем году, может, опять цикличная мода вернется, да? А в этом году у нас выпускники максимально не хотят заморачиваться с точки зрения дорогих костюмов. То есть, вот эти, все знаете, дорогие платья, роскошные, вот когда мы, кстати, школу заканчивали, вот я и две моих сестры, мы вместе одновременно, да, выпускались, нам костюмы всем троим шили на заказ. То есть мы прям ходили в ателье, и у нас у всех, у каждой были совершенно разные такие индивидуально пошитые костюмы. У меня с юбкой, у двоих сестер с брюками. Крутые, на самом деле. Ну, тогда это стоило не так дорого, как сейчас, если честно. То есть пойти купить там в магазине то же самое было бы либо столько же, либо даже чуть дороже. Но, тем не менее, раньше заморачивались. Сейчас же выпускники живут попроще. Ну, это зумеры наши. Точнее, даже уже поколение альфа сейчас, да, их называют те, кто младше.
2: Осознанные люди,
1: младше,
2: да?
1: Младше 15, да. Ну, в общем, эти ребята, им уже не надо вот это, мама, купи мне, пожалуйста, дорогое платье за 50 тысяч. Нет. Сейчас вот посмотрели, это аналитики Чек-Индекс, помните, да? Это такое агентство. Ну, когда получаете чеки в магазине, там в некоторых магазинах написано Чек-Индекс. Их несколько у нас есть. Система Атолл, и Чек-Индекс, и еще какая-то есть. Ну, короче, в любом случае, это аналитика, которая опирается на конкретные цены в чеках, поэтому я этой аналитике доверяю. Короче, сейчас средний костюм мужской на выпускной, ребята, которые покупают, стоит 6-700, а у девчонок платье 8 500. Это в среднем. Я просто сравниваю с прошлым. Если ты думаешь, что это дорого, я тебе напомню, что года 2-3 назад средняя цена платья у девочек была 15 тысяч.
2: Слушай, я думаю, ну, в моем понимании...
1: У мальчишек костюм стоил 12.
2: Не буду комментировать.
1: Потому что сейчас ребята предпочитают просто комфортную одежду и обувь. Некоторые даже не покупают вычурные костюмы, просто берут себе, например, классную рубашку, джинсы и все. Они за простоту, современные наши выпускники и школьники. Мне эта тенденция очень даже нравится.
2: Эта статистика, она только 11-классников касается.
1: Да.
2: А как тогда Чек-Индекс посчитал? Он с каждого, что ли, обзванивал, спрашивал, вы костюм брали на выпускной на 11 класс? Че ты дакаешь?
1: Это...
2: Ты же сказала, Чек-Индекс.
1: Все правильно.
2: Посмотрели чеки.
1: Аналитика магазинов.
2: Алина, там написано, костюм выпускной для 11-классника?
1: Нет,
2: а
1: костюм
2: для 9-го класса, а для 4-го класса.
1: 50 размер. Че, все. Вот так.
2: Ой,
1: примерно.
2: Такую ерунду вообще это самое. Говоришь.
1: Что? Я?
2: Угу.
1: Это Чек-Индекс тебе предоставляет данные.
2: Ну, да.
1: Я тебе как это? Хорошо. Позвони, спроси, как они это выясняли. Но в любом случае, сейчас среди праздничной атрибутики в тренде носки определенные и кружки. И самые популярные носки сейчас, которые покупают ребята на маркетплейсах в том числе, это надписи, две надписи. Выжил в школе первая, и вторая надпись отсидел 11 лет.
2: Да,
1: вот такая двусмысленная фразочка, но у молодежи такой юмор котируется. И спрос на такие носки вырос почти на 20%, ну то есть в два раза. И сейчас это как
2: бы... По сравнению с чем? По сравнению с пятницей? По сравнению с мартом? По сравнению с 91-м годом?
1: Не знаю, может, с прошлым годом. Ну, или с маем. Не знаю. Тут не написано. Написано, что спрос вырос на
2: 200%. Вот, Анастасия, да правильно же, да, правильно. Добрый день. Про костюм на выпускной. 2 года назад это было. Сын попросил костюм, я говорю, давай папин надень, на один раз покупать. Куда потом ты в нем будешь ходить?
1: Ну вот, круто.
2: Вот, лайкают.
1: Так я...
2: Надеюсь, что сын нормально воспринял вашу просьбу и согласился.
1: Так я как раз, вот Анастасия, можно сказать, подтверждает наши слова в том плане, что выпускники сейчас чуть проще к этому относятся. Они даже могут костюм брата, папы надеть, друга, кого угодно. То есть раньше такого не было. Раньше надо, чтобы обязательно купили, потому что всем покупают, и мне тоже надо. Ну, понятно, что в некоторых семьях, которые, может быть, не могли себе это позволить, всегда так было.
2: Ай, вы простите. Пишет, он обиделся тогда. Смотрю, сидит вакансия, смотрит. Я говорю, зачем? Он говорит, вы же не покупаете костюм, заработаю, сам куплю.
1: Какой классный! Ну чего, это Тимур по-доброму смеется. Ну видите, как у вас ребенок целеустремленный. Если нет возможности здесь взять, пойду сам заработаю. Ну молодец, молодец. Я так понимаю, если вы говорите, что 2 года назад, да, если я правильно услышала, сейчас, я так понимаю, сын уже у вас учится, да, уже студент.
2: Есть 3 вида лжи, пишет Сергей. Маленькая ложь, большая ложь.
1: И статистика.
2: И статистика.
1: Да, да. Слушайте, ну опять же, это не статистика, это все-таки подсчеты аналитиков по чекам. Я как будто бы чуть лучше к ним отношусь, чем статистика, которая строится на опросах.
2: С аналитиками 2 вопросами поймали и в угол забили. Первый вопрос, это по сравнению с чем на 20% выросли продажи носков?
1: Хорошо, я пойду.
2: А второй вопрос, это как они по чекам поняли, что это именно для 11-классников костюмы покупают. Не для 9-классников, не для 5-классников, не для выпускников детских садов.
1: Потому что костюм, ну, размер, наверное, как минимум разный, да, все-таки для 11-класса.
2: А то у тебя в чеке, наверное, сразу пишут костюм, тройка, мужской, фирма такая-то, размер такой-то, на мальчика 11-класс.
1: Ну, не пишут. Ну, не пишут на 11-класс, но размер и наименование марки всегда пишут в чеках.
2: А если 9-классник, ну, просто высокий?
1: Ага.
2: И такой в теле.
1: Ну хорошо, он же тоже выпускник, тоже в статистику попадает.
2: Антропометрическими данными подходит на 11-классника.
1: Но он тоже выпускник. Тима, ты душниш.
2: Имею право.
1: Почему ты имеешь право? У нас даже форточки нет в студии.
2: Вот поэтому.
1: Чтобы проветривать твою душноту.
2: Ура, дождь, пишет Александр.
1: Из Новоганска?
2: Да. Я сразу, знаешь, мне когда вот это ура.
1: Мы за вас рады. Потому что вот, ну, как бы громыхало, а дождя не было. Вот сейчас хотя бы справедливость природная восстановилась, да?
2: Я сразу Матроскина вспоминаю.
1: Да, да, да.
2: Ура! Дядя Федор приехал!
1: Да. Ой, сейчас бы домой вот эту мороженку, знаете, и Простоквашино смотреть, а не вот это вот все. Ну как можно в пятницу в 17:40 на работе еще быть, ребята? Что за несправедливость вообще? Скажите, что мы сейчас не одни на работе, что вы тоже нас на работе слушаете. Я реально захотела домой с мороженкой мультики смотреть.
2: Ладно, чем история с костюмом закончилась-то? Тем, что купили в итоге костюм, сжалились над сыном. Один раз его надел, висит уже 2 года. Может, думает Анастасия, очень, кстати, практичный человек. Может, младшему подойдет. Я все-таки сэкономлю хоть здесь.
1: Хорошо, что подрастает младшее поколение, да, и можно все-таки... Вообще здорово, когда несколько детей в семье, и можно там экономить, донашивать. Я просто как младшая сестра это точно знаю и говорю.
2: Ну и Андрей пишет, как вот слышал мудрую фразу, мужику костюм нужно 3 раза в жизни, выпускной, свадьба, похороны.
1: Ой, я знала, что закончится чем-то не очень хорошим. Так, ладно.
2: Потому что это Андрей?
1: Нет, потому что знаю...
2: Почему?
1: Потому что знаю эту фразу. Ну, думала, а вдруг, может, Андрей там свою какую-то оригинальную концовку придумал?
2: Это я вам еще новость не рассказывал про медицинскую, там, одну медакадемию, которая студентов
1: обучала.
2: Ой,
1: не надо, не надо, это жесть, пожалуйста. Давай лучше в завершение расскажем. Мы вот говорили про выпускника из Владивостока, про девочку из Москвы, но мы не сказали про нашего блестящего лицеиста из Нижневартовска, Всеволод Чупанов. Всеволод, или твои друзья, товарищи, родственники, если вы нас слышите, передавайте привет большой Всеволоду. Он набрал 200 баллов на ЕГЭ. И вот, знаете, если про Владивосток мы там говорили, да, что парень набрал 400 баллов, но у них вроде как нету в регионе выплат, то у нас-то в Югре выплаты имеются. И эти выплаты получит сейчас не только сам этот выпускник из Нижневартовска, но еще и преподаватели, учитель русского языка и литературы, которая, собственно, все эти годы его готовила к этому экзамену, и учитель химии. Так что вот, ну, как вы понимаете, те самые 2 предмета, по которым он набрал 100 баллов.
2: Ну, и ты самое главное не рассказывай. Это человек, который всегда всех сватает друг к другу,
1: да.
2: То, что у этого парня есть девушка.
1: Он так и сказал, что я занимался, готовился к экзаменам много со своей девушкой.
2: Да.
1: Мы вместе делали уроки, учились.
2: Зовут ее София Палкина.
1: София.
2: И она тоже 100 баллов
1: набрала.
2: По химии.
1: По химии. То есть они оба химию сдали на 100 баллов, а Всеволод еще и по-русскому набрал 100. Так что он 200-бальник. А вот, собственно, Тимур, который меня тут ругал на днях, что я говорю, вот смотрите, во Владивостоке мальчик 400 баллов на ЕГЭ набрал, девочка в Москве 400. Какая бы была умная, образованная семья, тем более они ровесники, все хорошо. Тимур говорит, зачем ты тут занимаешься сватовством? Да. Им учиться надо, а не думать о влюбленности. А я говорю, ну какой студент вообще не влюбляется? Это же самое время для... Они сейчас поступят в университет, они будут все совмещать. И будут находить время погулять, и влюбиться, и, извините, позаниматься уроками. Все будут успевать. Они же молодые. Пока кровь молодая, на все хватает энергии. Более того, вы знаете что? Я, конечно, даже пошла дальше в своих этих, в сватовских традициях. И когда я увидела фотографии вот этого выпускника из Владивостока и девочки московские, я говорю, они даже внешне оба похожи. Такие, знаете, высокие, в очках, шатены. Я говорю, боже мой, просто красивейшая была бы семья.
2: Ну, вот, вот здесь вот что делать в этих случаях, когда слушатели вот так вот поступают с нами?
1: Как? Что? Говорят, что все ушли и больше нас не слушают?
2: Ну, пишут, пятница, 17:40, ура, и скидывают фотографию мангала, на котором уже угли, уже жарят мясо. На заднем плане огород.
1: Ну, что я могу сказать?
2: Там вот клубника растет на грядке, смотри, лук перьями.
1: Ну, Андрей нас не любит.
2: Ну, получается.
1: Ну, конкретно вот Андрей ну, конкретно нас точно не любит.
2: Ни совести, ни адреса, ничего нет.
1: Андрей, мы шутим, мы за вас очень рады. Вот такие должны быть пятницы, а не то, что у нас. Так что вам приятного шашлыкоедения, а нам приятной работы.
2: Пошел пирожок, доем что-то.
1: А у меня, кстати, абрикосы на работе есть. Пойду абрикосинку съем. Мы еще с вами целый час и 15 минут.
0: Свои люди.

0: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Пошла жара! Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лентори есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер», все получится.
7: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП «Дрыгин Константин Дмитриевич», ОГРН ИП 304-662-533-101.
8: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный. Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас.
9: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: Сила состязаний на облазах, тепло рук народных ремесленников, национальная кухня севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на облаз. Событие, которое объединяет традиции коренных народов севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский облаз. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
11: 6+.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
13: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
14: Свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
15: Вы знаете, вот читаю эту новость, и мне прям, знаете, как-то и гордо за наших соотечественников. А с другой стороны, немножечко даже обидно за риэлторов.
16: Что такое?
15: Представляешь? Ты ожидал от меня услышать фразу «обидно за риэлторов»?
16: Ну, честно говоря, нет, я чувствую, что тут сарказм какой-то.
15: Ну, сарказм есть, но если это серьезного такого массового уже характера история, то мне реально становится жалко риэлторов. Но это какой-то гениальный лайфхак, просто потому что наши люди, они, конечно, ну, гениально мыслят. В общем, началась такая история, туристы в Сочи начали, по сути, разводить риэлторов и использовать их как бесплатные такси по городу. Рассказываю, в чем суть. Сочинский риэлтор которые сейчас жалуются на туристов, причем массово. Говорят, что если там год-два назад это были единичные случаи, то сейчас, видимо, вот эти все гениальные лайфхакеры начали распространять свою схему в интернете, и все повально начали пользоваться. То есть это уже типа вот они уже звонят им люди какие-то, да, посмотреть, они уже не знают, реально хотят люди построить жилье или нет. Суть в чем?
16: Ого!
15: Суть в чем? Смотрите.
16: В эту игру можно играть вдвоем?
15: Можно.
16: Но обычно, когда звонишь, ты не знаешь, реально ты квартиру эту посмотришь, или ты придешь, заключишь договор, тебе скажут, мы ее уже продали,
15: да,
16: посмотрите вот эту.
15: Да, такое
16: за
15: бывает.
16: 2 миллиона дороже и похуже,
15: да,
16: и квадрат
15: а
16: меньше.
15: А сейчас можно, вот, как ты говоришь, вдвоем играть. Суть в чем, рассказываю. Короче, у нас туристы приезжают в Сочи, хотят добраться до какого-нибудь, например, пляжа. Частного, неважно, не частного, городского. Они могут жить где-нибудь в Адлере, а поехать в Сочи, да, например, на отдых. Ну, в общем, большие расстояния преодолевают.
16: На Розу Хутор, да?
15: Тут на Розу Хутор, кто куда, короче. И они, получается, звонят риэлторам и говорят, мы, ну, для начала смотрят недвижимость, съемные квартиры в том районе, куда они хотят, ну, условно, где-нибудь рядом с пляжем. И говорят, мы хотим посмотреть сегодня там вот этот микро, ну, вот этот район. Вот
16: жить,
15: эту...
16: жить негде, срочно хотим снять квартиру.
15: Ну, типа того. И что вы думаете? Приезжает риэлтор, забирает их на машине с водителем, отвозит в эту точку. Те смотрят квартиру, как договаривались. Мы быстренько там посмотрели, ну, и говорят, мы подумаем. И быстренько идут потом на пляж, собственно, ради которого все это дело и затевалось.
16: Сложно как-то, схема какая-то.
15: Не знаю, как говорят сочинские риэлторы, это массовая сейчас схема. Массовая.
16: Массовая.
15: Насколько, не знаю, может, для них 10 случаев это уже массово.
16: Тебе нравится слово массовое, да? Ты так произносишь массовое. Массовое.
15: Ну, такое какое-то мясистое слово.
16: Есть приятные слова.
15: Да, есть слова, которые приятно произносить, а есть, которые наоборот, не особо. Но дело-то не в этом, а в том, что таким образом семьи стали экономить, потому что такси иногда на одну семью превышает там и 5, и 7 тысяч рублей, смотря куда ехать, в какой район. И говорят, что а если еще обратно, ну, в общем, экономия существенная.
16: Смотря в какой район ехать, из Сочи, типа, допустим, в Сургут или в Ханты-Мансийск, ты имеешь в виду, откуда цены 7 тысяч рублей? Типа, ну, долететь стоит 6, а на такси доехать из Адлера в Сочи 7, да?
15: Не знаю. Ну, а если туда обратно?
16: Я не про игру говорю. У нас, понятно, дороже. Ну, например, там из Москвы билеты же можно найти 1000 за 6, за 5.
15: Ну, это риэлторы так говорят, что экономия может и 5-7 тысяч составить. Все. Что?
16: Вообще не жалко все.
15: Кого?
16: Никого. Ну, не тех людей, которые за 6 тысяч по Сочи такси заказывают, вызывают, не риэлторов, которых... Короче, никого.
15: Не надо было рассказывать.
16: Вообще нет. А то, что смерч над Черным морем побережья Кубани могут сегодня обрушиться на регион и завтра тоже.
15: Угу.
16: И вообще, что такое-то происходит? Смерч — это же всегда что-то такое западное полушарие, да, вот обычно,
15: ну,
16: так говорят?
15: В Америке постоянно.
16: Америка.
15: Да-да-да. У нас, когда вот в Кушве, в Свердловской области 22 числа прошел вот этот ураган, знаешь, как потом некоторые эксперты комментировали, я читала, вот Коммерсант писал мне даже, как-то, ну, честно, резануло по глазам.
16: Что это нетипично, да?
15: Говорят, что местные эти эксперты говорят, ну, типа, а что вы? В Америке он каждый день такие смерчи, а у нас просто раз там в пятилетку. Ну, как-то, типа, можно и пережить.
16: На участке от Анапы до Магри, знаешь, такой участок Магри, будут бушевать смерчи. Всех призывают относиться к этому внимательно. Ливни, дожди, грозы, град, порывы ветра 20 с лишним метров в секунду. Вот, и на федеральной территории Сириус в Сочи тоже прогнозируется.
15: Ладно, Сочи. У нас вот сегодня, опять же, читала, вчера в Тобольске был тоже ураган. То есть как-то по Уралу сейчас вот эта непогода гуляет. Сначала Свердловской области досталась, сейчас вот уже, видите, в Тюменскую область пришел. Сегодня читала, что в Тобольске разгребают как раз последствия урагана вчерашнего. Там деревья тоже повалило, и где-то крыши домов снесло. Ну, короче, так нехило прошелся там вот этот ураган. Вот, ну, я просто думаю, как бы он дальше не пошел. Вот эта непогода, что-то мне не нравится вся эта история, потому что он не просто приходит и там, побушевал, да, и уходит, а он прям откровенно там, ему, цель у него все повалить, разрушить и так далее.
16: Следующая неделя в Югре обещает быть дождливой. С понедельника по пятницу как дожди зарядят, но причем в разных районах Югры.
15: Я, кстати, смотрела, выходил в окно, там что-то как-то небо стягивается, да, в Ханты-Мансийске?
16: Ну, оно уже целый день стягивается, еще никак не стянется.
15: И еще, кстати, сейчас в Ханты-Мансийске на вот центральной сцене идет репетиция завтрашнего праздника, завтра день молодежи. Угу. Я такая, о, прикольно, можно уже сегодня послушать, что завтра будет.
16: Можно послушать то, куда я завтра не пойду.
15: Да, да, да, знаешь, типа, это для таких, как мы, уже как бы еще молодых, но уже не молодых. Мы вроде завтра не хотим на эту движуху, нам будет просто лень выползать из дома, да, например. А сегодня уже заранее как бы послушаем. А немножечко приобщимся.
16: В некоторых районах хорошо, пишет Ксения нам. Доброго вечера. А у нас долгожданный дождь. Устали от жары. Но потом продолжает мысль, типа, дожили, радуемся дождю на севере.
15: Вот. Я как раз хотела сказать. Это так приятно, потому что вот такие мелочи нас с вами радуют. Представляете? Это же реально дожили. Более того, сегодня сообщение о том, что ура, дождь, долгожданный дождь, и типа, ну, пожалуйста, давайте и к нам дождь. Очень много таких сообщений приходит от слушателей. То есть реально вода с неба нас с вами так радует.
16: А мы с тобой что, где, хорошо, когда будем смотреть, интересно?
15: Обязательно.
16: Вот Александр спрашивает, что сегодня, что, где, когда? Будете смотреть? Будем. Я уже видел.
15: Будем. Тимур мне обещал попкорн купить сегодня вкусный. Китайский.
16: Да.
15: Тимур в одном местечке покупает китайский попкорн. Реально китайский, там все.
16: Да, господи, в пивнушке.
15: Каждую пятницу... так завуалировала.
16: Каждую пятницу Марина ест попкорн. Но мы туда исключительно ради этого ходим.
15: Ну, на самом деле, я каждый раз, вот когда Тимур заходит в это заведение, иногда захожу с ними, всякий раз поражаюсь, что там очень много детей. А почему? Не потому, что они пришли там за рыбкой или пенным напитком. Потому что там такое изобилие каких-то заграничных сладостей, которые не купишь ни в одном магазине. Ну, условно, например, всем известные популярные газировки типа Фанта, Кола, Спрайт, а там представлены в таких вкусовых вариациях. Например, Фанта с абрикосом или Фанта с виноградом. И вот эти дети, они просто как бы приходят, о, Фанта с виноградом. Они там скупают все эти шоколадки заграничные, китайские преимущественно. Я такая, господи, неужели вот детям здесь вообще в принципе надо находиться? Потому что это не совсем детское как будто бы заведение, да, но их там очень много всегда. И я всегда захожу туда исключительно за попкорном.
16: Я тоже. Написал нам Георгий. Это ваша непогода ушла дальше, в Томскую область. Город затопило. Ой. Благо еще без ветра, деревья на месте. А так, в принципе, мы тут плывем.
15: Ой, Георгий, это не мысли, что...
16: Получается, не Георгий, а капитан Георгий.
15: Ну, вообще, это же... Вот,
16: ну, как Джек Воробей, знаешь?
15: Не место для таких шуток. Там он, может, Георгий сейчас не знает, как эти моря объехать по дворам. А ты? Ну, видимо, да, не дошла до Югры. Это не погода. Она немножечко траекторию поменяла и вот как-то в Томскую область решила направиться. Ну, может быть, и сейчас от вас тоже быстренько уйдет куда-то дальше.
16: А может, она от вас к нам идет. Кто его знает?
15: Да, кто ее знает, как она там... Это же женщина. Погода. Угу. Непредсказуемая. Так, ладно, у нас уже 6 вечера, кстати, незаметно подкрадываются. Я почему-то сегодня никак не могу дойти до нормальных новостей, ну, типа, до информативных, которые, знаете, там какую-то информацию несут полезную. А почему так случилось? Мы сегодня 3 часа с вами сидим,
16: плохо, что ли?
15: Какие-то вопросы обсуждаем странные, непонятные. Мы кроме бензина сегодня ничего серьезного не обсудили. Это как вообще?
16: Футбол будешь смотреть?
15: Да хватит про свой футбол. Вот так вот, как начал в первом выходе про футбол, вот так вот все 3 часа и сидим. Кстати,
16: ладно, завтра,
15: хорошо, что
16: завтра
15: я вспомнила.
16: Англия, Панама будешь смотреть?
15: Дорогие, да, я за Панаму болею, конечно. Дорогие мои слушатели, я знаю, что среди нас очень много фотографов. Я вот не так давно говорила, да, что проводится фотоконкурс. Откликнулось очень много слушателей. Если вы, а я знаю, что вы все фотографируете наши шикарные закаты, нашу красивую северную природу, просто дайте знать о себе, я вам всем кину информацию про суперкрутой фотоконкурс, который сейчас на всю страну объявили. Там есть несколько номинаций, можно и людей фотографировать, и природу. И все это...
16: Приз пополам.
15: Да какой... Нет, там ценные подарки, кстати. Прям рекомендую участвовать. Это для профессионалов и для любителей. В общем, всю красоту надо обязательно отправить, мне кажется. Есть шансы неплохие выиграть. Так что обозначьтесь, дорогие фотографы. Я вам всем кину эту информацию прямо в личку, в сообщение. И услышимся в новом часе уже.
11: Свои люди. Местное время 18 часов. Новости на главном окружном.
17: Добрый вечер, в студии Рената Гасанова. В Югре за несколько лет доступ к качественной воде получили свыше 238 тысяч жителей. Сургутский район усилил безопасность мест отдыха у водоемов. Югорчане с размахом отметят День молодежи. Югра представила свои достижения по реализации проекта «Чистая вода» на нескольких федеральных совещаниях. Для нашего региона эта тема особенно важна. За последние годы, благодаря модернизации коммунальной инфраструктуры, качественную воду получили свыше 238 тысяч жителей. Как сообщает окружной департамент ЖКХ и энергетики, соответствующие работы велись с 2019 по 2025 годы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». За это время введены 8 крупных объектов водоснабжения в Лентории и Федоровском Сургутского района, Приобе Октябрьского района, Каркатеевых Нефтьюганского района, а также Пытьяхе, Нефтьюганске и Белоярском. Работы продолжаются и сейчас. В этом году строятся объекты в Нягане и Пойковском. Эти проекты вошли в новый региональный план модернизации коммунальной инфраструктуры до 2030 года. Он охватывает реконструкцию систем тепловодоснабжения и водоотведения по комплексным планам развития региона. Сургутский район усиливает безопасность водных объектов на береговых линиях в Ленторе, Федоровском, Угуте, Белом Яре и Барсово установили спасательные посты. Они будут работать до конца лета по графику с 11 до 21.00 в местах, где официально купаться нельзя, на расстоянии 1.5 метра от берега появились буйки. Неподалеку специальные жилеты, круги и конец Александрова. Спасателями являются аттестованные специалисты, обученные действиям на воде. В рамках летней кампании регулярно проводятся беседы с отдыхающими, которым также напоминают о запрете купания в неподготовленных для этого местах. Например, в Барсово на протоке Утоплая уже бывали трагедии, а в этом сезоне удалось спасти 3 человека, комментирует руководитель добровольного пожарно-спасательного формирования Сургута Сергей Липкалов.
18: Девочка 4 лет, плавала на купательном круге. Мама не усмотрела. Спасатель сидел, наблюдал как раз за данным ребенком, так как на круги особое внимание. Есть моменты с плавающими средствами, с данными. Спасатель среагировал, моментально прыгнул в воду, рискнул с собой, достал девочку. Обошлось все легким испугом ребенка и мамы.
17: Дорожный сезон в Югре в самом разгаре. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», и каждый этап проходит строгую лабораторную проверку. Так, вскоре подрядчик приступит к ремонту участка в Сургутском районе. Речь об отрезке проезжей части от Кагалымского месторождения до кольцевой развилки с 12 по 43 километр. Специалисты уже отобрали пробы асфальтобетонной смеси, из которой намереваются создать дорожную одежду. Этот материал теперь проверят по ключевым параметрам – плотности, зерновой составу, устойчивости к нагрузкам и перепадам температур. Если смесь соответствует нормативам, ее допустят к укладке. Как отмечает стройкомплекс Югры, такой подход позволяет не допускать возникновения дефектов. Контроль на этапе сырья и смеси – это гарантия, что трасса прослужит дольше и выдержит суровую зиму и интенсивный трафик. И последняя Югра ярко отметит День молодежи. Праздник развернется по всему округу уже в эту субботу и пройдет под общенациональным слоганом «Мечта, гордость, единство». Например, жители Ханты-Мансийска вовлекут в большой тематический фестиваль. Для гостей откроются интерактивные зоны от образовательных организаций, где расскажут о новых образовательных курсах и профессиях. Любителей музыки и хореографии ждут концерты и танцевальные флешмобы, а тем, кто ищет вдохновение, будут доступны творческие мастер-классы и ярмарка с югорской продукцией. Отдельную площадку отведут под фестиваль уличной культуры и спорта. Желающие смогут проявить себя в игре лазертаг, катании на самокатах, выступлениях по хип-хопу и брейк-дансу. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
19: Реклама. Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
20: Радио Югра. Главное окружное радио.
21: Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
15: И снова здравствуйте.
16: Ого.
15: Ну, вообще, мы тут уже с Тимуром 3 часа, для тех, кто к нам только присоединился, мы тут 3 часа такие важные новости всем рассказывали. Ну, просто ого-го. Просто я не знаю вообще, как вы сейчас без этих новостей жить будете. Те,
16: да,
15: кто
16: конечно,
15: к нам только присоединился.
16: Многое пропустили.
15: Вообще, вы все самое главное пропустили.
16: Ну ладно, повторение, отвлечение. Сегодня в 12 часов Норвегия, Франция, смотрим футбол.
15: Ладно, я шучу, на самом деле, как раз говорила в конце прошлого часа, что мы как-то сегодня по таким лайт-новостям, ну, может, оно и правильно, пятница все-таки, вечер, чего у вас грузить, правильно? Но все-таки одной строкой могу и про серьезное поговорить, а эта тема, кстати, реально очень серьезная. Просто хочу напомнить, что у нас вообще-то в сентябре важное политическое событие, а именно выборы. И вот тут несколько инфоповодов подкопилось. Ну, во-первых, в Центр избиркоме зачем-то рассказали, во сколько нам обойдутся с вами эти выборы. 30 миллиардов рублей, чтобы все это дело организовать, чтобы мы с вами сходили организованно, централизованно, отдали свои голоса за тех, кого считаем нужным. Вот такую сумму будет направлена из бюджета. Ну, это ладно. ЦИК решил озвучить, я решила вам рассказать. Что с этой информацией делать, ну, решайте сами. А вот, что гораздо интереснее, это то, что онлайн-голосование на выборах депутатов в Госдуму у нас состоится в этом году в 33 регионах. То есть каждый третий, даже чуть больше, да, это больше трети российских регионов смогут голосовать за депутатов Госдумы онлайн.
16: Ну, нет, и, кстати, не только Госдум. Я вообще хочу позвать наших общественных наблюдателей, в целом наблюдателей. И у нас будет электронное голосование или нет? Вот этот вопрос хочу задать. А в тех регионах, где будет электронное голосование, как удостовериться, что ну вот оно прозрачное? Вот мне бы хотелось этого.
15: В отличие от традиционного способа, да?
16: Ну, традиционный способ, это понятно, там, вот они, бюллетени, вот, пожалуйста, конкретно человек поставил галочку в этом квадратике, вот мы учли этот голос.
15: Да, например. И любой общественный наблюдатель, которым, кстати, реально может любой человек стать, ну, пройти для этого специальное обучение, которое, кстати, уже стартовало у нас сейчас в Югре, он, собственно, может смотреть, сидеть за, хоть за каждой бумажкой, как ее заполняют, как ее опускают, как ее подсчитывают, ну, в общем... Ну, хотя нет, вот сейчас я, конечно, сказала несовершенно несуразную глупость, как ее опускают, заполняют, никто не может смотреть, потому
16: не
15: что это делается...
16: Как считают,
15: это делают в кабинках анонимно всегда. А вот процесс подсчета, и чтобы все было правильно, это, конечно, да. А по поводу...
16: Интересно, будет ли у нас, например, возможность подключиться к камерам онлайн?
15: И чтобы все было правильно, это, конечно, да. А по поводу...
16: Интересно, будет ли у нас, например, возможность подключиться к камерам онлайн, да? Будет же у нас штаб?
15: Он наблюдает.

0: области. Привет вам большой, кстати, наш слушатель из Свердловской области. Вы можете проголосовать онлайн. Челябинская область и Курганская. То есть три региона из УРФО. Вот я их только что назвала. Нашему слушателю из Томской области, Георгию, большой привет. Вот вы тоже, Георгий, сможете проголосовать онлайн. Томская область в этом числе. Вы, кстати, любопытно, вы пойдете онлайн голосовать или традиционным образом на участок ножками пойдете и поставите ручкой галочку? Расскажите, как бы вам хотелось. И пойдете ли вы вообще? Ну и учитывая, что вы, Георгий, все-таки такой ответственный гражданин своей страны, я уверена, что вы точно проголосуете. И, кстати, вот Пермский край еще хочу отметить, потому что, ну, как бы, когда вижу Пермский край, сразу про него говорю. Там тоже будет онлайн-голосование. Ну и в целом я уже остальные регионы не буду перечислять. Скажем так, географию наших слушателей я обозначила. Вот, что еще хотела рассказать. А, у нас, кстати, прикольная такая история, связанная с... Это, кстати, напоминалка у меня сейчас была про фотоконкурс.
1: И вот ты тоже думаешь, чего тебя постоянно орёт что-то?
0: Это напоминалка, что не забыть рассказать слушателям про фотоконкурс. Я вот уже сказала в конце прошлого часа. У нас...
1: Ну, расскажи, какой это легендарный фотоконкурс? Легендарный. Всероссийское мероприятие, да? Или вообще всемирное? Или в России проводят мероприятия?
0: Всероссийские.
1: Вот. Присылайте свои фотографии, выигрываете ценные призы.
0: Вот. Называется это 10-й международный фотоконкурс «Русская цивилизация». Это получается в рамках Года единства народов России проводится этот конкурс. Участвовать может любой человек, у которого есть фотографии, ну, главное, чтобы вам было 18 и больше, неважно, профессиональные фотки или любительские, вообще неважно. Просто считайте какую-то фотку классной, отправляйте. Там номинаций очень много, включая там можно портреты, можно природу. А у нас тут, извините, мне кажется, у каждого в телефоне миллиард фотографий северных наших закатов, речек, лесов. На трассах часто красивые фотки, да, делал. У меня вот миллион, мы когда ездим куда-нибудь на трассу, у меня этих миллиард фотографий красивущих. Еще есть номинация традиции большой страны, архитектура и скульптура. Тоже в Югре огромное количество объектов, которые можно сюда сфоткать, поучаствовать, да. Духовные скрепы, семейные ценности и Россия, семья, семей. Вот еще отдельная номинация. Так что все это дело можно как-то пошерстить у вас в архивах, посмотреть. От 1 до 5 фотографий в каждой номинации вы можете принять участие. До 12 октября принимают фотографии. Так что есть целое лето, чтобы эти фотки еще найти. Все, рассказала. Можно напоминалку выключить теперь. Кому нужна ссылка, кину.
1: Россия, семья, семей. Семей — это Казахстан.
0: Город такой. Ну, у тебя сегодня такой юмор прям какой-то пятничный. Я уже попыталась избежать слова «дурацкий», хотя у меня вообще другое было еще похлеще слов в голове. Буду говорить «пятничный».
1: Очень хорошо, что есть онлайн, пишет Георгий из Томской области, потому что я не знаю, к какому избирательному участку я приписан.
0: О-о-о, ну вот. Видите, получается, специально для вас эту новость сейчас говорила. Вот. И еще хотела рассказать про, мне кажется, довольно креативную историю, хотя как будто бы такая очевидная. В общем, выборы...
1: О, да, да, что? Да, да, подойдут. Это Александр, Нижневартовский район, амбассадор Новоаганска в Югре, скидывает просто какое-то колоссальное количество обалденных фотографий. Пишет, такие фотографии пойдут на конкурс. 100%, особенно с белкой, 100% подойдет фотография, с грибами подойдет фотография.
0: О боже.
1: С рябиной подойдет фотография, с вот этой неизвестной мне ягодой, не знаю, что это, ну это не морожь, клюква, наверное, да?
0: Вы потрясающие фотки кинули, Александр, это все надо на конкурс. У вас талант. Да у нас вообще очень много талантливых слушателей. Вы нам всегда присылаете фотографии. И я думаю, господи, это надо куда-то в отдельную папочку какую-то уже собирать. Это так красиво. Вот это все может выиграть в рамках конкурса. Надо пробовать и отправлять. Там ценные призы обещают. Угу. Я уж не знаю, какие, но... Думаю, в рамках такого национального фотоконкурса там, правда, будет очень хороший приз.
1: Еще написал один Александр, который подписан. Сашка... Я не могу по-другому участвовать. После «Однажды в России», после Азамата Мусагалиева, я слово «Сашка» не могу произносить по-другому, иначе, как с акцентом Азамата Мусагалиева. Сашка, ты чё, Сашка? Сашуля!
0: Александр, простите, что он вас Сашка называет. Ну, сразу, просто вы так просто подписаны,
1: ассоциативный
0: понимаете?
1: Ряд, да, вы подписаны так почему-то. Пишет Устье-Аха. И фотография закатного неба на фоне ну или как бы там
0: сзади. Это просто невероятное что-то.
1: Водоем. На глади воды.
0: Это просто. Мне очень жаль, что по радио нельзя картинки показывать. Я бы эту фоточки вот ваши всем разослала. Это такую красоту вы присылаете. Просто невероятно.
1: Ну, а кто не видит, поверьте, это красиво.
0: Да. Поверьте нам на слово.
1: Давайте и мне ссылку на всякий случай. Пишет

0: Андрей. Всем вдруг фотку сделаю красиво тоже.
1: Представляешь, сейчас просто взять массовую рассылку всем слушателям, отправить эту ссылку. И те, кто сейчас не слышал вообще нас, даже вообще радио не слушает, им просто приходит какая-то от радио игра, ссылка непонятная, да? Странно максимально.
0: Ну, не, понятно, да, Александр, рябина, это я понял, да, под снегом, это на ветках растет. А вот та, которая из ягеля выглядывает с маленькими листочками, это клюква, да?
1: Ладно, одной строкой еще скажу про тюменскую матрешку. Вот я даже позволю себе такой термин, собственно, потому что на тюменской матрешке решили в этом году сыграть в рамках вот этой предвыборной кампании. Короче, матрешка, реальная матрешка, стала символом выборов в Тюменскую областную думу. Я посмотрела этот логотип, и на самом деле там все логично, потому что использование образа матрешки связано с тем, что ЮГРУ, Ямал и Тюменскую область, ну, по сути, в народе всегда неформально называют тюменской матрешкой. И ее официально сделали на уровне Центральной избирательной комиссии символом выборов в Тюменскую областную думу. И знаете, там еще подпись такая: Салехард, Ханты-Мансийск, Тюмень, без тебя не сложится. Приходи на выборы депутатов в Тюменскую областную думу. Матрешка без тебя не сложится. Вот мне вот этот слоган очень понравится. Потому что как бы и выборы без тебя не сложатся, и матрешка тоже. Вот так вот. Официальный этот, что ты мне... Официальный символ.
0: Трям, пишет Сергей, про миллиард фотографий, перефразируя мем. 83 года по миллиону фото каждый месяц. О чем мы про миллиард фотографий говорили?
1: Я говорила, что у меня миллиард фотографий, когда мы едем куда-то в отпуск на трассах, я фотографирую красоту, вот в пути просто. Вот эти, особенно, знаете, в сентябре, когда начинается вот эта желтая история, золотая осень, листопады, и когда едешь, и вот эти листики уже опавшие, они просто за машиной, вот этим столбом, боже, это ж какая красота, просто. А потом, знаете, когда начинаешь смотреть, там, ну, я кроме шуток, ну, типа, 900 фотографий примерно одинаковых. Ты думаешь, зачем?
0: Абсолютно одинаково.
1: Зачем так много?
0: Причем нет такого у вас, когда вот вы селфи делаете или фотографию с какого-нибудь мероприятия, 10 раз надо сфоткать, 15 раз надо сфоткать. Причем они абсолютно одинаковые. Хоть бы люди меняли положение, там, да, как-то улыбались по-другому. Нет, просто стоим, ждем, пока Тимур 10 раз сфоткает, чтобы у него было 10 фотографий одинаковых и памяти не было.
1: В телефоне.
0: В телефоне.
1: Так, ладненько. Про выборы поговорил.
0: Смотри, поселок Междуреченский, ЖД-станция Усть-Аха, и в этом месте в Канду впадает река Ах.
1: Ах.
0: Сашка это из Телеграма записан.
1: Понятно. Я всегда прикалываюсь над этим названием реки Ах, но это, мне кажется, максимально... прикольное название, потому что даже знаю, как оно примерно сложилось исторически. Просто люди приходили на эту речку, там так красиво, что все ахали. Ах, как красиво, ах, как красиво. И вот так вот она стала называться...
0: Да, вот это закат.
1: Ах, какой закат.
0: Ах, какой закат.
1: Да. Так вот и появилось название «Ах», мне кажется. Хотя, если углубляться в историю, наверняка «Ах» в переводе с какого-нибудь языка что-то да обозначает. Но для меня это «Ах, какая красивая река».
0: Ну да, вот эти тоже фотки можно. И, ну, теперь непонятно, а как выбирать? А вот бедные...
1: Организаторы,
0: да? Да, жюри.
1: Им придется вот отсмотреть вот миллиарды красивых фотографий, да?
0: Николас. У нас Испания на связи. Николас скинул 10 фотографий всевозможных красот. И... Ага, закаты, рассветы, цветы, супруга. Ну,
1: супер, ребят, только знаете, это надо все отправить не нам, а организаторам. Но
0: да,
1: то, что
0: мы,
1: вы нам...
0: мы не проводим конкурс.
1: Не, но то, что вы нам их отправили, чтобы мы полюбовались, за это спасибо большое. Мы правда обожаем смотреть ваши фотографии.
0: Если что, все победили, никто не проиграл.
1: В наших глазах победили все.
0: Пусть никто не уйдет обиженный.
1: Вечно ты цитируешь, откуда это?
0: Пикник на обочине.
1: Спасибо. Каждый раз забываю. Ладно, у меня на самом деле есть еще одна прикольная новость. Она связана с рабочим моментом. Раз уж мы тут заговорили про серьезные темы, типа выборы, хочу вот еще серьезную новость, связанную с работой, рассказать вам быстренько и пойдем музыку слушать. У нас, короче, в Госдуме сейчас разрабатывают такой законопроект, согласно которому хотят внедрить обезличенные резюме у нас в стране. Суть в чем? Такая история существует в Европе, по крайней мере, в Германии и Франции. Она была несколько лет назад, но они сейчас от нее, наоборот, отказались, а у нас почему-то хотят вводить. В общем, депутаты предлагают, уже даже направили эту инициативу в Министерство труда. Они хотят, чтобы резюме не содержало у нас в стране информацию там про имя, пол, возраст, семейное положение, фотографии, чтобы оно было обезличенным. И работодатели выбирали, исключительно опираясь там на опыт работы, навыки, квалификацию, какое-нибудь, может, образование и так далее. Вот депутаты считают это хорошей идеей. Представляешь?
0: А говорят, чем тогда это, будут говорят, HR это... заниматься? Как тогда отсеивать людей по признаку того, что он козерог, например?
1: Ну вот, зови на собеседование всех потенциальных кандидатов и уже выясняй. Ну, они таким образом, я имею в виду депутаты, которые предлагают это, они хотят снизить дискриминацию при приеме на работу и оцениваются искатели исключительно по их профессиональным качествам.
0: Ну, если мне, вот, например, я работодатель, мне не нравится имя Тимур, да? И я пригласил этого человека на работу, он приходит, я спрашиваю, как вас зовут? Он говорит, Тимур. Я говорю, вы мне не подходите. А зачем я это время человека потратил? Мне же, ну, сразу надо понимать, если он мне не подходит по возрасту, по полу, может быть, по... Ну, может, он приезжий, допустим, а я вот не хочу с этим сталкиваться. Не потому, что люди какие-то не такие, а потому, что мне вот эти как бы проблемы с регистрациями, с временными разрешениями, там, ответственность
1: особо. Или, может, у тебя работа завязана на общении плотном, а надо хорошо русский язык.
0: Может быть. Ну, то есть, ну, как бы вот у меня вот есть определенный фильтр, да, для моей компании.
1: Я с тобой даже согласна. Короче, идея нам не нравится, да?
0: Кому нам?
1: Ну, с тобой, мы же сейчас пока с тобой обсуждаем. Слушатели могут присоединиться всегда к нашему
0: вызывает
1: обсуждению.
0: Вызывает удивление просто.
1: Недоумение.
0: Недоумение.
1: Ты почему эту фразу не можешь выучить? Недоумение вызывает.
0: Вызывает недоумение это предложение.
1: Будем тогда ждать оценку от Министерства труда, потому что туда они уже отправили эту идею. Может быть, Минтруд оценит и скажет, ребят, классная идея, давайте внедрять. Но мне почему-то тоже кажется, что в резюме вот эти все составляющие, которые они хотят убрать, они, ну, такие по значимости чуть ли...
0: Пойду я посмотрю, что там у нас погода. Дождя нету.
1: Хорошо.
0: Нам музыку поставь.
1: Я что, диджей, что ли, в клубе? Музыку поставь.
0: Диджей.
1: Музыка выйдет и без моего, знаете ли. Согласен.
0: Поставь Иванушек.
1: Иванушки нет. Я смотрю в плейлисте. У нас дальше группа Чайф. Пойдет?
0: Очень хорошо. Только вот я ее не услышу, кстати.
1: Ты ж, ты же дышать пошел. Ну, дыши. Я потом тебе расскажу, о чем пели.
2: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути все доставляет.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
4: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
5: Будьте внимательнее на дорогах, даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
8: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Нам тут Александр говорил, что река в этом месте в Канду впадает, в Междуреченском, называется Ах. И ты такая: ах, как красиво. А вот Николас пишет: речка между Советским и Югорском называется Ух.
2: Ух. Ну, какая прелесть.
1: Ах, ух.
2: Надо еще речку Эх.
1: Эх. А вот интересно, они друг в друга не впадают, да? Вот жалко, было бы прикольно, если бы Ах впадала в Ух.
2: И плавно...
1: Ох.
2: В, ох, да, еще эх, еще и можно их.
1: Эгегей. Ну, такие вещи не, же, нельзя географических названий скажет какая-нибудь там это.
2: Почему?
1: Пропаганда непонятных отношений.
2: А как же Эгейское море, например?
1: Ну, запретить надо.
2: Это Тимур шутит, если что.
1: А, Георгий написал: инициатива, вот чтобы обезличить резюме.
2: Да.
1: Просто ради инициативы. По факту все разобьется о реальность. На собеседовании будут отсеиваться все равно. Ну,
2: да?
1: Чего нет? А тем более, например, какая-нибудь девушка придет, да, я на нее смотрю, а она на пятом месяце беременности.
2: Например?
1: Ну, к примеру. Ну, я ее не буду брать, правильно? Если я как бы частник, мне же потом надо ее отправить в декрет, на ее место через два месяца, да? Точно такую же девушку другую взять и так далее, и так далее. Понятно, что это дискредитирующий момент, но никто же не обязывает прямо. Вот если пришла беременная на собеседование, надо ее брать. Иначе в суд она пойдет и выиграет дело. Это то же самое, у нас было такое нововведение, а-ля закон, который запрещал указывать в объявлениях, даже в частных объявлениях. Там, сдам квартиру только славянам, например. Да, или ищем на работу, там, условно говоря, только женщину младше 30 лет. Ну, это как бы дискредитирующий момент.
2: Да, это,
1: но по факту, меня же никто законодательно не обязывает сдавать квартиру первому попавшемуся, пришедшему в мою квартиру посмотреть человеку. Я же могу не заключать с ним договор, к примеру.
2: Угу. Ну, такая, кстати, дискриминация, ее нельзя использовать по закону ни в объявлениях о продаже или аренде недвижимости, ни в объявлениях о вакансиях.
1: Ну, я же только
2: да,
1: что
2: да. Вообще, очень много тонкостей, которых многие даже не знают. Ладно, я хотела, знаете, про что рассказать? Одной строкой. Я не хочу вдаваться в подробности. Мне уже надоела вся эта история с ГОСТами. Просто знайте, что у нас в России сейчас разрабатывают новый ГОСТ для проверки прочности каблуков. Вот, просто знаете.
1: Просто знаете.
2: Я уже не знаю.
1: И живите.
2: Ну, и уже всяким ГОСТом я не удивляюсь в целом, но вот этому удивилась.
1: Представляете, ведомство целое, да? С серьезными специалистами, с высшим образованием.
2: Да.
1: Возможно, кто-то на пятерке учился в школе.
2: Большинство наверняка учились.
1: На бюджете учился в университете тоже, красным дипломом.
2: Более того,
1: и потом такое: а не поработать ли мне над ГОСТом на каблуке?
2: Для проверки прочности каблуков.
1: Для
2: у нас, кстати, есть сейчас уже действующий ГОСТ, но его хотят обновить, говорят, что уже устарел. Вот так
1: ну,
2: вот.
1: Ну, естественно, время-то идет, все меняется.
2: Они там даже рассказывают, как будут сейчас по обновленной технологии проверять каблуки, их прочность. Но я не хочу, правда, это вам рассказывать. Я просто хотела вас тоже удивить. Вот какие у нас ГОСТы сейчас в стране разрабатывают в том числе. Ладно, теперь я хотела...
1: А, Бастрыкин. Знаете, что? Такого, ну, Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета, поддержал идею ввести уголовную ответственность для родителей за ненадлежащее воспитание детей. Сейчас, говорит, только административное наказание предусмотрено, но как бы если ребенок неадекватный и совершает какие-то диверсии, теракты и так далее, да, ну, родители же должны нести ответственность. А ему, представьте, ему 12 лет. Он там что-нибудь поджег, что не надо поджигать, или взорвал, что не надо взрывать. И никто не виноват, получается. Его не привлечешь к ответственности, а к родителям только к административке. Но вы же не уследили, вы же не углядели. Кто-то же должен за это отнести какую-то реальную ответственность.
2: Угу.
1: Не штраф и там на учет в полицию.
2: Ну хорошо, поддержал. Возможно, это как-то ускорит принятие соответствующих мер, но... Пока это,
1: ну, в том же он правильно говорит, что ответственность за воспитание ребенка должна начинаться в семье.
2: Начинаться всегда, конечно. А где она еще должна начинаться? По поводу Союзмультфильма хотела вам еще рассказать. Вообще,
1: внезапно.
2: Ну да, потому что я сегодня, у нас всегда в конце
1: Бастрыкин,
2: эфира.
1: Теракты.
2: А кто у тебя вообще про Бастрыкина? Тебе...
1: Резюме, дискредитация, дискриминация. И говорит, я же хотела про Чебурашку.
2: Ну там, кстати, тоже новость такая, характера судебного, скажем так. Не развлекушечка. Я тебе претензию хочу предъявить. Ты меня не предупреждал, что будешь сейчас новости про Александра Бастрыкина говорить, все такое. Я настроилась на то, что мы тут новости шоу-бизнеса и культуры будем обсуждать. Ну ладно. Союз мультфильм. Тут почитали просто эксперты, что сейчас они массово судятся за использование своих мультперсонажей, за свои торговые марки. В общем, на данный момент, как пишут у нас федеральные СМИ, Союз мультфильм подал уже свыше 10 тысяч исков на сумму более чем 1 миллиард рублей. И, кстати, уже почти половину из них удалось отсудить. Большинство дел связано с нарушением авторских прав. И в основном компания судится с предпринимателями, которые используют эти изображения. Попробуешь угадать самого популярного персонажа сейчас.
1: Из «Союз мультфильма»?
2: Да.
1: Хоть бы Чебурашка.
2: Ты угадал. Чаще всего как раз...
1: А Кот Матроскин, это тоже же их, да?
2: Конечно. Но на самом деле на втором месте Винни-Пух идет. Карлсона тоже очень часто употребляют. По поводу Кота Матроскина и Простоквашино, если, например, вспоминаешь какой-то известный торговый бренд в том числе, то там, конечно, все официально, легально, и там все договоренности имеются. Вообще крупный бизнес заморачивается этими моментами. А вот мелкий бизнес, индивидуальные предприниматели в том числе, они берут себе, например, при входе в свой детский магазин, устанавливают арку с изображением Чебурашки, и все, а Союз мультфильм тут как тут.
1: Я посмотрел короткий вертикальный ролик в одной из соцсетей, где видео публикуется обычно, и там вот из историю рассказали про одну программу, продукт цифровой, называется WinRAR. Это распаковщик архивов.
2: Я помню. Мы все им пользовались когда-то в свое время.
1: Расширение .RAR. Так вот, они всегда предупреждали, пользуюсь, типа у вас месяц на пробную версию. Там, через месяц, пожалуйста, купите. Но месяц кончается, а вот эта табличка, она просто типа, вы пользуетесь уже больше месяца, если будет желание, конечно, да, если это не покажется вам чересчур навязчивым, вы можете как бы нас поддержать и купить. Естественно, ты говорил, кого мне это, зачем за $30 ваш WinRAR там нужен?
2: Закрывал галочку, все.
1: Дальше пользовался, угу. Никаких проблем. Они это делали умышленно, оказывается. Мы-то все смеялись, типа, какой дурак будет покупать. Они это делали умышленно. Почему? Потому что, распространяя этот продукт как бы бесплатно, но он требует лицензию. Но он потом как бы бесплатно работает. И вот распространяя этот продукт, они подсадили абсолютно всю Землю, всю планету на использование именно их распаковщика.
2: Ну да, мы все WinRAR-ом пользовались.
1: Но так как распаковщиками пользуемся не только мы, но и крупные компании, бизнес, там Google, Boeing, Microsoft, Формула-1,
2: любой бренд, да, крупный.
1: Они не могут себе позволить того, чтобы без просто закрывать, да, и пользоваться без лицензии.
2: Потому
1: они
2: что,
1: вынуждены
2: потому что
1: были.
2: Это судебные такие будут издержки потом, да, если судиться с ними будут, они там столько потеряют.
1: Они были вынуждены покупать, и причем
2: за бешеные деньги. Ну, да. То есть мы, как пользователи обычно, пользовались себе бесплатно, и нас, по сути, мы стали тем механизмом, который сначала распространил это среди всех, и это стало мегапопулярным продуктом, а потом просто за счет большого бизнеса. То есть у них, по сути, там 100 крупных игроков, и они за счет них разбогатели. А миллионы простых людей вообще здесь ничего никакую роль не сыграли.
1: Я к чему рассказал эту историю? К тому, что вот то же самое сейчас делает Союз мультфильм, только наоборот. Они борются против обычных людей, по большому счету, против мелких предпринимателей, которые там тортик сделал с Винни-Пухом или с Чебурашкой, но не осознают одного простого факта. Вот, например, я сегодня купил ребенку своему торт с Чебурашкой, да? Я ему дополнительно этого Чебурашку прорекламировал. И когда выйдет третья серия Чебурашки, мой ребенок скажет: пошли на Чебурашку. А если у меня не будет возможности купить ему торт с Чебурашкой, я куплю там со Спайдерменом, который не треплет мне нервы, там не кошмарит мелкий бизнес. Ребенок не скажет, возможно, пошли на третью Чебурашку. Он скажет, пошли на Спайдермена. Улавливаешь взаимосвязь. Если я буду кошмарить весь бизнес, и мы перестанем продавать игрушки с Чебурашкой, там, не знаю, брелки с Котом Матроскиным, там, Винни-Пуха, запретим, так сказать, да, в кавычках, в стране, того же Карлсона, то...
2: Но они не хотят, чтобы ты перестал этим пользоваться, они хотят, чтобы ты за эту денежку заплатил
1: и пользовался. Сейчас, сегодня.
2: Да.
1: А долгоиграющий эффект не интересует никого?
2: Ну, видишь, они как минимум потеряли уже больше миллиарда просто за счет того, что вот этот мелкий бизнес...
1: Не надо говорить «потеряли».
2: Не приобрели.
1: Они не дополучили, не приобрели.
2: Да.
1: А сейчас они судятся. Но если мы все просто перестанем продавать Чебурашку и зная репутацию этой компании, что чуть что сразу побежит в суд, на дистанции, в перспективе они могут еще больше недополучить рекламных, спонсорских денег, проданной продукции.
2: Как же, Тимур, без тебя все эти люди
1: обходятся? Я понятия не имею, но это на поверхности,
2: ну
1: нет?
2: Вот как, Союз мультфильм, вот до сих пор не знаю, тебя не взяли в команду, чтобы ты им это объяснил.
1: Я не знаю. А почему Глория Джинс закрывается в России? Но ну, они, потому они что не... вовремя просто руку помощи протянутую не приняли.
2: От тебя?
1: Ну да. А не, они сказали, приходи, помоги нам, пожалуйста. Не сказали. Ну, не было же такого? Не было. Вот. Ну, пожалуйста.
2: Вот переезжают в Дубай теперь. Офис был Regions.
1: Я не поеду в Дубай.
2: Я патриот.
1: У меня денег нет. Да я не хочу, на самом деле.
2: Да. Ладно, у нас на самом деле реклама сейчас.
1: В Нижневартовск шторм дошел наконец-то, пока, правда, только дует ветер, но надежда на дождик остается. Пишет нам Андрей. Георгий написал, что Карлсон не наш. Написала шведская писательница, так что Союзмультфильм не может за него просить лицензионное. Да он не за него просит, а за мультик, который они нарисовали. Все То правильно. Есть не за образ Карлсона, любой первый попавшийся.
2: За образ Союзмультфильмовского Карлсона. Все правильно.
1: Куда мир катится, написал Дмитрий, скинув фотографию, где Потому дизельное что... топливо 130 рублей на одной из заправок стоит. Вот. А слушатель Сергей написал, что мы уже подошли к вам.
2: О!
1: Во.
2: О!
1: Это тот самый, который совсем скоро появится в эфире.
2: Да, мы же когда слушатели к нам приезжают в гости, особенно в рамках, ну, пока мы сидим в рамках эфира, ну, сам Бог велел, как говорится, по ту сторону приемника сейчас оказалось, чтобы они оказались здесь, да? Ладно, тогда у нас музыка в эфире, Тимур пойдет сейчас встречать наших слушателей, и мы с вами обязательно в конце часа еще услышимся.
0: Свои люди.

0: Реклама. Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Сила состязаний на облазе. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на облаце. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский облац. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
4: 6+.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «СОМ». До 30 июня в магазинах «СОМ» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «СОМ» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «СОМ». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: А мы в эфире не одни, нас ровно пять.
2: Да, кстати. Редко нас тут так много бывает.
1: Самые ценные спикеры пришли в гости. Почему ценные? Потому что пришли сами. То есть, ну, обычно ты за ними бегаешь, пишешь
2: вопросы,
1: письма,
2: приходите, пожалуйста, вопросы. Расскажите нам то,
1: да, здесь ситуация обратная, ни одного вопроса не написано, мы только-только познакомились. А кто у нас сегодня в студии? Сергей, Светлана и София. Фамилия Белые, правильно, да, склоняю?
3: Да, верно.
2: Здравствуйте, Сергей.
1: Включи, пожалуйста, микрофон.
2: Поскольку мы сейчас главный самый, все, я девчонкам тоже включила. Девчонки, если не постесняетесь, то можете просто девочки, такие у нас красавицы, скромницы в студии, не факт, что вступятся в эфир, да? А вот Сергей с удовольствием согласился с нами пообщаться. Сергей, вы наш постоянный слушатель, вы нам пишете регулярно. Так приятно наблюдать вас сейчас вот воочию, что называется.
1: Ну, вы же не просто так приехали дать интервью на радио, да?
2: Да.
1: С какой-то миссией здесь в Ханты-Мансийске оказались. Надо отметить, что Сергей, вы из Лентура, правильно?
3: Наверное.
2: Так.
1: А в Ханты-Мансийске что делаете?
3: Завтра будет выпускной. Дочь Арина закончила Югорский физико-математический лицей.
2: Да, а вот дочка тут сидит. София, привет!
4: Здравствуйте.
1: Не включила ты наушники?
2: Я все включила.
1: Ладно, значит...
2: Это надо микрофон поближе просто.
1: Попробуйте еще раз и поближе в микрофон.
2: Ладно, на самом деле, вот скажите, вы уже целую минуту находитесь в эфире, вы обычно по пятницам слушаете радио, а сейчас вы внутри, в радио. Как ваши ощущения?
3: Необычно.
2: Необычно? Расскажите нам, знаете, еще что? Вы же, когда ехали до Ханты-Мансийска, по-любому где-то заправлялись.
3: Да, в Сургуте.
2: В Сургуте. Вот, давайте сейчас из первых уст.
1: Во-первых, как цена, ну, на бензин? Не пугает, не смущает?
3: На Лукойле достаточно такая демократичная цена.
2: Так.
3: В отличие от мелких станций.
1: Есть ли ограничения? Сколько дают заправлять?
3: Ну, я заправил 30 литров.
1: Ну, вошли
3: мне, мне хватило.
1: То есть, ага, не столкнулись с этой планкой. По-моему, у нас 40, да, установлено на
2: кассе округа. Никто не предупреждал, что вот строго 30 литров в одни руки?
3: Нет.
2: Ну, то есть, нормально все, без каких-либо ограничений.
3: Единственное, раньше была постоплата. Сейчас ее отменили.
1: То есть сейчас вы приходите на кассу и говорите, мне 30 литров бензина, такая
3: да, колонка. Да, да, да.
2: Ага.
3: Все, оплачиваешь, заправляешь.
2: А с чем это связано, непонятно, неизвестно.
3: С 15 числа.
2: С 15.
1: Вызвано это ограничениями. Нет ажиотажа какого-то там людей с канистрами, может.
2: Очереди. Выделять. Не наблюдали?
3: Очередь была, но сливался бензовоз, поэтому...
2: Понятно.
3: Была очередь, именно... По техническим причинам.
2: Вот. Я же говорю, это вот у нас с тобой СМИ, телеграм-каналы вот это все пугают. Вот, пожалуйста, человек своими глазами наблюдал, что бензина много, всем хватает, никаких очередей,
1: только
2: да?
1: Только успевай заправляться.
2: Да? Просто вы же каждый день от нас слышите в эфире? Там, сям, ограничения, дефицит, ажиотаж, вот это все. А потом на практике не подтверждается.
3: Ну, у нас, как всегда, то гречи не хватает, то соли мало. А потом мы ее кушаем. Вместе
2: да.
3: с жучками.
1: А потом не знаем, куда эти яйца продавать. Они вон тухнут на складах. Уже цена, по-моему, до 29 рублей дошла оптовая в Москве.
2: Ладно, мы эти практические моменты все выяснили.
1: Так,
2: давайте
1: ладно,
2: теперь о приятном.
1: Трудится, где, Сергей, хочется узнать? Вы, где
2: да,
1: нас
2: где?
1: Слушаете? Почему вы каждый день будни с 3 до 7 с нами на связи? Что это за работа такая волшебная, где можно целыми днями слушать радио, еще и писать в эфир?
3: Вы... я не всегда пишу.
2: Ну, часто.
3: То есть, по возможности.
1: Для работодателя, скажем, что Сергей пишет
2: вообще,
1: исключительно во время обеденного перерыва.
2: Я как раз хотела сказать, что, может, работодатель слушает, а ты сейчас вот это сдаешь нашего слушателя. Только когда свободная минутка находится. Давайте это привет работодателю будем передавать. И если не секрет, где все-таки трудитесь?
3: НГДУ «Лентурнефть».
2: Вот.
3: Отдел организации нормирования труда.
1: В общем, отделу организации нормирования труда НГДУ «Лентурнефть». Правильно вы говорил?
2: Да. «Лентурнефть», вам большой привет. Руководству особенно. Вот Сергею просим выписать премию. Потому что хороший человек вообще.
1: Так-то да.
2: Наверняка и прекрасный сотрудник. Пользуйтесь, Сергей, пока мы тут на всю игру вам выпрашиваем премию. А что такое нормирование труда? Вы следите, чтобы никто не уходил пораньше с работы? И никто не приходил попозже?
3: Ну, это связано с составлением калькуляции, нормированных заданий, расчет нормативной численности.
2: Короче, от вас зависит, кто что и сколько будет делать, да?
1: И кто сколько заработает.
3: В каком объеме.
2: Ага.
3: И сколько человек. И какой продолжительности.
2: А вам тут эти объемы определяет? Или вы сами себе как...
3: У нас есть технические службы.
2: Ага,
1: не, Марина имеет в виду, вот если вы для всех определяете нормы, объемы, для себя вы составляете эту норму и объем? Типа, вот я, Серега, должен сделать все сегодняшний день. Вот
2: нет, он просто приходит и говорит, так, я Серега красавчик.
1: Да.
2: Все. Не, у меня нормально все.
3: У нас труд служащих не нормируется, только рабочий.
2: А, понятно. Ладно, как вам Ханты-Мансийск, расскажите?
3: Красивый.
2: Красивый, но вы же наверняка...
3: Красивый небольшой.
2: Если у вас здесь дочка училась на протяжении нескольких лет, наверняка вы здесь неоднократно бывали, да, уже в столице?
3: Да, не единожды.
2: Понятно. Тогда это, знаешь, обычно интересно узнать самое первое впечатление, когда приезжают люди в столицу округа. А так получается. Какое самое любимое место в Ханты-Мансийске? Локация. Кстати, София, можешь тоже сказать. Ты же здесь несколько лет жила, училась.
1: По-моему, у Софии не работает микрофон. Я его сейчас быстро починю.
2: Давай, пожалуйста. А нам пока Сергей расскажет. Сергей, вы на мамонтах были уже в археопарке?
3: Да, около Ледового дворца были, в археопарке, в парке Лосева.
2: Ага. Парк Лосева, это, кстати, моя любимая локация в Ханты-Мансийске. А вы к плавучей церкви, плавучая часовня, которая на слиянии Иртыша и Оби, когда-нибудь плавали хотя бы разок?
3: Нет.
4: Я плавала.
2: Вот, София появилась. И как тебе, расскажи?
4: Ну, прикольно. Понравилось. Под мостом красненьким проплывали.
2: Ага, желание загадывала?
4: Да.
2: Молодец. Сбылось уже?
4: Ну, частично.
2: Да?
1: Ну, типа, было желание на пятерке закончить, я так понимаю.
4: Ну, почти.
1: Одна пятерка есть, поэтому так... частично, да? Не, а что с успеваемостью? Получается...
4: Ну, я медалистка серебряная.
1: Серьезно? Вау. Ну, то есть, получается, одна четверка.
2: Круто.
1: Я почти угадал, только наоборот. Ну, мы не... Давайте, одна.
2: А можно узнать, какие предметы вот так вот тебе не даются вот на пятерку? Два вредных таких предмета.
4: Русский, математика.
2: А, да ты что? Странно. Обычно те, кто математику хорошо, да, у них с русским проблемы. Те, кто русские тянут, у них с математикой.
1: Вот. А ЕГЭ вы тоже в лицее сдавали?
4: Да. Ну, не в лицее, в шестой школе.
1: Не, ну, я имею в виду, что как бы, ну, это да. Как считается 11 класс, получается.
4: Ну, да.
1: И что, как?
4: Да все нормально, на бюджет прохожу.
1: О-о-о.
2: Класс.
1: Типа 299?
4: Ну да, почти там плюс-минус.
2: Ладно, ты, может, вообще какие-то секретные тут эти личные вещи
1: выпытываешь? Почему? Не, ну просто хочется порадоваться, если все хорошо, если хорошо, успешно сдали. Мы же постоянно говорим о том, что важно сдать ЕГЭ, поступить, и дорога в будущее.
2: Но если не секреты, нам можешь сказать, на кого ты хочешь поступать и в дальнейшем кем быть?
4: Могу. Я хочу быть аналитиком данных и учиться на прикладной математике и информатике.
2: Вау. Вау.
1: Знакомая история.
2: Как-то вообще юная девушка, и такие слова выговариваешь, и тебе, правда, это все интересно?
4: Да.
2: Для меня это такой темный лес, но это круто. Самое главное, знаешь, ты же, когда вырастешь, выучишься и будешь первоклассным специалистом, ты же останешься...
4: Ну, в округе хочу остаться.
2: Вот,
5: так
2: видишь?
5: Она хочет поступать в Сургу.
2: А, ну то есть...
5: Жить в Сургуте и учиться
2: патриоты.
5: В Сургутском государственном университете.
2: Обалдеть.
1: Ну, тогда у меня
5: ребенок
1: вопрос...
5: здесь родился и...
1: А вообще не в Югу?
2: Круто, круто.
4: Ну, Сургут ближе.
2: Ну да, кстати, к дому, к Линтору.
1: Вы учились в Ханты-Мансийске и сейчас хотите переехать в Сургут.
2: Да.
4: Вот. Да я 2 года только училась в Ханты-Мансийске.
1: Ага.
2: Ну, в Ханты-Мансийске уже поучилась, что надо уже и в Сургут.
1: Все уже
2: теперь.
1: Видела,
2: ну,
1: уже...
2: конечно.
4: Ну, да.
2: А вообще, надо сказать, круто, что и родилась, считай, в Югре, и учишься, никуда не уезжаешь, и работать здесь тоже хочешь остаться. Вот они, настоящие патриоты, молодое поколение растет. Ну, еще, кстати, за эфиром наши слушатели поделились, что София не единственный ребенок в семье, вообще вас четверо, да, детей?
3: Да, верно.
4: Да.
2: Так что вы еще многодетная семья. Вот такие у нас слушатели, понимаешь? Вот каждый раз встречаемся с нашими слушателями вживую, вот в жизни. А к нам приезжают, кстати, из разных муниципалитетов. Каждый раз мы очень ценим, что находят люди хотя бы 5 минут. Вот у нас, например, Руставели из Октябрьска, он всегда приезжает утром, ну, в первой половине дня. Мы его никак в эфир не можем затащить. Но он каждый раз, когда приезжает, хотя бы на минутку, ну, забежит просто поздороваться. Это так ценно для нас.
1: Поправку сделаю из Сергина, да, все-таки?
2: Из Октябрьского района, сказала.
1: Ну, просто Сергин... Октябрьского.
2: Из Октябрьского района, да, простите. Поэтому нам безумно всегда радостно и приятно наблюдать наших слушателей вот так вот в студии. Теперь в следующий раз, когда Сергей будет писать нам комментарий, мы уже будем знать, кто такой Сергей, уже будем и голос вас знать, и сразу внешность вашу тоже вспоминать.
1: Да, ну, хочется сказать, если будет кто-нибудь из наших слушателей проезжать в гости или мимо Ханты-Мансийска, пишите, заходите, мы всем рады, проведем мини-экскурсию.
2: Обязательно.
1: Если будет возможность,
2: выйдем. Обязательно. Ну и какие планы у вас на сегодняшний вечер? Гулять по городу?
3: Да.
2: Прекрасные планы. Мы, пожалуй, тоже присоединимся.
1: Да, конечно, это уже 19 часов.
2: Да, кстати, ровно 7. Давайте уже вместе
1: студию.
2: Отправляться в вечер пятницы. Впереди выходные. Отдохните как следует. Спасибо большое за то, что были сегодня с нами все 4 часа. И вам, дорогие наши слушатели, которые в студии, семья Белых, вам отдельное спасибо за то, что вы к нам прямо в гости заехали. Ну все, до встречи в эфире тогда.
3: До встречи в эфире.
2: Все, пока. До понедельника.
0: Свои люди. Местное время 19 часов. Новости на главном окружном.
6: Добрый вечер, в студии Рената Гасанова. В Югре выстроена системная работа по сопровождению семей из группы риска. Пытьяхская прокуратура пресекла попытку иностранца обойти закон. Югорские школьники проводят каникулы с Росгвардией. В Югре обсудили ключевые меры поддержки семей и профилактику бытового насилия. Об этом говорили на заседании Координационного совета по реализации демографической и семейной политики. В нем участвовали представители органов власти, полиции и общественных организаций. Так, в округе выстроена системная работа по сопровождению семей из группы риска. Управление МВД России по Югре проверяет все сообщения о семейных конфликтах и регулярно проводит профилактические акции. Тем, кто оказался в сложной ситуации, доступны кризисное отделение помощи в Сургуте, Нижневартовске, Нягане, Урае, Югорске, Ханты-Мансийске и в Сургутском районе. Важную роль играет и система образования. Организуются вебинары и занятия. Только в текущем году в югорских школах реализовали более 18 тысяч профилактических мероприятий, охвативших свыше 200 тысяч учеников и 47 тысяч родителей. Помимо этого, в регионе создают специальные условия для обучения, адаптированные программы, психолого-педагогическое сопровождение, доступную среду. Кроме федеральных, в Югре действуют 4 адресные региональные меры содействия, из них 14 специально для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Прокуратура Пытьяха успешно оспорила в суде законность брака, заключенного в прошлом году между россиянкой и иностранным гражданином. В ходе проверки соблюдения миграционного законодательства было установлено, что с момента оформления отношений супруги совместно не проживали и общего хозяйства не вели. В итоге представители надзорного ведомства пришли к выводу, что главная цель заключения данного брака – получение иностранцам разрешения на временное проживание на территории России. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, признав брак недействительным и постановив аннулировать соответствующую актовую запись. После вступления решения в законную силу уполномоченные органы будут обязаны отменить все разрешительные документы, выданные иностранному гражданину на основании этого брака. В Югре продолжается всероссийская акция «Каникулы с Росгвардией». Силовики организуют для школьников полезный летний досуг и знакомят со спецификой своей службы. Например, сургутские подростки уже провели день со спецназом. Там бойцы ОМОН и СОБР представили ребятам оружие и спецтехнику, а также на практике показали приемы рукопашного боя. А в окружном центре офицер территориального управления рассказал подросткам о важности хорошей физической формы и провел для них тренировку. Как отмечают в Росгвардии, подобные встречи помогают привить молодежи правильные жизненные ориентиры. И последняя. Югра ярко отметит День молодежи. Праздник развернется по всему округу уже в эту субботу и пройдет под общенациональным слоганом «Мечта, гордость, единство». Например, жители Ханты-Мансийска вовлекут в большой тематический фестиваль. Для гостей откроются интерактивные зоны от образовательных организаций, где расскажут о новых образовательных курсах и профессиях. Любителей музыки и хореографии ждут концерты и танцевальные флешмобы, а тем, кто ищет вдохновение, будут доступны творческие мастер-классы и ярмарка с югорской продукцией. Отдельную площадку отведут под фестиваль уличной культуры и спорта. Желающие смогут проявить себя в игре лазертаг, катании на самокатах, выступлениях по хип-хопу и брейк-дансу. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Главное, главное окружное радио «Югра».
1: Выстрелить можно, только если точно. Странный мой почерк.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
11: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
12: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
11: А, тот самый цветочный у молотка?
12: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
11: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
13: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
14: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама. Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Сила состязаний на область. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на область. События, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский облас. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
3: 6+.
4: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит «Профессионалите». Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России.
7: 0+.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Главное окружное.
2: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь. Не плачь.

0: реклама.
1: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «СОМ». До 30 июня в магазинах «СОМ» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «СОМ» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «СОМ». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама? Лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама. Ну что там?
1: Усталость и сонливость.
2: Да-да, совсем сонливый.
1: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
2: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
5: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

together.